0: У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат. www.bbnchat.org.
1: Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Быть мужчиной и отцом – это ответственное и серьезное положение. Но каждого отца подстерегает различные искушения. И сегодня мы поговорим, что это за искушения и как им противостоять.

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Работая над своим характером». Название сегодняшней беседы – «Основные искушения, с которыми сталкивается отец». Сегодня мы продолжим разговор об отцах. В прошлый раз пастор Петр Мицкевич дал наставление отцам, показывая то, к чему он должен стремиться. В этот раз мы поговорим о том, чего необходимо остерегаться. Тема нашего разговора – искушения и соблазны, с которыми сталкивается каждый отец. Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин. В течение нескольких месяцев мы изучаем способы работы над своим характером. Итак, слово пастору Петру.

Мир вам, дорогие друзья! Не секрет, что современный мир скрывает много опасностей для мужчины. Да именно опасностей, потому что он полон искушений, которые поджидают везде, даже на экранах компьютеров. Жестокость, агрессия, насилие, скандалы, клевета. И все это вследствие того, что человек поддается искушениям. Наше общество уже привыкло к новой идее отцовства, когда он находится на расстоянии, отсутствует в жизни семьи. Образ современного отца отдален от семьи, он не вовлечен в жизнь своих домашних. И только задумайтесь, мужчина, утомленный многочасовым рабочим днем в офисе, ежедневно делающий одно и то же, это легкая добыча для соблазнов. Современным отцам редко удается противостоять искушениям, поджидающим их на каждом углу. Но если отец посвятит свое сердце тому, что верно и истинно, то эти искушения уже не будут так страшны ему. А для этого необходимо вернуться к Священному Писанию. Многие задают вопросы. А где настоящие отцы? Воспитывать мужчин нужно и в семье, и в церкви. К сожалению, наше общество не способствует развитию духовной и моральной чистоты, праведности. И нам всем нужно бодрствовать. Мужчина – это воин, поэтому мы должны говорить об обороне взгляда, мысли и сердца. В первой главе послания Иакова мы можем узнать о тех трудностях, с которыми время от времени сталкиваются большинство мужчин и отцов. А для того, чтобы пройти через эти испытания, необходимо иметь мудрость, и не просто знание, но Божью мудрость. Ведь отец может столкнуться с сомнениями, мучительной болью стесненных обстоятельств или благословением, а может быть с проклятием богатства, а также с необходимостью контролировать свой гнев. В первой главе послания Иакова мы видим трансформацию искушения в грех. В искушении никто не говорит: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Сегодня я очень хочу привлечь внимание всех мужчин, а особенно тех, кто является отцом. Даже если у вас нет детей, все равно внимательно послушайте то, что мы сегодня будем изучать. Хотя то, о чем я планирую говорить, также касается и женщин, матерей, дочерей, ну а также молодых парней, сыновей и внуков. Но моя цель сегодня – это донести что-то очень важное до отцов. Готовясь к этой передаче, я поставил перед собой 4 цели. Первое. Воодушевить вас, а не привести в уныние. Хотя мне, как пастору, порой, наверное, легче упрекнуть и отчитать, чем поддержать отцов. С матерями все проще. Несложно найти возвышенные слова поддержки для матерей. А с отцами ситуация обстоит не так просто. И первое, что приходит на ум, это какие-то недочеты и замечания. Поэтому сегодня ставлю перед собой цель поддержать, вдохновить, воодушевить вас, мужчины, чтобы, услышав сегодняшнюю программу, вы стали сильнее, более просвещенными в определенных областях и воодушевленными к новым свершениям. Мне очень хочется воодушевить вас, а не привести в уныние. Моя задача – не обличить, но наставить и научить. Вторая моя цель сегодня – это встать рядом с вами, а не стоять перед вами. Я непременно буду говорить о борьбе и страданиях в жизни мужчин, и не думайте, что то, о чем я буду говорить, относится только к вам и не имеет никакого отношения ко мне. Напротив, я тоже сталкивался и сталкиваюсь с такими же проблемами, искушениями и испытаниями, как и все остальные. Поэтому я смогу говорить о них, как человек, переживший это. И я стою сегодня не перед вами, а рядом с вами, дорогие мужчины. И третье. Я хочу
призвать вас не бояться выделяться из толпы и идти против течения. Я понимаю, что очень просто быть таким же, как все. Но вы и не заметите, как опустите планку своего стандарта отца или идеального мужчины. И я надеюсь, что мы сможем сделать наоборот. Поднять уровень отца до того, какой он должен быть. Какой должен быть настоящий мужчина. И моя четвертая цель – показать 6 возможных искушений. И ни одно из них не выделяется, не является явным. Вы не увидите плакатов «Будь осторожен, впереди искушение». Или «Если ты пойдешь по этой дороге, то упадешь». Нет. Искушения завуалированы. И есть 6 областей, в которых мы можем попасть в капкан. И часто искушения идут из добрых источников, но доведены до критической точки и тем самым становятся плохими. Хочу признаться, что-то происходит внутри меня, когда я задумываюсь, что у меня на плечах сидят дети, и оттуда они смотрят будущее. Мои дети останутся после меня, когда я отойду в вечность. Я стану воспоминанием, а они станут настоящим. И понимание этого заставляет меня бороться увереннее, прикладывать больше усилий и не сдаваться ни под каким давлением жизни. Мой духовный наставник рассказал мне историю из своей жизни. Он и его жена и дети отдыхали на озере. И один из малышей сидел у него на плечах. Отец решил зайти в воду, охладиться. Вода была прохладная, а день жаркий. И он вошел в воду с ребенком на плечах, сразу же заметил, что дно необычайно мягкое, зыбкое. Ну, вы знаете, мужчины любят рисковать и поступают иначе, чем женщины. И осознавая, что идти на глубину может быть опасно, он все равно пошел дальше, так как решил, что ребенку наверняка понравится, если его ножки будут немножко в воде. И таким образом он пошел дальше. Вода уже доходила до его шеи, и как раз немножко касалось ног ребенка. Малышу это невероятно нравилось, и он с радостью бил ногами по воде, поднимая брызги. Но тогда отец решил зайти еще немного глубже, чтобы ребенку было еще веселее. Тем более он понимал, что даже если его голова будет полностью под водой, ребенку она дойдет только до пояса. И он сделал еще один шаг. И, как оказалось, в пустоту. Под ногами больше не было дна. Он не мог поплыть, потому что тогда бы упал ребенок, который был еще совсем маленький. Отец со всей силы пытался двигаться в сторону берега, но не мог нащупать дно. А наоборот, замечал, что оказывается все дальше и дальше от берега. Вода уже попадает ему в нос, но он пытается держаться. Ребенок неимоверно счастлив, брызгается, шлепая по воде ножками. Что еще сильнее усложняет ситуацию. Силы были уже на исходе, но отец понимал, что если он уйдет под воду, то вместе с ним там окажется и маленький ребенок. И он не мог допустить даже этой мысли. Он собрал все свои оставшиеся силы, вытянул ноги, и насколько это было возможно, и каким-то чудом нащупал какой-то корень, возвышающийся над дном. И этого было достаточно, чтобы оттолкнуться и вернуться на то место, где он мог встать. Когда он вернулся на берег, то упал на песок, осознавая, что он был очень близок к трагедии. Эта история помогает нам провести несколько аналогий. Первое. Искушения такие же малозаметные, как резкие обрывы в озере. Они спрятаны под водой, скользкие и непредсказуемые. Вот в чем их основная опасность. Второе. Они призывают нас идти дальше и дальше, глубже и глубже. Мы даже играем с искушениями, представляем, как мы можем повеселиться с ними, если пойдем еще глубже в воды соблазна. Но пройдет немного времени, как они заберут у нас все силы, и нам будет очень сложно остаться в безопасности. И чем дольше мы будем играть в опасной зоне, тем страшнее могут быть последствия, и тем выше вероятность, что мы утонем. А еще трагичность в том, что вы не единственный, кто пострадает. Последствия затронут многих.
И в истории мы видели, что в опасности был ребенок. И так происходит всегда. Если мы поддаемся искушениям, то вместе с нами страдает наша семья, и жена, и дети. Помня обо всем этом, давайте еще раз откроем Библию на первой главе послания Иакова. И я хочу прочитать несколько текстов и обратить особое внимание отцов на эти стихи. Конечно же, они касаются каждого. Но я хотел бы в первую очередь обратиться к отцам. Вы заметили, что Иаков неоднократно пишет: «Человек, брат, братья». И во втором стихе Иаков обращается: «Братья мои». И в шестнадцатом тоже. Это для нас, мужчины. И в промежутке между этими стихами мы найдем шесть искушений, с которыми сталкивается каждый мужчина, каждый отец. Прочитаем с 5 стиха и дальше до 16 стиха 1 главы послания Иакова. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Да хвалится брат униженный высотою своей, а богатый унижением своим, потому что он пройдет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее, и так увядает и богатый в путях своих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говорит: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех. А сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. В первой части прочитанного отрывка мы видим то, что актуально для каждого. Все мы, отцы, нуждаемся в мудрости. И согласно пятому стиху, мы можем просить мудрости у Бога. Также все мы были в таких обстоятельствах, когда нас поглощали сомнения. И шестой стих говорит, что в таком случае мы подобны морской волне, поднимающейся и опускающейся. Иаков говорит, что у таких людей двоящиеся мысли, и рано или поздно все мы были вовлечены в происходящее или отстранены. Холодны или горячи, сильны или слабы. Мы были людьми сильной веры или наоборот, теми, кому веры не хватало. Кажется, мы верим в Бога, ходим в церковь, молимся, но Господь не всегда отвечает так, как мы хотим. И мужчины делают вывод: мы плохие верующие. Господь нас не слышит. Настоящий мужчина должен ответить на вопрос веры. Есть ли Бог? И какие его отношения с ним? И это самое главное. И, конечно же, все мы понимаем униженного брата, о котором написано в 9 стихе. Ведь каждый из нас был в подобных ситуациях, когда в кошельке оставалось совсем немного денег. Пусть неимущий брат гордится, когда Бог его возвышает, а вот богач смиряется. Не все мы, а возможно даже немногие, описаны в 10 стихе. Это богатые, чье богатство не будет длиться вечно. Может быть, Господь дал вам достаток или даже роскошь, тогда вы поставите себя на место того, кто описан в этом стихе. Я хочу сказать вам, что все мы иногда бываем в ситуациях, описанных в этой главе. Мы не находимся в этих обстоятельствах все время или сразу во всех одновременно. Но рано или поздно каждая из описанных ситуаций становится для нас актуальной. Но вот то, что описано далее, это обстоятельства, в которых мы находимся постоянно. И это актуально для каждого мужчины, для каждого отца. Во-первых, 12 стих. Все мы подвержены испытаниям.
И я уверен, что каждый из вас, если задумается, сможет сказать и назвать, через какое испытание в жизни вы сейчас проходите. Я никогда не встречал человека, который бы сказал, что в его жизни никогда не бывает искушений. Второе, стихи с 13 по 15, говорят о том, что все мы бываем искушаемы. И это происходит не изредка, а каждый день в нашей жизни мы сталкиваемся с соблазнами, эти неуловимые топи, на которые мы вступаем. Как мягкое дно берега приглашает нас пройти глубже, так искушения привлекают и завлекают нас все дальше. Сегодня я хочу поговорить не о периодах сомнений или отсутствия мудрости, а о моментах богатства или бедности. Сегодня, в первую очередь, я обращаю наше внимание на то, что сопровождает нас на протяжении всей жизни. Это искушение и испытание. Я хочу выделить 6 основных искушений, с которыми сталкивается каждый мужчина. Запомните их или даже запишите. И когда поймете, что сейчас вы подвержены этим искушениям, обратитесь тогда к Богу с молитвой и просьбой придать вам сил. Первое искушение находится в области материального. Материальный достаток – это искушение. Нет ничего плохого в том, чтобы жить в достатке. Наше искушение состоит в том, чтобы заменить свое присутствие в семье на то, что вы приносите в семью. Есть соблазн предоставить ребенку игрушки вместо своего времени, пренебрегать семейными общениями, оправдывая это тем, что мне легче купить что-то своим домашним, чем провести время с женой и детьми. Я повторюсь, что нет ничего плохого в желании обеспечить свою семью всем необходимым. И более того, об этом написано в Библии. Мы можем прочитать об этом в первом послании к Тимофею, в 5 главе, 8 стих. Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Все написано весьма ясно. Это Божье повеление – заботиться о своей семье, давать им все необходимое. И очень хорошо, если у вас есть желание принести еду на семейный обеденный стол, дать одежду своим детям, купить комфортное жилье, где бы ваша семья чувствовала себя в безопасности. Но главное – это не уйти в крайности. Подарки, вещи, материальное не должно стать заменой личного участия отца в жизни семьи. Автор книги «Искушения, с которыми сталкивается отец», пишет об этом соблазне так. Послушайте. Деньги могут стать навязчивой идеей. Никакое другое понятие не имеет такие глубокие корни в нашей эмоциональной сфере, как финансы. Ничто другое в современном мире не является более предлагаемым, принимаемым и разрекламируемым. Мы можем страдать от переедания. Сейчас доступна самая разнообразная еда. Но общество и средства массовой информации помогают нам бороться с этим соблазном. Мы часто слышим о проблемах со здоровьем, которые могут появиться из-за излишнего переедания. То же самое и с алкоголем. Алкогольные напитки широко рекламируются и выглядят весьма привлекательными. Но и здесь есть некое давление со стороны общества, осуждающего алкоголизм. И всем известно о вреде для здоровья, который вызывает алкоголь. Каждый в курсе, как опасно водить машину в нетрезвом виде. Какие страшные последствия это может оказать и на водителя, и на тех, кто попадется у него на пути. Но нет программы на телевидении, нет общественного мнения, которое бы помогало нам контролировать наш потребительский материализм. Никто не говорит о вреде страсти к деньгам. Мужчины, особенно те, кто хорошо зарабатывает, перед вами постоянная вязкая тонкость. Топкое искушение полностью поддаться идее зарабатывать еще больше. Ваш работодатель будет обещать вам, что чем больше времени вы проводите на работе, тем лучшую жизнь вы обеспечите своей семье. Иисус учил, что жизнь человека не заключается только в том,
чем он обладает. Он указывал на разницу между жизнью человека и его собственностью. И наши дети в первую очередь нуждаются в нас самих, а не в наших подарках. Семья взращивается и воспитывается не тем, что зарабатывает отец. Никогда не видел, чтобы семья была счастлива только из-за того, что папа приносит подарки. Нет. Лучший подарок – это ты. А сейчас, отцы, услышьте меня. Нет ничего, что могло бы заменить наше присутствие и участие в жизни семьи. Простые игры в мяч, совместные ужины, выполнение домашней работы вместе с дочерью, игры на полу с маленьким ребенком, отпуск, проведенный всей семьей, прогулки, держась за руки, или просто, когда всей семьей вместе смеетесь над забавной шуткой. Вот в чем нуждаются ваши близкие люди. И нет ничего, что могло бы заменить все это. Детям быстро надоедают новые игрушки, но они никогда не забудут вашего присутствия в их жизни. Поэтому не попадитесь в топ-ловушку лжи, предлагаемую современным миром. Если вы уже готовы утонуть в материальном, если вы думаете, что чем больше вы работаете, тем больше сможете купить сладости своим детям, и они от этого будут счастливее. Остановитесь, одумайтесь. Это ли сделало вашего отца таким важным для вас? Ну, безусловно, нет. Вы наверняка вспоминаете, как он учил вас кататься на велосипеде. Он показывал, как вбить

Нужно охранять, оборонять взгляд, мысль и сердце. Нам нужно задавать вопросы после просмотра фильма или после проведенного времени у компьютера. Что было сделано? Или чему можно научиться? Нет ли зависимости? А если она есть, или есть тайный грех, то нужно исповедоваться и начать следовать за Господом. Следовать за Христом – это не только радость и мир, но и постоянное участие в духовной битве. Поэтому, дорогой слушатель, если вы отец, то склоните свою голову, попросите Бога помочь вам победить те искушения, о которых мы говорили сегодня, и не утонуть в мире, в озере соблазна. А если вы еще никогда не принимали Иисуса Христа как своего личного Спасителя, то почему бы не сделать это именно сейчас? Посвятите свою жизнь Господу. Это самое главное решение, которое вы можете принять. И ваша семья будет любить вас еще сильнее. Да помилует вас Господь.

Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Основные искушения, с которыми сталкивается отец» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию и работать над своим характером. Сегодняшняя беседа является частью серии бесед под названием «Работая над своим характером». Изучайте Священное Писание вместе с нами. Мы постараемся каждый раз находить полезные уроки, как развивать силу и величие своего характера. Сегодня мы говорили об опасностях мира, полного искушений, которые поджидают отцов на каждом углу. Они незаметны, завуалированы, но они обязательно встретятся всем. Важно быть настороже, быть готовыми противостоять соблазнам. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. Иисус Христос пришел на землю для нашего спасения. Это добрая и радостная весть. Хотелось бы, чтобы в каждом городе, в каждом доме и в каждой семье могли услышать эту весть об Иисусе Христе. В последующих передачах мы продолжим изучать способы работы над характером. Вы услышите беседы под названием «Как запомнить истину? Обучение в школе выживания». Мы надеемся,

Надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами: svet.jizni@mail.ru. Если у вас возникают вопросы, напишите нам и расскажите о своих радостях или переживаниях. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Основные искушения, с которыми сталкивается отец» в следующей передаче «Свет жизни».

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».

Бог проявляет свою силу в рождении, жизни, смерти и воскресении распятого и умершего на кресте Иисуса Христа, тайне, проповедь которой составляет само благовествование всемогущества Божия. Сегодня эта проповедь звучит для вас. Принять или отвергнуть — решение за вами. Радиовещание BBN от имени Христова просит: примиритесь с Богом.

Ну а сейчас давайте уделим время для того, чтобы прочитать из книги «Летти Кауман. Потоки в степи». Эти размышления помогали ей особенно в последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшнее место на 23 сентября записано в Евангелии от Иоанна в 7 главе в 38 стихе. Там сказано: «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Многие из нас удивлены, почему Святой Дух не наполняет наши души. Мы много получаем, но мало отдаем. Одари других той благодатью, что имеешь, отдай силы служению Господу и людям, и вскоре ты ощутишь в себе присутствие Святого Духа. Он наполнит тебя благословением и доверит нести людям святые дары, полученные от Него. В природе есть прекрасный пример для наших душ. Нет музыки чудеснее и нежнее, чем звуки эоловой арфы. Эолова арфа представляет собой набор музыкальных струн, расположенных в гармоничном порядке и открытых прикосновению невидимых пальцев вольных ветров. Когда небесное дуновение касается струн, разносятся божественные звуки. И кажется, как будто сами ангелы играют на арфе. Надо распахнуть сердца для принятия Святого Духа, чтобы Он мог играть на струнах наших душ, как Ему угодно, а нам самим тихо ожидать, следуя по Его пути. Когда апостолы получили крещение Святым Духом, они не остались в горнице, не стали совещаться и обсуждать события, но поспешили в разные уголки земли проповедовать Евангелие. Нивы налились, ожидают нас. Бог пришлет жнецов к нам в тот великий час, но теперь их мало, после жатвы ждет. Слышите ли, братья, нас Христос зовет? Да, ныне жатвы день, радостный жатвы день. Золотистое зерно мы будем жать серпом. Да, ныне жатвы день, радостный жатвы день. Будем гибнущих искать, спасать их со Христом. Брату слабому ты руки протяни, и любовь к работе праздному вдохни. Радостно работай, с нивы не уйди, и слышишь, раб мой, в радость ты войди. В небе солнце светит, ты спасай народ. Жатвы день недолог, скоро он пройдет. Бойся без снопов живых к Христу прийти, и старайся их побольше принести.

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Псалом 58, 17.

0: студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Глава 14. Молодежь в церкви. С первых дней покаяния Николай активно вошел в жизнь церкви и церковной молодежи. Тогда поместная церковь в Сибири насчитывала в своих рядах 150-170 членов. Среди них молодежи было человек 15. Несмотря на то, что молодые люди еще не все были членами церкви, они были едины, как дружная семья. Николай помогал организовывать разнообразные молодежные вечера, встречи молодежи с христианами старшего поколения. Помогали больным, оказывая физическую помощь по дому, по хозяйству, в огородах, и посещали соседние малые группы верующих. Те годы для христиан были трудными. Если во время войны под давлением союзников, от которых ожидали открытия Второго фронта, советские власти разрешили открывать молитвенные дома и собираться в них, верующих даже выпустили из тюрем, то после войны на верующих начались новые гонения. Верующих притесняли в школах, притесняли на производстве, представляя им только грязные и тяжелые работы, не принимали в институты и техникумы, общины не регистрировали, собрания незарегистрированных общин разгоняли, штрафовали руководителей собраний и хозяина дома, где эти собрания проводили». О верующих говорили и писали плохо, сочиняли всякие небылицы и грязные истории и печатали это в газетах. Верующих родителей лишали родительских прав и отнимали у них детей. Одним словом, христиан-баптистов считали отбросами общества. Более того, их открыто называли врагами народа, мешающими строить коммунизм, и боролись с ними как только могли. Всеми методами и всеми средствами. Но несмотря на жестокое отношение мира к верующим, христианская молодежь жила активной жизнью, при всей занятости. Кроме своей общины посещала маленькие группы христиан в радиусе 40 километров. Сначала ездили в товарных вагонах. Затем, когда многие стали работать и приобрели велосипеды, на велосипедах, а потом и на маленьких мотоциклах. Обычное посещение совершали в воскресенье вечером после своего собрания. Ездить было трудно. Последствия таких поездок были иногда смешными, а иногда и плачевными. Обычно группа молодежи собиралась на станции и узнавала, какой товарный поезд и когда отправляется в нужную сторону. Найдя поезд, молодые люди собирались в пустые товарные вагоны, а при закрытых вагонах – в тамбуры и отправлялись в путь. Иногда до нужной станции доезжали благополучно, и когда поезд, еще не доходя до станции, замедлял ход, прыгали с вагонов на песок насыпи. Но бывало и по-другому. При подходе к станции поезду давали зеленый свет, товарняк набирал ход и без остановки проносился через станцию. И вот тогда, уже за станцией, мальчишкам и девчонкам приходилось прыгать с поезда на полном ходу. Не все прыгали удачно. Некоторые, приземляясь, ударялись о камни, натыкались на стоящие вдоль железнодорожного пути столбики, ранили руки, ноги, нередко лица, падая на большой скорости на землю. Еще хуже быть облитым мазутом. Это иногда делали люди, сопровождавшие товарняк. Их место было в тамбуре последнего вагона. Они следили, чтобы не загорались буксы у колес вагонов и не возник пожар в поезде. На остановках они подливали мазут в буксы тех колес, которые при движении нагревались и дымились. и потому их большие масленки всегда были полны мазута. Так вот, такие сопровождающие замечали, в тамбур какого вагона села молодежь, брали масленку в руки, залазили на крышу вагона, по крышам доходили до нужного им вагона и сверху поливали этим мазутом людей. При движении поезда ветер забрасывал струи мазута далеко внутрь, а сверху, то с одной стороны, то с другой, все брызгали и брызгали этим черным противным мазутом. Тогда доставалось всем. Головы, руки, рубашки, платья – все было в черных пятнах и брызгах. И вот такими, черными и грязными, в ранах и синяках, в порванной одежде, приходили ребята на собрание верующих. Но веселое настроение, безобидные шутки и ободряющие слова слышались из уст мальчиков и девочек. Николай помнит еще и сегодня подобную поездку на станцию Ключи. Помнит эту песню, с которой они шли тогда навстречу. «В утро юности прекрасной, жизни радостный рассвет, мы спешим на призыв властный исполнять Христа завет. Для труда на Божьей ниве мы готовы все отдать, о, не будем же ленивы, пока день не будем спать». Однажды группа верующей молодежи после вечернего собрания поехала посетить верующих на станции Табуны за 25 километров. Туда доехали быстро и благополучно. Изба, где проходило собрание, была полна народа, так как там ждали гостей, то есть молодежь из Кулунды. Собрание с участием гостей, пением, стихами, проповедью прошло благословенно, даже двое покаялось. В конце служения зашли еще представители власти с милиционером, но мешать не стали. Дали возможность закончить служение, гостям даже разрешили попить чаю на дорогу. Когда же гости стали прощаться с хозяевами дома, милиционер предупредил их, чтобы они больше сюда не приезжали, пригрозив посадить их на следующий раз на 15 суток. «А сейчас мы вас отвезем», — предложил он, — «только не вздумайте бунтовать». «Но у нас есть свои велосипеды», — сказал Николай, — «и мы доберемся домой сами». «Нет, мы народ гостеприимный, и мы вас проводим с почетом. А велосипеды ваши конфискованы, и вы все теперь безлошадные». Ничего еще не подозревая, молодежь вышла из избы. Во дворе стояли еще милиционеры и грузовая крытая машина хлебовозка, куда блюстители порядка посадили молодежь. Сюда же сели два милиционера, снаружи закрыли дверцу на замок и поехали. Ехали долго. Окон в будке не было, и невозможно было определить, в каком направлении движется машина. На вопросы молодых людей, сопровождавшие, только улыбались и отвечали, что они сами не знают, куда их везут. «А кто же знает, куда нас везут?» – допытывались некоторые ребята. «Дядя, который сидит шофером в кабине», – отвечали милиционеры. «А кто он?» «О-о-о! Он великий человек!» И сопровождающие рассмеялись. Друзья не стали паниковать, но, вручив свои пути Господу, начали петь. Первую песню спели: «Лучшие дни нашей жизни, свежие силы весны молодой, мы посвятим Иисусу в дар для Него дорогой. Что может быть нам приятней, как Иисусу служить, жизни простор необъятный, сердце Христу подарить». Пропели весь псалом, а концовку пропели дважды. «Пусть нас постигнут гонения, смерть за Христа не страшна. С радостным пением хваления мы одолеем врага». После этих слов один из милиционеров спросил: «А кто такие ваши враги? Это мы?» Наши братья были рады, что начался разговор, и стали охотно объяснять, кто у христиан враги. Завязалась беседа. Потом сопровождающие сами попросили нашу молодежь еще спеть. И снова полилась песня. «В утро юности прекрасной, жизни радостный рассвет, мы спешим на призыв властный исполнять Христа завет». Вдруг один из милиционеров спросил: «Вы что, в Все вы немцы? А почему вы так решили? Среди нас есть и немцы, и русские. Но это же вера не русская, а немецкая. Опять начались разъяснения со стороны молодежи, что баптисты есть во всех странах, так как христианство – это привилегия всех наций. После чего спели еще один псалом на эту тему. «Ни храм, ни золотое здание, но круг отобранных друзей, Христова церковь есть собрание крестом искупленных людей, собрание душ из всех народов, со всей земли и всяких царств, из тюрем, из-под царских сводов, из всех общин и всяких паств». Другой из стражей порядка сказал: «Я украинец, а украинцы любят петь. А вы можете спеть по-украински?» «Сможем», — обрадовались наши и запели. «Ты знаешь, Боже, мое бажання, молитву чуешь ты мою, ты знаешь серце мого страждання, коли я гіркі сльози лью. І хто спитає, і хто потішить, коли сумна душа моя?» И так пропели весь псалом. Заказавший украинскую песню, полез в карман, достал платок и стал вытирать лицо. Видно было, что эта песня коснулась его сердца.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Библия, Слово Божье, сообщает, что есть две вечности. Для детей дьявола – вечность с дьяволом или вечная погибель в аду. Для детей Божьих – вечность с Богом или, как она названа в Библии, вечная жизнь на небесах. Куда попадет душа человека после физической смерти тела, зависит от того, какое решение человек примет при жизни. Решили ли вы этот наиважнейший на сегодня вопрос? С нашей домашней странички в интернете зайдите на рубрику «Как попасть на небо» и изберите путь к настоящей жизни в Боге.

Слушайте библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».

В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Есько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры.

0: их хождение пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности нашего Господа Иисуса Христа. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Сегодня мы приступаем к занятиям на тему «Христос в пророчествах Ветхого Завета». Мы найдем, что целый ряд отрывков из Ветхого Завета говорит о нем, потому что все Писание от Бытия до Откровения пронизано этой темой. Библия ясно показывает, что Христос, Его личность и Его дело составляют главную идею Писания. И в Ветхом Завете содержится предсказание и пророчество, освещающее различные аспекты этой темы. Мы находим там пророчество о Его рождении, о Его личности, служении и жизни, о Его смерти, воскресении и о Его будущем царстве славы. Когда воскресший Христос беседовал с двумя учениками по дороге в Эммаус, Луки 24, Он, по словам автора Евангелия, начав от Моисея из всех пророков, изъяснил им сказанное о нем во всем Писании, Луки 24:27. И вполне вероятно, что Христос объяснил им, пока они шли, многие пророчества, упомянутые нами, как то о Его рождении, служении, Его смерти, воскресении и будущей славе. Христос как Мессия. Возможно, наиболее важными из всех пророчеств о Христе, содержащиеся в Ветхом Завете, являются многочисленные пророчества о Христе как Мессии Израиля и о мессианской родословной линии, ведущей ко Христу. Вот что пишет по этому поводу доктор Валворд из Далласской теологической семинарии. «Надежда Израиля зиждется на пришествии личности, того, кому суждено быть помазанным царем и первосвященником, и на которого Израиль смотрит, как на избавителя от власти греха». Прежде чем мы пойдем дальше, давайте себе хорошенько уясним, что мессианские пророчества говорят о двух типах Мессии. Таких пророчеств в Библии немало, и изучающие ее должны воспринимать эти два типа пророчеств как единое целое. Давайте в качестве иллюстрации рассмотрим отрывок из первой книги Царств 2:35. «И поставлю себе священника верного. Он будет поступать по сердцу моему и по душе моей. И дом его сделаю твердым, и он будет ходить пред помазанником моим во все дни». Ближайшее исполнение этого пророчества мы видим в Самуиле. Мы знаем из описания жизни и дел Самуила, что он был верным человеком Божьим и что он любил Господа. Но это пророчество уходит дальше Самуила, в будущее, где его окончательное исполнение сбудется во Христе, помазаннике Божьем, царе царей и вечном первосвященнике. Священство Самуила имело свое начало и свой конец. Священство же Христа, как говорится в приведенном пророчестве, никогда не кончится. Существуют пророчества, значение которых ясно и прямолинейно, и не остается никаких сомнений по поводу того, к кому они относятся. К примеру, Исаия 7:14 без всякого сомнения говорит о Мессии. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». В другом отрывке дается пояснение, что имя Эммануил означает «Бог с нами». Это пророчество очень ясно указывает на рождение Христа. Мы знаем, это на основании исполнения его при описании рождения Христа в Новом Завете. Именно так пришел Христос в наш мир. Родословие Мессии. В Ветхом Завете дается очень конкретная родословная линия, из которой должен прийти Мессия или Спаситель. Эта родословная начинается от Адама и Евы и продолжается через весь Ветхий Завет. В книге Бытие 3.15 предсказывается, что Мессия будет семенем жены. Это родословная линия Сифа, сына Адама, Бытие 4.25. Потому что с рождением сына у Сифа люди начали призывать имя Господа. Эта родословная линия продолжается через Ноя, Бытие 6.9, человека, нашедшего милость в глазах Бога, человека, которому Господь приказал построить ковчег. В этом ковчеге спаслась семья Ноя от потопа, посланного как Божий суд на человечество. Ной и его семья были единственными человеческими существами, сохранившимися на поверхности земли после всемирного потопа. Позднее мессианская родословная линия прослеживается через Авраама и его потомков, Бытие 12.3. Авраам был человеком, которого Бог призвал для образования нового народа, Израиля, его избранного народа. Далее, эта линия следует через целую серию таких же библейских персонажей, как Исаак, Иаков, Иуда, сын Иакова, Бытие 19.10. За ними следует Вуаз, Иесей и Давид, царь Израиля. И, наконец, родословие, представленное в Евангелии от Матфея и Луки, добавляют недостающие звенья в царской родословной линии от Давида до Христа. Эта возможность проследить царскую родословную линию Мессии в Ветхом Завете говорит о верховной воле и цели Бога в исполнении его вечного плана спасения человечества. Ибо величайший Божий враг сатана, не покладая рук, работает, стараясь разложить и поработить человеческую расу. Он начал с того, что обманул Адама и Еву. Под его влиянием они впали в грех и оказали неповиновение Богу. После этого сатана возбудил Каина убить его праведного брата Авеля. Этим убийством сатана надеялся предотвратить исполнение Божьего плана спасения во Христе. Но Бог обещал Адаму, что он пошлет своего сына как спасителя для грешного человека. Бытие 3.15. И он восстановил Адаму новое семя на место Авеля, Сифа, сына Адамова, Бытие 4.15. Человечество продолжало погрязать все глубже и глубже в грех до времени Ноя. Бог увидел, что Ной был человек праведный, справедливый и боящийся Господа. Чтобы очистить землю от испорченного человеческого рода, Бог послал всемирный потоп, но он спас от вод потопа Ноя и его семью в ковчеге. Таким образом, Господь очистил и сохранил семя, от которого должен был произойти Мессия, Бытие 6.9. Однако потомки Ноя не исполнили Божьего приказа: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю», Бытие 9.1. Они выстроили башню высотою до небес и великий город, чтобы жить в нем. На всей земле был один язык. Бог не мог позволить, чтобы возмущение против Него и Его воли продолжало расти и распространяться по всей земле. Поэтому Он смешал им язык и рассеял их всех по поверхности земли. И снова Бог принялся за восстановление праведного семени, призвав Авраама. Бытие 12:3. Бог взял еврея Авраама из Месопотамии, где люди не знали Бога. Но Авраам проявил готовность следовать Божьим приказам и стал другом Бога. Бог заключил завет с этим человеком. Этот завет распространялся и на его потомков. Это был вечный завет, исполнение которого должно было наступить с приходом Мессии и установлением его царства. Бог сказал Аврааму: «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Бытие 12:3. Апостол Павел пишет в своих посланиях, что семя Авраама, упомянутое Богом, означает самого Господа Иисуса Христа, в котором благословится весь мир.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности нашего Господа Иисуса Христа, конечно же, поможет каждому в личном хождении пред Богом, если мы будем подражать Ему, как в свое время подражал Иисусу апостол Павел. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в нашем эфире.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Мы окружены Божьей любовью и заключены в ней. От Него получаем мы пищу и питье, одежду и жилище. Его свет нам светит и показывает путь, добро и зло, пользу и вред. Его огонь согревает нас и варит нам пищу. Его воздухом сохраняется наша жизнь. По Его повелению служит нам скот. Какой стала бы наша жизнь, если бы хоть некоторые из своих благ отнял у нас Бог? Чем помогли бы наши глаза, если бы Он отнял свой свет? Блуждали бы мы, как слепые. Разве дала бы нам земля плоды, если бы Бог не послал на нее дождя? Псалом 84:13 говорит: «И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой». И минуты не может жить человек без воздуха. Все эти и прочие бесчисленные, явные Божьи благословения Он посылает нам от одной любви Своей. И эту любовь Он выразил в Господе Иисусе Христе, Который пострадал за нас, умер и воскрес для нашего оправдания. Слава Ему за это! Оставайтесь с нами!

0: Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио Бибиен передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Братья и сестры, сердечно приветствую вас. Господь дарует нам новую возможность сладостного общения, и мне хотелось бы эти минуты нашего общения перед участием в хлебопреломлении посвятить размышлению на тему «О крови Христовой». Библию с полным правом можно назвать книгой, которая говорит о крови. Неверующие иногда так нам и говорят: «Ваша Библия – это книга, пропитанная кровью». Посмотрите, говорят они, сколько в ней крови с самого начала убийства, и затем даже убийства, санкционированные вроде бы самим Богом. Почему, спрашиваем мы, и спрашивают они нас, это так? Почему Библия столько много уделяет внимания крови, той жидкости, которая сегодня, ну уж никак не популярна среди людей, многие психологически ее не переносят, многие считают, что говорить о крови не совсем пристойно? Да потому что Библия рассматривает кровь не с человеческой, а с божественной точки зрения. Это в нашем понимании, это лишь та жидкость, которая, поддерживая нашу жизнь, течет в наших жилах, но сама по себе, в общем-то, ничего особенного не означает. В Божьем понимании мы находим, и это библейское определение, Библия говорит, что в крови находится душа, то есть жизнь каждого живого существа. Когда мы исследуем места Священного Писания, которые говорят о крови, мы находим тот глубинный смысл, который вкладывает Бог в это понятие. Творец крови и также творец этого глубинного смысла. Я прочту из послания к евреям, 9 главы, стих 22. Послание к евреям, 9 глава, 22 стих. «Без пролития крови не бывает прощения». Без пролития крови не бывает прощения. Итак, Господь придает крови огромнейшее значение. В крови находится жизнь. В чем же или какая кровь дает нам жизнь? Конечно же, это кровь Иисуса Христа. Библия говорит, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. И вот с самого начала Священного Писания мы видим это огромное умножение убийства. Поднимает руку брат на брата. Каин убивает Авеля. И треть населения земли, представьте себе, мы думаем, что один человек убил другого, но их не так много было тогда, уничтожена треть населения земли. Проходит некоторое время, и уже Ламех, воспевая орудие, которое подарил ему сын его Тувал-Каин, говорит о том, что он всемеро отомстит, и говорит о том, что еще больше эти реки крови разольются по земле. Не проходит и нескольких сотен лет, как Господу приходится вмешаться, и он говорит о том, что наведет потоп водный. И вы помните, этот потоп водный разрушил всю ту цивилизацию, которая была тогда на земле. Но привел ли он к каким-то по-настоящему положительным последствиям? Действительно ли этот потоп смог очистить землю от тех рек крови? К сожалению, они только увеличились. Пролитие крови на земле только умножилось после потопа. Бог повелел приносить жертвы, жертвы кровные, которые покрывали бы грехи людей. Не зря мы говорим о том, что жертвы Ветхого Завета могли лишь на время покрыть эти грехи. Представьте себе, если у нас в столовой стоит стол, скажем, стол деревянный, и на нем какое-нибудь совсем неказистое, некрасивое черное пятно. Мы его пытались отмыть, но, к сожалению, оно не отмывается. Что нам сделать? Мы пытаемся его прикрыть. Мы, может быть, стелим какую-нибудь непрозрачную белую скатерть на него или что-нибудь еще, что сможет скрыть это пятно от наших гостей и посетителей нашего дома. Вот примерно то же происходило и в Ветхом Завете. Господь повелевал покрывать эти грехи, однако и Он, и те люди, которые приносили эти жертвы, должны были понимать, что кровь волов и козлов не может покрыть навсегда эти грехи, не ведет к настоящему их прощению. Нужна была совершенная жертва. Мы видим, что весь Ветхий Завет посвящен ожиданию этой жертвы, ожиданию того, кто действительно своей кровью сможет стать вселенским искупителем. Потоки крови разливались не только по земле, когда происходили убийства в языческих ритуалах, но там, в Иерусалимском храме, также при принесении жертв, когда мы читаем Ветхий Завет, в особенности во время праздников разливались потоки крови. Люди приходили и ложили руки свои на голову этой жертвы, и осознавали свой грех, и каялись в нем, но все эти потоки крови так или иначе были лишь временным удовлетворением. Они не могли раз и навсегда решить проблему греха. Всего этого, оказывается, было недостаточно. И когда мы понимаем, что тысячи лет прошли до тех пор, пока каждый муж Божий не осознавал, что мне нужен Искупитель, даже Иов, который практически не видел в себе никакого изъяна и особого порока, даже тот праведник Ветхого Завета, которого мы можем ставить сегодня себе в пример, говорил: «А я знаю, что мой Искупитель жив». Он даже осознавал, что ему необходим Искупитель. Только тогда, когда мы пытаемся все это понять и осознать, мы можем краешком нашего ума понять, какова же была настоящая и истинная радость у Иоанна Крестителя. Когда перед ним предстал этот муж, казалось бы, ничем не отличающийся от всех остальных, Иисус Христос, его родственник вроде бы. Мы знаем, что Христос был не просто человеком, но и Бога-человеком. Но посмотрите возглас Иоанна Крестителя, когда тот видит Иисуса Христа, возглас, дарованный ему по откровению от Духа Святого, дарованный ему по откровению свыше, это был возглас: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Это не просто фраза. Иоанн Креститель осознает, что именно в этой личности находится тот вожделенный Искупитель, которого столько много веков ожидал народ Израиля. Да что там народ Израиля, весь мир. Итак, лишь кровь Иисуса Христа способна очистить нас от всякого греха. Трудно было бы даже себе представить какое-то другое средство. Помню, в детском лагере мы спрашивали каждого ребенка как-то несколько лет назад, проводя детский лагерь еще на Украине, дети были из неверующих семей, вот мы задавали им вопрос: как ты думаешь, если ты бы съел кусочек, ну, скажем, мыла, тебе нужно очистить твое сердечко, ты видишь, что у тебя есть проблема со грехом. У тебя постоянно то нечистые мысли, то плохие поступки, непослушание. Детки это понимали и признавали. И вот мы говорили: хорошо, тебе нужно очищение сердца. Если бы ты съел кусочек мыла, как ты думаешь, тебе бы это помогло или нет? И вот дети, которые не знакомы были совершенно с проповедью об Иисусе Христе, с тем, что мы слышим почти постоянно в наших собраниях, почти все отвечали: конечно же, нет. А для них это было смешно. Это настолько очевидно, что нет никакого физического средства, которое бы нам здесь помогло. Нам нужна кровь Иисуса Христа. Но вы знаете, на этом роль крови Иисуса Христа, ее чудодейственная роль, не заканчивается. Она не только очищает нас от всякого греха, но Писание говорит, что эта кровь способна дарить нам жизнь. Христос отдал свою кровь для того, чтобы мы получили жизнь. Я читаю вновь-таки из послания к евреям 12 главы, стихи 22, с 22 по 24. Послание к евреям 12 глава, с 22 стиха. Но вы приступили, и дальше я немножко пропускаю, к чему там перечисление идет. В частности, там написано, что вы приступили к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Кровь кропления, конечно же, это вновь-таки кровь Христова, и здесь делается аллюзия на то кропление, которое происходило ежегодно на крышке Ковчега Завета, когда кровь жертвенного животного падала каплями своими туда, для того, чтобы искупить грех первосвященника и всего народа израильского. И вот говорится здесь, что эта кровь, оказывается, имеет чудодейственное свойство. Эта кровь говорит. Это не образное выражение. Здесь подразумевается нечто, что мы должны осознать, что происходит сугубо в духовной реальности. Дело в том, что, я повторюсь еще раз, это только в нашем понимании. Кровь является тем биологическим веществом, которое протекает в жилах каждого живого организма. Но оказывается, в Божьем понимании это не просто вещь. Это та вещь, которая имеет свойство говорить, и голос которой тот, кто имеет духовное ухо, может услышать. Мы читаем о том в Библии, в частности, в книге «Бытие», что кровь, когда была пролита Каином, кровь его собственного родного брата, вот эта кровь Авелева вопияла с земли. Этот голос может быть не слышен для нас, но он прекрасно слышен для Бога. Это место находится в 4 главе книги «Бытия». Там в 10 и в 11 стихе сказано: «И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей». Вот интересно, Господь слышит этот звук, а мы нет. Как же это понять? Вы знаете, можно это проиллюстрировать следующим образом. Есть множество животных, которые видят намного больше цветов, чем мы. Наш спектр видимого света ограничен определенными частотами. Вновь-таки по замыслу Творца. Ну, скажем, нам не дано видеть ультрафиолет, который доступен многим животным. И я уж не говорю о множестве других волн, как в высоких частотах, так и в низких частотах этого спектра. Если бы нам дано было все это видеть и слышать, ученые говорят о том, что мы тогда не смогли бы сдержаться от того напирающего шума и разнообразия. То есть Господь специально уделил только щелочку видимого и слышимого спектра для того, чтобы мы воспринимали. И вот в таком же ракурсе Господь слышит голос этой крови, но нам не дано этого слышать. Мы не можем этого воспринять. Мы должны основываться на том, что записано в Слове Божьем, и доверяться этому Слову. Если кровь Авеля в свое время вопияла с земли о чем? Не только ведь об убийстве, она вопияла об отмщении. Она вопияла о том, о чем Господь позже скажет в принципе, который Он установит, как один из основополагающих принципов взаимоотношений на земле. Он скажет, что если кто прольет кровь, помните, это в Ноевом Завете, в Завете, который был заключен с Ноем после того, как тот вышел из ковчега. Если кто прольет кровь живого существа, то да будет кровь его пролита, кровь за кровь. И дальше в Моисеевом законе еще больше этот принцип утвердился. Он до сих пор, кстати, не отменен Господом. Итак, если кровь убиенного вопиет об отмщении, то кровь Иисуса Христа, о чем вопиет она? Ведь Он говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Соответственно, она не вопиет об отмщении, но о чем-то совершенно противоположном. Он умер невинным, и Он умер, свидетельствуя о том, сознательно говоря о том, что смерть Его является искупительной жертвой для всех людей. Таким образом, Его кровь вопиет о жизни. Если Каин был наказан позже и всю свою жизнь проходил с этим страшным клеймом или печатью, которую Господь на него навлек, то Христос принимает смерть за нас. И вот Иисус Христос во время Своего земного служения, предвидя эту страшную казнь, которую Ему необходимо будет претерпеть, в 6 главе Евангелия от Иоанна говорит такие слова, которые, как вы помните, не совсем адекватно были восприняты Его слушателями. Я прочту Иоанна 6 глава 54 стих. «Ядущий, то есть тот, кто будет есть мою плоть, и пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную». Вы помните, насколько это породило различные кривотолки в народе. О чем это он говорит? И многие тогда отошли от него. И он, повернувшись к своим ближайшим ученикам, спросил, а не хотят ли и они оставить его? Настолько слова эти были странными. О чем говорит Христос? Тогда некоторые думали, что может быть о каннибализме. Сегодня мы сразу же обращаем наше внимание на вечерю. Но смысл этих слов не только в вечере, потому что вечеря – это часть христианской жизни. Это одно из установлений Христовых. Но тогда, когда Христос говорил эти слова, ведь еще не умер Он, не наступила смерть Его. Ведь еще ученики не знали, что будет установлена вечеря. Христос подразумевает жить жизнью Иисуса Христа. Означает не просто вступить в близкие взаимоотношения с Ним, но настолько близкие, чтобы Его плоть стала нашей плотью, чтобы Его кровь потекла, так сказать, в наших жилах. Помните у Рюдьярда Киплинга в его произведении «О Маугли»? Там говорится о том, как Маугли, вот этого мальчика, которого учат в дикой природе, различные звери, как поступать в джунглях, и вот они говорят, куда бы ты ни пошел, помни вот эту фразу, чтобы тебя кто-то не растерзал и не съел, чтобы ты чувствовал себя в безопасности, говори всем зверям, мы с тобой одной крови, и тогда все тебя поймут, и в общем-то так оно и было». И вы знаете, в этой детской сказке есть глубинный смысл для нас, для христиан. Потому что если задуматься, то мы имеем самое непосредственное кровное родство, нет-нет, не с нашими плотскими братьями и сестрами, не с нашими родителями и даже не с нашими детьми, самое близкое, кровное и ценное родство, которое мы имеем, это то родство, которое куплено нам кровью Иисуса Христа. Кажется, что кровные родственники самые близкие, но наши кровные родственники по Писанию – это и есть все братья и сестры, искупленные кровью Христовой. И сегодня, когда мы будем принимать участие в вечере Господней, будем об этом помнить. Ведь написано, что невозможно принимать участие, не размышляя о теле Господнем, о теле Христовом. А тело Христово – это ведь и мы с вами сегодня. Тело Христово – это все члены Церкви Христовой, если только они истинно уверовали и находятся в настоящем общении друг с другом. И вот Христос висит на кресте, и вы помните, каким образом был прободен Его бок, и оттуда истекла кровь и вода. Тогда, когда истекла эта кровь, вот тогда и открылся этот источник спасения и источник жизни. Для Христа это была смерть, для нас это является вечной жизнью. Кровь Иисуса Христа освобождает нас от всякого греха, она дарует нам жизнь, но она также, говорит Писание, избавляет нас от власти сатаны. Писание говорит о том, что целью прихода Иисуса Христа было разрушить дела дьявола. Вы знаете, дьявол содрогался от гнева и ярости тогда, когда Христос ходил и показывал, что Он является Мессией. Бесы трепетали перед Ним. Он показывал свою божественную силу, когда его исцеляющая рука касалась хромых, немых и прокаженных. Но тогда, когда Христос повис на кресте, дьявол ликовал. Он еще не разгадал того глубинного замысла, который имел Иисус Христос. Но именно там, на Голгофе, Христос нанес окончательный поражающий удар князю царства тьмы. Именно там дьявол был повержен. Именно там, тогда, когда дьявол ликовал, тогда, когда небо закрылось и покрыло тьмой всю землю, когда плакал Отец Небесный, тогда Иисус Христос совершал за нас дело победы. И в первом послании Петра апостол Петр пишет в первой главе, в 18 и 19 стихе. Он пишет: «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от Отцом, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца». Здесь говорится о драгоценности. И мы знаем, что это бесценно, потому что тогда, когда нас спросили бы, а сколько это в долларах, такой вопрос показался бы настолько нелепым и неуместным. Конечно же, цены здесь никакой нет в нашем земном разумении. Нам не представить этой цены, мы поэтому никогда и не сможем всей нашей жизнью отблагодарить Господа вполне, сколько бы мы ни служили для Него. И поэтому служить стоит. И поэтому никогда не стоит останавливаться и говорить: «Господь, а Ты ведь мне что-то еще должен». Нет, нет, все наоборот, это мы никогда не выйдем из этого страшного долга. Раньше пребывали мы в власти сатаны, мы были в суетной жизни, как пишет здесь Петр, но были искуплены, был заплачен выкуп. Искупление означает уплата выкупа. И вот здесь начинаются вопросы. Люди спрашивают, а кому Христос заплатил выкуп? Может быть, имеется в виду, что Христос уплатил этот выкуп сатане? И сатана, как полагают некоторые тогда, отдал как будто бы нас из этого царства мрака и тьмы, удовлетворившись этой жертвою. Я думаю, что эта мысль звучит весьма кощунственно не только для меня, но и для многих из вас, братья и сестры. Конечно же, нет. В данном случае имеется в виду, что Христос искупил нас, предоставив свой выкуп единому праведному судье. Никто не обязан отчитываться перед сатаной, никто не обязан ему что-то давать в выкуп или взамен, но нет. Перед Божественным Судьею, справедливость которого должна была быть удовлетворена, которым является великий и всесильный всемогущий Бог, Христос предоставил свою жертву. Тогда, когда Он сказал: «Мне необходимо пойти к Отцу Моему», помните, когда Марию встретил, «Я еще не восходил к Нему», вот тогда, по-видимому, Он и имел в виду: «Мне нужно вознестись, чтобы представить свою жертву на суд божественной справедливости». Чтобы Бог раз и навсегда сделал этот вердикт. Не прикасайся ко мне, не стоит этого делать, потому что люди по всему миру ждут этого искупления, потому что есть те, кто находится еще там, в преисподних местах земли, которые ждут, когда я возвещу им это искупление, которое я только что совершил. Дорогие друзья, тогда, когда гнев, сомнения одолевают нас, когда грех приходит в нашу жизнь, когда дьявол пытается искусить и обмануть нас, заверив нас, что якобы у нас уже нет никакого прощения, когда он пытается обольстить нас, говоря нам, что мы похулили Духа Святого, совершив непростительный грех и так далее. Знайте, дорогие братья и сестры, что никто не может подвергать сомнению того, что Христос уже сделал за нас на кресте своей кровью. Тогда, когда произнес он эти знаменательные слова «совершилось», что означает также «оплачено сполна» в греческом языке, он на всех платежках нашего греха, на всех наших огромных неоплаченных счетах раз и навсегда поставил эту печать. Это, конечно, не дает нам права грешить теперь налево и направо, но это дает нам право сегодня, всякий раз, когда мы находимся во власти греха, когда мы вновь попадаем в зону его действия и поражения. Мы знаем, как пишет апостол Иоанн, что у нас есть ходатай пред Отцом и что у нас есть умилостивление. Это жертва Иисуса Христа. Помните, Иоанн пишет: «Я пишу вам, дети, чтобы вы не грешили». И казалось бы, ну кто же может так жить? Иоанн понимает, что это очень редко бывает. Он понимает, что это идеальная ситуация, а ведь он пишет Слово Божье, и Богу невозможно не повиноваться. Нужно ему отдать 100% себя. И дальше Иоанн продолжает: «Но если бы даже у вас такое произошло, если бы даже кто и согрешил, никаких посредников людей, Никому не идите, идите только к Иисусу Христу. У нас есть единый посредник между Богом и человеком, Иисус Христос, праведник. Нам трудно иногда понять это верой. Тогда, когда мы каемся в своем грехе, мы иногда встаем и не чувствуем, что Господь нас простил. Но и не в этом дело. Потому что чувства не являются главным индикатором Божьего прощения, но обетования, которые есть у нас в Слове Божьем, должны быть тем определяющим фактором. Писание говорит об этом однозначно. Друзья, еще для нашего

каком основании тогда кровь Христа изменяет нашу жизнь? Почему она особенная? Предлагаю, друзья, следующее, может быть, не вполне исчерпывающее объяснение, но которое хоть немного прольет на это свет. Мы знаем, что мы получаем нашу кровь от родителей. Наша кровь, текущая в наших жилах, вполне естественно, по Божьему установлению определяется наследственностью. Но у Христа, мы помним, была совершенно иная предыстория. Имел ли Он земных предков? Да, действительно. Но основную свою земную жизнь, человеческую природу Он получает от Матери Своей, от Марии, потому что у Него есть Небесный Отец. Этот Небесный Отец и является всемогущим Богом. Мы читаем тогда, когда говорится повествовании о рождении Христа, Марии описан этот процесс таким образом: «Дух Святой сойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя». Это место свидетельствует о непорочном зачатии Иисуса Христа. И вот это получается, что Христос не унаследует таким образом крови своего отца, земного отца, отчима, скажем так, Иосифа. Он не унаследует кровь своих предков по мужской линии. Он назван единородным от отца. Мы знаем даже из медицины сегодня о том, что мать очень часто может носить ребенка, кровь которого совершенно отличается от ее собственной. Иногда, кстати, это приводит к серьезным медицинским проблемам. И вот кровь Иисуса Христа не была кровью человеческой. Она не была запятнана грехом. Эта кровь была особенной потому, что ее вполне с полным правом можно назвать кровью божественной. Вы скажете, а оправдано ли Писанием такое утверждение? Давайте посмотрим. Помните, когда в Евангелии от Луки в 3 главе приводится родословие Иисуса Христа? И до самого Адама перечисляются все его предки. Говорится о том, что все были сынами других людей. Помните, тот родил того, тот был сыном того, а Адам назван сыном кого? Адам, написано, есть Божий. Мы знаем, что далее, когда Адам потерял этот Божий образ, то написано, что они с Евой родили сыновей и дочерей по образу своему. И вот Иисус Христос называется в Писании последним Адамом. На Иисусе Христе лежит та же печать, что была некогда положена на первого человека. Он обладает теми же свойствами и качествами, и даже больше. Об этом говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 15 главе. В 45 стихе он говорит, так и написано: «Первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий». Итак, Иисусу Христу даны привилегии, которые были у Адама, и даже еще больше. Адам не мог даровать жизнь, живя вечно. Иисус Христос и живет вечно, и может даровать жизнь. Он является духом животворящим. Еще одно место прочтем. И тоже говорит здесь апостол Павел. Он обращается к группе пресвитеров из Эфесской церкви. И в 20 главе «Деяний апостолов» произносит такие слова. 20 глава, 28 стих. Фразу эту я прочту без контекста, но просто для нашего с вами размышления. И вот он говорит, что «Церковь Господа и Бога», Деяния 20:28. Заметили, церковь чья? Господа и Бога, которую Он, то есть кто? Господь и Бог приобрел себе, Богу, кровью Своею. Кровью чьею? По контексту, кровью Господа и кровью Бога. Кровь Иисуса Христа называется в Писании кровью Божьей. Но мы скажем, как же так? Ведь Бог есть Дух, а Христос был человеком. Не будем забывать, что тот Дух воплотился во Христе, написано, Слово стало плотью, и Он, Иисус Христос, на 100% обладал божественную природой. Итак, кровь одного человека могла покрыть или пролиться за грехи другого человека, но кровь Иисуса Христа, будучи кровью Божьей, а соответственно,

0: Всемогущий и всеобъемлющий не имеет ограничений в своем действии, и поэтому в крови Иисуса Христа заключается жизнь для всего мира. Помните, как мы поем этот псалом? «Жизнь мира распинают». Говорится об этом свойстве Иисуса Христа даровать жизнь. Об этом же говорит и апостол Иоанн в своем первом послании, в второй главе. Он говорит во втором стихе, 1 Иоанна 2:2, «Он, то есть Иисус Христос, есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Кровь Иисуса Христа не ограничивается искуплением грехов верующих. Грехи неверующих также искуплены. Кто-нибудь скажет, что ты говоришь, брат? Ведь эти люди не имеют прощения грехов. Да, они его не имеют, потому что они не пришли и не получили его. Но Христова кровь вмещает всех. Там, где стоял крест Иисуса Христа, хватит места всем. Место у креста еще есть. И тогда, когда эти люди, не принявшие решение в пользу Иисуса Христа в своей жизни, предстанут на суд Божий, Господь покажет им книги. Будут открыты книги написано, и многие из них увидят, что здесь, на этих белых чистых страницах, могло бы быть их имя. Их имя не будет найдено записанным в книгу жизни. Но в плане Божьем написано, что Господь хочет, чтобы все люди пришли, чтобы никто не отпал. Представим себе, что нам пришел какой-нибудь чек с огромнейшей суммой, и кто-то из нас поверил, что действительно нам выдана такая сумма, где-то кто-то нам ее подарил, передал и так далее, пожертвовал, может быть. И мы пошли, обналичили этот чек или занесли его себе на депозитный счет и можем использовать эту сумму. А другие сказали, такого не может быть. И отложили этот чек, а может быть выбросили его в мусорное ведро. Так и с искуплением Христа. Сегодня бесплатно оно даровано всем. Но некоторые люди, или вернее большинство в этом мире говорят, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я не могу в это поверить. Не могу поверить, что в этом больном, холодном мире может существовать этот уголок тепла. Так, в заключении, дорогие друзья, я прочту из книги Откровения, 12 глава, 11 стих. Там написано о святых, которые, Откровение 12:11, цитирую, «они победили его». Лукавого Антихриста, кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Вот он, секрет действия крови Христовой. Когда мы будем участвовать, будем помнить о том, что это знамение победы, которое дарует нам вновь Иисус Христос. Но эта кровь не будет действовать в нас, если у нас не будет истинного слова свидетельства. Эта кровь не будет действовать в нас, если мы не совершим жертву для Христа, жертву некровную, жертву намного более ценную и более сложную. Легче было убить животное там, в Ветхом Завете, чем принести себя сегодня в Новом Завете в жертву живую, святую и благоугодную Богу. Смерти достичь легко, и даже умереть за Господа в какой-то мере легче, потому что это происходит быстро, очень часто болезненно, но иногда и безболезненно. А вот жить для Господа, каждый момент оценивая в свете вечности, оценивая каждую минуту на основании того, живу ли я сейчас для себя или для Христа, для служения других, не возлюбив души своей даже до смерти. Вот чему нам необходимо учиться. Пусть Господь поможет нам в этом и достойном участии в этом святом таинстве. Аминь.
1: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы искренне рады послужить вам этой передачей и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния. И имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

В эфире BBN. Все мы в нашей жизни стремимся к усовершенствованию. И это принцип Божий. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», сказано в Евангелии. Это не значит то, что Христос велит человеку быть таким же совершенным, как Бог, а значит то, что всякий человек должен делать усилия сознания, чтобы приближаться к совершенству, и что в этом приближении жизнь человека, жизнь моя и твоя, дорогой друг. И если ты еще не с Господом сейчас, тебе нужно всего мгновение, чтобы обратиться за помощью к Нему. Не упусти его.

Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат, наши служители ждут вас. www.bbnchat.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Псалом 58, 17.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Апостол Павел в узах. Сидит он за решетками римской тюрьмы и пишет свое последнее послание, адресуя его своему молодому сотруднику Тимофею. Какие чудные благословения мог старец Павел вспомнить, сидя в своей темничной келье, начиная со дня своей встречи с воскресшим Христом по дороге в Дамаск. Сколько радости и побед, и скорбей было пережито в течение этих многих лет верного служения этим преданным воинам Христовым. И когда он вспоминал о постигших его страданиях и гонениях, то он мог сказать, что от всех их избавил его Господь. «А теперь, — говорит он в своем последнем послании, — я становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Да, после такого доблестного жизненного труда его теперь ожидает мученическая смерть». И вот в полном сознании этого он все же пишет своему сотруднику, который сравнительно недавно начал свое служение, и говорит ему: «Не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога». «Но Павел, отец мой, наставник, неужели ты лучшего не можешь мне обещать, чем узы, страдания и мученическую смерть? Павел, если благовестие Христово к этому приводит, то какая польза мне следовать таким путем? Я этого страшусь, мне такая жизнь не по сердцу. Притом, какую пользу могут привести страдания, ссылки, тюрьмы и смерть? Могут ли они прославить Бога и принести благоприятные результаты для Царства Божия?» Кажется, что такое недоумение было бы совершенно нормальным. И действительно, рассуждая по-человечески, раз жизнь так коротка, то почему ее не беречь и не избегать лишних страданий и преждевременной смерти? Но, возлюбленные, тут мы сопоставлены со словами того, который сказал: «Я есмь истина». И он говорит: «Сберегши душу, то есть жизнь свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня, сбережет ее». А при другом случае Христос сказал: «Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную». Это, дорогие мои, в принципе и есть свидетельство Господа нашего Иисуса Христа. В Кесарии Филипповой Христос свое свидетельство выразил ясно и конкретно, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту. Но заметьте, что Христос этим не кончил, он еще что-то сказал. Он добавил эти чудные слова: «И в третий день воскреснуть». Это и есть, дорогие мои, свидетельство Иисуса Христа, что путем страдания и смерти, путем креста, только возможна жизнь и слава Божья. В человеческом понятии это абсурд. Человек видит смерть, он видит страдания и говорит: «Какой толк из всего этого? Может ли это дать какие-нибудь положительные результаты?» Видите, мы смотрим нашими глазами, а не Божьими, а человек, он близорук, он не видит дальше того, чего он понимает. Когда Христос заявил это свое свидетельство, что он должен страдать и умереть, то факт, что он также сказал, что воскреснет, по-видимому, никакого впечатления не оставило на учеников. Они просто не слышали, видно, то, что он сказал, что он воскреснет. Они до того были удручены, услышав о его страданиях, что не дослушали, чем должны кончиться его страдания, а именно самой величайшей победой, самым чудным проявлением силы Божьей, его воскресением. Свидетельство Иисуса Христа всегда было и всегда будет для человека камнем преткновения. не без значения тот факт, что исцеление слепого, которого Иисус коснулся дважды, вы помните этот случай, происходит как раз перед заявлением Петра, что Иисус Христос – Сын Бога Живого. Об этом мы читаем во второй главе Евангелия от Марка. Тут сказано, что Иисус, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли он что? Он, взглянув, сказал, «Вижу проходящих людей, как деревья». Видите, вот такое зрение бывает у человека, когда дело касается духовных истин. Правда, он может быть религиозным, имел определенный опыт с Господом и отделился от мира, притом оставил старый образ жизни, но чего-то у него не хватает, нет у него ясности. До того мутное его зрение, что в духовных вещах у него полная путаница. Ему нужно бы судить духовно, а он этому не способен. Нет ясности, нет в зрении его резкости. Да, Господь взял его за руку, вывел его из селения, прикоснулся к нему, и все же он должен был признаться, что когда он смотрит на проходящих людей, то они кажутся ему подобно деревьям. Но заметьте, что как только он признался в ограниченности своего зрения, Господь опять возлагает на него руки и велит ему взглянуть. И сказано, он исцелел и стал видеть все ясно. И вот сразу после этого случая Иисус идет вместе со своими учениками в селение Кесарии Филипповой и спрашивает учеников, за кого почитают его люди. И они ответили, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за одного из пророков. И обращаясь к ученикам, он говорит им, «А вы за кого почитаете меня?» И Петр, как нам известно, по откровению ответил, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Можно сказать, что это было первое божественное прикосновение к глазам Петра. Он до этого был полностью слеп. Теперь он видит, но прошу обратить внимание на то, что когда Христос начал говорить о своих страданиях и смерти, и воскресении, то для Петра это все было тускло. Эта часть откровения была для него в тумане. Он тут, можно сказать, подобно слепому видит проходящих людей, как деревья, и реагирует Петр совершенно нормально, по-человечески. Вы заметили, я сказал «нормально», как подобает человеку, но не как духовному, а как плотскому. Когда Христос ему открыл, что ему, то есть Христу, Сыну Божьему, нужно много пострадать и, наконец, быть распяту, то Петр по духовной близорукости своей говорит, «Да не будет этого с тобою!» И Христос обязан был воспретить ему. И этому своему ученику, который только что по откровению сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого», он должен был сказать, «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Помните, как подошел к двум ученикам, идущим в Эммаус, удрученным тем, что Иисуса распяли, сам Иисус Христос? Они не узнали, что это был воскресший Иисус, который шел с ними. Да, они надеялись было, что Он есть Тот, который должен избавить Израиля. Видите, у них было частичное зрение, но не полное. Они читали Писание, но понимали в них только то, что видели их близорукие глаза. И Христос говорит им, «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?» На эту часть его свидетельства они не обратили внимания. Они просто не хотели его знать. На что нам мертвый Мессия? Как может он избавить наш народ, если он будет предан на смерть? Они видели проходящих людей, как деревья. Их зрение не было в порядке. И сказано, что Христос начал от Моисея, то есть от самого начала Ветхого Завета, и из всех пророков изъяснять им сказанное о нем во всем Писании. Иначе говоря, он засвидетельствовал им о себе, и свидетельство его было не только то, что он Мессия, избавитель народа своего, и что он Сын Божий, но и о том, что он должен был умереть, чтобы спасти народ свой и воскреснуть, чтобы дать им новую жизнь, и чтобы они были там, где он. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Свидетельство Иисуса Христа состоит в том, что никаким иным путем, как только страданием и смертью, войдет Он в славу Свою. Слава возможна не иначе, как через крест. «Кто мне служит, — говорит Христос, — мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой». Это и есть свидетельство Иисуса Христа. Правда, оно обязательно поведет тебя путем креста, страдания и преследования, но оно этим не кончается. Оно приведет тебя к воскресению, к славе Христовой. Поэтому Павел как бы говорит: «Не унывай, Тимофей, если и придется тебе страдать с благовестием Христовым, Бог тебе даст силу нести этот крест, но знай, что ожидает тебя великая награда. Будь дальнозорким. Эта великая награда будет твоей, и пусть ты получишь ее не раньше, чем войдешь в небесные обители. Но, о, какая будет там радость услышать того, который сам был мертв и все жив, когда он скажет тебе: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Вы заметили, что это единственный путь, свидетельство Иисуса Христа, которое приводит к жизни, приносящей плод и кончающей радостью, и притом великой радостью. Помните, как псалмопевец Давид выразил эту истину? «Сеющие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». Это и есть свидетельство Иисуса Христа. А теперь возвратимся к тем двум ученикам, идущим в Эммаус. После того, как Иисус изъяснил им сказанное о Нем во всем Писании, включая и о Своих страданиях, то сказано, что они удержали Его, говоря: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». Они этим признали, что им нужно второе прикосновение Господне, чтобы они видели ясно. «О, чудный наш Господь! Он вошел в их дом и остался с ними. И теперь слушайте внимательно. И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им». И дальше сказано: «Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его». Вы поняли? До этого они Его не узнали. Да, сердце их горело, когда Он говорил с ними на дороге и когда Он изъяснил им Писание, но Он был для них как движущееся дерево. Они видели и не видели. Они видели движение, ощущали жизнь, сердце их горело, но все время Он был скрыт от них. Но когда Он взял хлеб, благословил, преломил и подал им, тогда открылись у них глаза». Глаза их прозрели во время преломления. Возможно, что это напомнило им вечерю, когда в горнице до своего распятия Христос преломлял хлеб с ними, и вдруг они прозрели. А ведь это Он, только Он так преломляет. Это Его блаженные, святые, сильные руки. Господи, а ведь это Ты. Да, возможно, что в этот момент, видя Его, преломляющим хлеб, глаза их открылись. И мне кажется, что глаза их открылись именно во время акта преломления. И это по той причине, что преломление говорит о ломимом теле Его, о Его голгофской смерти. Возлюбленный, только у голгофского креста можем мы получить наше зрение. Как правильно понял эту истину автор песни, которую мы так часто поем. Слушайте припев: близ Христа, я душой оживел, близ Христа навек от тьмы прозрел, близ Него спасение свет увидал, и ныне навек я счастлив стал». А начинается эта песня так: «Я не стыжуся возвещать умершего Христа, Его веление защищать и мощь Его креста». Да, Тимофей, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога. О, дал бы Господь нам ясность видеть, чем является свидетельство Иисуса Христа во всей Его полноте. Тогда воистину мы сможем сказать вместе с апостолом Павлом: «Я не стыжусь благовествования Христова, ибо оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему». Сила нашего спасения в слове о кресте. Там, на кресте, Христос полностью совершил наше спасение. Когда мы уверовали в это слово о кресте, то в этот самый момент мы стали детьми Божьими. Но, возлюбленные, этим не кончается наша новая жизнь. Это только начало. Эта новая жизнь должна прославить своего Спасителя. Как сделает она это? Силой того же креста. Они победили его, то есть дьявола, кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души свои даже до смерти. Возлюбленные, свидетельство Христово должно быть нашим свидетельством. Павел не говорит Тимофею: «Не стыдись свидетельствовать о Христе». Хотя он мог бы и это сказать, и он был бы прав. Но он говорит больше. Он говорит: «Не стыдись свидетельства Иисуса Христа». А это обхватывает всю жизнь, а не только то, что мы говорим. Можно свидетельствовать о Христе и в то же время отрицать Его свидетельство. Свидетельство Иисуса Христа должно стать нашим образом жизни. Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Так ответил Христос, когда к Нему привели эллинов, которые хотели увидеть Иисуса. Их не удовлетворяла их греческая философия. Душа их была пуста, и поэтому они идут ко Христу, думая, что ответ на их вопрос даст им Христос. Но Христос, приводя пример пшеничного зерна, говорит Андрею Филиппу: «Я не могу им ничего дать, я не могу их спасти, пока я сам, как зерно, падшее в землю, не умру. Только моею смертью я могу их спасти». Сказав это, он теперь применяет этот принцип к своим ученикам и говорит: «Если вы хотите приносить плод, то и вам придется идти этим же путем. Любящий душу свою погубить ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранить ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». Возлюбленные друзья, чтобы насытить голодающие души и чтобы прославлен был наш Господь, отдадим себя целиком в пронзенные руки нашего Спасителя. И как Он некогда взял 5 хлебов и 2 рыбки, благословил, преломил и раздал, так Он поступит и с нами. Но наша отдача должна быть безоговорочной. Остальное Он сам совершит. Только после преломления может произойти умножение, не иначе. Да поможет нам Господь довериться Ему всецело. А если ты еще не спасен, то знай, что за тебя тело Христово уже было ломимо. Кровь свою Он уже пролил ради твоего искупления. Тебе нужно только принять Его чудный и неизреченный дар спасения. Сделай это. Протяни руку веры и прими Его сейчас. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению Евангелия от Матфея. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели! Мы приступили к изучению Святого Евангелия Господа нашего Иисуса Христа. Об историческом аспекте говорилось в предыдущих беседах. Три первых книги Нового Завета, Евангелие от Матфея, Марка и Луки, принято называть синоптиками, потому что в них, богодухновенном повествовании, содержится много общего им о жизни и служении Господа Иисуса Христа. Они указывают на те же события и поучения. Много сходства они имеют между собою, хотя и делается ударение на том или ином событии более одним евангелистом, нежели другим. Дух Святой руководил авторами даже и тогда, когда, например, евангелист Марк опустил описание рождения Господа Иисуса. Это по той причине, это было раньше сказано, что он представил его как слугу. Марк сразу же начинает описывать служение Иисуса Христа на земле, когда он проповедовал и творил чудеса. Евангелисты же Матфей и Лука касаются истории воплощения и рождения Христа Спасителя довольно подробно, указывая на его положение как царя Израиля и сына человеческого. Обратите внимание на царственную роль Господа Иисуса, согласно Евангелию от Матфея. Первое. Возвещение Иосифу ангелам о пришествии Иисуса Спасителя, чтобы он не боялся принять Марию, зарученную с ним в ее положении –

0: то она чиста морально, и Дух Святой был орудием Божьим. Евангелие от Матфея, 1 глава, с 19 по 20 стих. Почему Иосиф оказался в планах Всевышнего в этом случае? Не потому ли, что он был потомок царя Давида? Ему Бог поручил возрастить телесно великого сына Давидова. О благовещании же говорится в Евангелии от Луки. Потом следует прибытие мудрецов с востока. Они спрашивают в Иерусалиме: «Где родившийся царь иудейский?» Матфея 2 глава. Почему об этом сказано только в Евангелии от Матфея? Потому что Господь Иисус пришел к Своим, к Израилю, как царь их, хотя они не приняли Его. О результате прибытия мудрецов Иудеи, о бегстве Иосифа и Марии в Египет по повелению Божию с младенцем Иисусом также упоминается в Евангелии от Матфея, потому что Иисус пришел на землю как царь Израиля. Он был из рода Давидова. Когда мы глубже вникаем в Евангелие от Луки, то замечаем, что его автор, врач, по вдохновению от Духа Святого, описывает события, которые не упомянуты Матфеем. Подробности о рождении Иисуса Христа. Первое. О предтече Иоанне Крестителе. Евангелие от Луки, 1 глава, с 5 по 25 стих. Второе. Благовещание. Возвещение ангелом Деве Марии о пришествии Мессии. Это волнующее радостью сердца верующих происшествие. Евангелие от Луки, 1 глава, с 26 по 38 стих и другие места. Встреча Марии с Елизаветой. Величание, произнесенное Марией Господа Бога, воистину великое событие. Третье. Исторические моменты. Исполнение пророчества в отношении Вифлеема, где родился Господь Иисус. Перепись жителей Иудеи по повелению Кесаря. Странствование туда Иосифа и Марии, несмотря на ее положение. Сын человеческий должен был родиться в Вифлееме. Дальнейшие события в служении Господа Иисуса снова сливаются воедино с другими евангелистами. Например, синоптики говорят, все три, о благословении детей Господа Иисусом. Матфея 19 глава, 13 стих, Марка 10 глава, с 13 по 16 стих, Евангелие от Луки, 18 глава, с 15 по 17 стих. Матфей передает, что Иисус благословил детей. Марк уточняет, что он взял их на руки свои и благословил. Все три евангелиста утверждают, что ученики не допускали или препятствовали приносящим к нему детей. Читая об этом, мы видим полную картину, как это чудное благословение произошло. Для иллюстрации вспомним случай, который передан двумя евангелистами. Это записано в Евангелии от Матфея, 15 главе, с 21 по 28 стих, и Евангелии от Марка, 7 главе, с 24 по 30 стих. О женщине Хананеенке, матери весьма больной дочери, бесноватой. Наиболее ярко передает эту картину просьбы несчастной матери и о чуде Господа Иисуса Христа апостол Матвей. Она шла за ним и громко кричала: «Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется!» Но Иисус не отвечал ей ни слова. А она, подошедши, кланялась ему. Об этом не сказано в Евангелии от Марка. Духу Святому было угодно сделать ударение на том, что Господь Иисус — царь из дома Давидова. А в Евангелии от Марка он слуга. божественный слуга. Будучи язычницей, женщина хананеенка не входила в права получить благословение Израиля. Теперь мы, не евреи, имеем доступ к благодати Божией во Христе Иисусе. Ее смирение, слова и псы, маленькие в оригинале, едят крохи, падающие со стола, и вера ее тронула преграду. Господь исцелил ее бесноватую дочь. Апостол Павел с ликованием души возвещает в послании к Ефесянам 2 главе 12 стихе, что диспенсация или период времени Израиля окончился со смертью Господа Иисуса Христа на кресте во искупление всего мира. Преграда между евреями и неевреями разрушена, она пала. Слушайте эти слова апостола. «Вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою». Какую великую перемену совершила Голгофа для нас, язычников, во взаимоотношении нашим живым Богом. Однако мы видим, что любовь Господа Иисуса и до Его мук на кресте проявилась благодатной деятельности. Он услышал ее материнскую молитву, вопль смиренного сердца хананеенки и исцелил ее дочь. Еще раз напоминаем, что апостол Матвей в своем повествовании подчеркивает в особой мере царственное положение Господа Иисуса Христа. Марк делает ударение на его служение людям. Лука открывает его как прекрасного Сына Человеческого. Евангелие свидетельствует евреям о Христе, Мессии и Спасителе их, а нам дарует жизнь и радость служения Ему. Он воистину явился во плоти на земле, как великий сын Давидов, Мессия и царь Израиля. Но еще вполне не узнан и не принят этим народом. Грядут, однако, дни, когда остаток Израиля воззрит на него во время великой скорби и возрыдает в покаянии. Израиль примет Иисуса Христа как своего Мессию и Царя. Его крестная смерть, воскресение, вознесение, сошествие Святого Духа, второе пришествие во славе входят в план Божий спасения не только Израиля, но и всего мира. Мы должны быть весьма благодарны Богу, что для нас уже нет препятствия для принятия Господа Иисуса Христа в сердца наши, для новой жизни нашей в Нем. Разве только недоверие или отвержение Его человеком может стать причиной опасного отчуждения от Бога, Творца и Спасителя мира. Дорогой слушатели, Евангелие возвещает, что Иисус Христос есть путь, истина и жизнь. Аминь.
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «Бибиан». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в Евангелии от Матфея. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Это Евангелие в основном было написано для евреев, но истины, которые оставлены нам в этой книге, конечно же, актуальны для каждого. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bibianradio.org. Будьте с Богом!

В эфире библейское вещание ББН. Вы вместе с нами славите Господа. И мы поощряем вас к этому. Те песни, которые звучат у нас в эфире, они нуждаются еще в одном исполнителе. Это вас. Поэтому пойте вместе с нами для славы нашего Творца. Стих из 2 послания Коринфянам, с 4 главы. «Наш внутренний человек со дня на день обновляется». Апостол Павел постоянно обновлялся, потому что постоянно общался с Иисусом Христом. Он хотел все лучше и лучше узнавать Христа, и не в теории, а в жизни. Как? Читая, обновляя свой ум, принимая все испытания как часть того блага, которое Бог постоянно творил в его жизни, и твердо веруя во Христа. Как обстоит дело с нами? Обновляемся ли мы в Господе? Читаем ли мы Священное Писание каждый день? В этом библейское вещание помогает вам. Каждый день у нас на наших волнах есть чтение Священных Писаний, и вы можете за целый год вместе с нами прочитать всю Библию. Поэтому будьте внимательны к тому, чего Господь требует от вас. А Он требует обновления. Будьте с нами.

0: Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
0: Книга пророка Ионы. Глава первая. «И было слово Господа к Ионе, сыну Амафии. Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господнего, и пришел в Иопию, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Но Господь навел на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. И он уже спустился вовнутрь корабля, лег и крепко заснул. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему: «Что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему. Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем?» И сказали друг другу: «Пойдем, бросим жребии, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда». И бросили жребии, и пал жребий на Иону. Тогда сказали ему: «Скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие, и откуда идешь ты? Где твоя страна, и из какого ты народа?» И он сказал им: «Я еврей, чту Господа, Бога небес, сотворившего море и сушу». И устрашились люди страхом великим и сказали ему: «Для чего ты это сделал?» Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господа, как он сам объявил им, и сказали ему: «Что сделать нам с тобой, чтобы море утихло для нас?» Ибо море не переставало волноваться. Тогда он сказал им: «Возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что из-за меня постигла вас эта великая буря». Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Тогда воззвали они к Господу и сказали: «Молим Тебя, Господи, да не погибнем за душу человека этого, и да не вменишь нам кровь невинную. Ибо Ты, Господи, соделал что угодно Тебе». И взяли Иону и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. И устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертву, и дали обеты. Глава вторая. И повелел Господь большой рыбе поглотить Иону. И был Иона в чреве этой рыбы 3 дня и 3 ночи. И помолился Иона Господу, Богу своему, из чрева рыбы, и сказал: «Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и Ты услышал голос мой. Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды Твои и волны Твои проходили надо мной. И я сказал: «Отринут я от очей Твоих, однако я опять увижу святой храм Твой. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морской травой обвита была голова моя. До основания гор я не шел, земля своими запорами навек заградила меня, но Ты, Господи, Боже мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего, а я гласом хвалы принесу Тебе жертву, что обещал, исполню. У Господа спасение». И сказал Господь рыбе, и она извергла Иону на сушу. Глава третья. И было слово Господа к Ионе вторично: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». И встал Иона, и пошел в Ниневию по слову Господнему. Ниневия же была городом великим у Бога на 3 дня ходьбы. И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище, от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего, и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле, и повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопили к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, Бог еще умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Глава четвертая. Иона сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он Господу и сказал: «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты, Бог благой и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Господь: «Неужели это огорчило тебя так сильно?» И вышел Иона из города, и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу, и сел под ней в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионой, чтобы над головой его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его. Иона весьма обрадовался этому растению. И устроил Бог так, что на другой день при появлении зари червь подточил растение, и оно засохло. Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы так, что он изнемог и просил себе смерти, и сказал: «Лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Бог Ионе: «Неужели так сильно огорчился ты из-за растения?» Он сказал: «Очень огорчился, даже до смерти». Тогда сказал Господь: «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» Книга пророка Михея, глава 1. Слово Господа, которое было к Михею, моросфитянину, в дни Иофама, Ахаза и Иезекии, царей иудейских, и которое открыто ему о Самарии и Иерусалиме. «Слушайте, все народы, внимай, земля, и все, что наполняет ее. Да будет Господь Бог свидетелем против вас, Господь из святого храма своего. Ибо вот Господь выходит от места своего и не зайдет и наступит на высоты земли, и горы растают под ним, долины распадутся, как воск от огня, как воды, льющиеся с крутизны. Все это за нечестие Иакова, за грех дома Израилева. От кого нечестие Иакова? Не от Самарии ли? Кто устроил высоты в Иудее? Не Иерусалим ли? Зато сделаю Самарию грудой развалин в поле, местом для разведения винограда. Не зрину в долину камни ее и обнажу основание ее. Все истуканы ее будут разбиты, и все дары заблуд ее сожжены будут огнем, и всех идолов ее предам разрушению, ибо из любодейных даров она устраивала их. На любодейные дары они и будут обращены. Об этом буду я плакать и рыдать, буду ходить, как ограбленный и обнаженный, выть, как шакалы, и плакать, как страусы, потому что болезненно поражение ее дошло до Иуды, достигло даже до ворот народа моего, до Иерусалима. Не объявляйте об этом в Гефе, не плачьте там громко, но в селении Офра покрой себя пеплом. Переселяйтесь, жительницы Шафира, срамно обнаженные, не убежит и живущая в Цаане. Плач в селении Эцель не даст вам остановиться в нем. Горюет о своем добре жительница Марофы, ибо сошло бедствие от Господа к воротам Иерусалима. Запрягай в колесницу быстрых, жительница Лахиса. Ты — начало греха дочери Сиона, ибо у тебя появились преступления Израиля. Поэтому ты посылать будешь дары в Марешеф-Геф, но селения Ахзива будут обманом для царей Израилевых. Еще наследника приведу к тебе, жительница Мареша. Он пройдет до Адалама, славы Израиля. Сними с себя волосы, остригись, скорбя о нежно любимых сынах твоих. Расширь из-за них лысину, как у линяющего орла, ибо они — переселены будут от тебя». Глава вторая. «Горе замышляющим беззаконие и на ложах своих придумывающим злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руке их сила. Пожелают полей и берут их силой, домов и отнимают их, обирают человека и его дом, мужа и его наследие. Поэтому так говорит Господь: вот я помышляю навести на этот род такое бедствие, которого вы не свергнете с шеи вашей и не будете ходить, выпрямившись, ибо это время злое. В тот день произнесут о вас притчу и будут плакать горьким плачем и говорить: мы совершенно разорены, удел народа моего отдан другим, как возвратиться ко мне? Поля наши уже разделены иноплеменникам. Поэтому не будет у тебя никого, кто бросил бы жребий для измерения в собрании пред Господом. Не пророчествуйте, пророки, не пророчествуйте им, чтобы не постигло вас бесчестие. О, называющийся домом Иакова, разве умолился Дух Господень? Таковы ли действия его? Неблаготворны ли слова мои для того, кто поступает справедливо? Народ же, который был прежде моим, восстал как враг, и вы отнимаете как верхнюю, так и нижнюю одежду у проходящих мирно, возвращающихся с войны. Жен народа моего вы изгоняете из приятных домов их. У детей их вы навсегда отнимаете украшение мое. Встаньте и уходите, ибо страна эта не есть место покоя. За нечистоту она будет разорена, и притом жестоким разорением. Если бы какой-либо ветреник выдумал ложь и сказал: я буду проповедовать тебе о вине и секере, то он и был бы угодным проповедником для этого народа. Непременно соберу всего тебя, Иаков, непременно соединю остатки Израиля, совокуплю их воедино, как овец в воссоре, как стадо в овечьем загоне. Зашумят они от многолюдства. Перед ними пойдет стенорушитель. Они сокрушат преграды, войдут сквозь ворота и выйдут ими, и царь их пойдет перед ними, а во главе их Господь.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Библия нам открывает, что наши души болеют так же, как и тела. Болезнь души хуже рака, хуже паралича. Эта болезнь – та чума, от которой страдает весь мир. Эта болезнь несет разочарование и замешательство в личную жизнь. Имя этой болезни некрасивое, и мы не любим пользоваться этим именем. Мы вообще почти забыли имя этой болезни, но они все чаще теперь говорят даже психиатры, которые из них добросовестные. Имя этой болезни – грех. Иисус Христос родился на нашу землю как врач, который единственный может исцелить эту болезнь. И есть только одно лекарство – Его святая кровь, пролитая за меня и тебя, мой друг. Мы на BBN молимся, чтобы Господь исцелил тебя сегодня. Решение за тобой.

0: В эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbianchat.org. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «Бибиан». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Сегодня мы вместе будем продолжать наше изучение и исследование Священного Писания Библии. Я надеюсь, ваши Библии уже открыты и открыты на Евангелие от Луки. Мы будем изучать 12 главу Евангелия от Луки. Откроем наши Библии и прочтем из первого стиха этой главы предостережение Иисуса своим ученикам. Написано: «Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, Он начал говорить сперва ученикам Своим: „Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие“». Это было время самого обширного служения Иисуса, дорогие слушатели. Тысячи народа следовали за Ним. И вот здесь Он остерегает Своих учеников беречься закваски фарисейской, то есть учения фарисеев. Фарисеи все внимание обращали на внешность, на обрядность, на религиозность, на внешнее исполнение закона. Иисус поучает Своих учеников следовать духовным указаниям, повиноваться Отцу Небесному, который в тайне, исполнять Его волю, которая открывается не в материальном мире, но в духовном рождении. Мы прочитаем теперь от 2 до 5 стиха этой 12 главы Евангелия Луки, где написано: «Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Поэтому, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзья мои, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать, но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиену. Ей говорю вам, того бойтесь». Они не должны бояться людей, дорогие друзья, которые самое большее могут сделать, так это убить, а дальше их власть не распространяется. Но они должны бояться Бога, в руках которого находится их вечная участь. Человек, боящийся Бога, перестает бояться

боятся людей, и лишь человек, не имеющий страха перед людьми, может бесстрашно исповедовать Иисуса Христа людям. Страх никогда не может явить любви Христовой миру, боящийся не совершен в любви. Иисус говорит своим последователям, что когда их приведут к начальствам и властям, пусть они не заботятся, что им сказать, потому что Дух Святой научит их, что нужно говорить. Мы читаем далее стихи 13 и 14. «Некто из народа сказал ему: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». Он же сказал человеку тому: «Кто поставил меня судить или делить вас?» Иисус, друзья, не пришел разбирать мирские вопросы и решать земные дела. Он пришел для несравненно более важного, чтобы спасти людей от их мирских наклонностей, от их привязанности к временному, земному, и открыть им доступ в царство духовных возможностей. Верующие не должны принадлежать к этому миру, их жительство на небесах. Там их ценности и там их сердце.

О тщетности земных приобретений Иисус рассказал притчу в стихах от 15 до 21, где говорится: «При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою: что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». Друзья дорогие, алчность – это такая черта характера человека, которую очень трудно обнаружить. Едва ли кто кается в своей алчности, не так ли? Даже христиане могут быть увлечены материализмом, погоней за наживой. Для христианина алчность – это один из тягчайших грехов. Это тайный грех, о котором никто не знает, даже самому человеку трудно иногда распознать его в себе. Алчность есть полная противоположность характеру Христа. Христос пожертвовал всем ради нас. Он отдал самого себя, чтобы в этой отдаче явить вечную божественную любовь. Эгоизм – это суть алчности. Это основная черта характера дьявола. Алчный человек собирает себе сокровища здесь, на земле. У него нет сокровищ на небе. Все, что он делает с земной целью приобретения. Наш Господь называет такого человека безумным. Но вы обратите внимание на этого человека. В глазах всех людей это, можно сказать, неплохой человек. Повинующийся законам граждан, он хороший сосед, он прекрасный семейный человек, он вне всякого подозрения, он даже живет честной, казалось бы, жизнью в хорошей обстановке. Он не злой человек, он не делает преступлений, не замешан в каких-то политических махинациях или интригах и в других подозрительных делах. Он не алкоголик, честный по отношению своей жены. Кажется, что все с этим человеком обстоит благополучно. И все же, друзья дорогие, наш Господь называл его безумным. Почему? Потому что все его помыслы в любостяжании, в алчности. Он жил так, как если бы этой жизнью кончалось все. Он не смотрел по ту сторону смерти, не интересовался своей вечностью, дорогие слушатели. И вот мы читаем теперь 22-23 стихи. «И сказал ученикам своим: посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться, душа больше пищи или тело одежды». Мы должны во всем довериться Господу, дорогие друзья, и не возлагать наших надежд на приходящие вещи этого мира. О тщетности наших усилий Иисус говорит в стихах 25 и 26. «Да, и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем?» И потом в стихе 31 мы читаем: «Наипаче ищите Царствие Божье, и это все приложится вам». Друзья дорогие, о важности нашей жизни для Господа Иисуса говорится в стихах от 32 по 36 этой 12 главы Евангелия Луки.
«Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалище неветшающее, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы когда придет и постучит, тотчас отворить ему». Так читаем, друзья дорогие, в этой 12 главе, в стихах от 32 по 36. Иисус, дорогие слушатели, говорит, насколько неоценимо важнее вечное перед временным. В ожидании нашего Господа с неба мы должны быть готовы в любую минуту встретить Его.

0: Вот слова Иисуса Христа. «Будьте же и вы готовы, ибо в который час, не думайте, придет Сын Человеческий». Готовы ли вы, дорогие слушатели, встретить вашего Господа? В стихах от 42 по 46 мы имеем одну из величайших притч, которая учит нас быть занятыми служением в ожидании Его прихода. Господь же сказал: «Кто верный и благоразумный домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого Господин его пришед, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем: «Не скоро придет Господин мой», и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придет Господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Друзья дорогие, мы с вами не знаем точного времени, когда Господь придет, чтобы взять церковь свою. Написано, что неизвестно ни часа, ни времени конкретного, но, слушатели, Господь дал нам разные приметы, и они написаны в 24 главе Евангелия Матфея. Блаженны те, которых Господь найдет исполняющими порученное им дело. Цель христианина – не высчитывать дни, когда Господь придет, а быть, друзья, быть всегда готовым встретить Его. Если не Он придет, вы к Нему должны идти. Вы и я в один прекрасный день. Мы, слушатели, предстанем пред смертью и перейдем черту этой земной жизни. И мы должны встретиться с Ним. Поэтому, друзья, мы должны всегда быть готовыми. Дальше, от стиха 49 до 53, Иисус говорит об огне, о крещении и о разделении. Написано: «Огонь пришел я неизвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся? Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына и сын против отца. Мать против дочери и дочь против матери. Свекровь против невестки своей и невестка против свекрови своей». Друзья дорогие, Иисус пришел низвесть на землю огонь нового учения, огонь Духа Святого, чтобы им сжечь одежду поверхностной религиозности и зажечь сердца людей пламенем божественной любви. Он должен креститься в смерть. И сейчас Он томится Духом по совершению спасения. Он говорит о внутреннем мире в сердцах возрожденных людей и о внешнем разделении между людьми. Новая жизнь вызовет реакцию всего старого, и оно поднимется на борьбу против носителей любви Христовой, ломая даже родственные связи. Любовь Христова поднимет к действию ненависть сатанинских сил, и они яростно обрушатся на последователей Христовых. Неверующий мир восстанет против верующих и отделит их от себя. И это отделение, дорогие друзья, верующих от мира и есть их освящение. Тот больше освящается, кто больше гоним. И оканчивается эта глава наставлением Иисуса Христа, чтобы верующие не заражались ненавистью этого мира, но побеждали ненависть любовью, чтобы искали примирения со своими соперниками, где только это возможно и за всякую цену. Лучше оставаться обиженными, гонимыми, лишь бы мир Божий воцарялся в сердцах людей. Итак, дорогие слушатели, мы желаем вам самого хорошего и до следующей встречи в эфире, надеясь на следующую встречу в это время и на этой же волне за изучением Священного Писания, дорогие друзья. У микрофона с вами был Александр Захария. Я хотел бы оставить вам один вопрос для вашего личного домашнего изучения. Вопрос таков. Кого назвал Господь безумным? Почему же этот человек был так назван? И кого же он представлял в то время? И кого представляет он сегодня? Итак, дорогие слушатели, я прощаюсь с вами. Желаю вам, конечно, самого прекрасного, то есть Божьих благословений.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Бибиан». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Года, как лестницы, ступени. По ним восходим мы все выше, пока в какой-то день осенний окажемся под самой крышей. Там прояснится наша память, и лестница предстанет эта, ступени детства и рассвета, и те, где нам случалось падать. И там у самого конца-то возникнет сильное хотенье пройти опять свои ступени с 15-й или с 20-й. Но это будет невозможно. Друзья, свершайте же восхождение и ревностно, и осторожно, чтобы не страдать от сожаления.

Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Псалом 58, 17.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение книги «Левит», первые 7 глав, которые говорят о порядке жертвоприношения. Какой смысл вкладывался в совершение этого служения? Один из толкователей Библии, упомянутый в комментариях к толковой Библии Лопухина, отмечает: «Что Бог ни в чем не нуждается, сему, думаю, не будут много противоречить и малосмысленные. А что неблагоугодны Богу и таковые жертвы, сие открыл Он через многих пророков. Но поскольку израильтяне, долгое время прожив в Египте, научились переносить жертвы идолам, то Бог дозволил жертвы, чтобы избавить их от суеверия. Ибо жертвами увеселялись израильтяне, посему и дозволил их, удовлетворяя такому пожеланию». Кроме того, что Бог повелел приносить в жертву животных, почитавшихся египтянами, в ветхозаветней жертве воплотилась идея служения Богу и искупления человечества посредством жертвы Иисуса Христа. В библейском понимании жертвы идея дара, посвящения Богу себя и своей собственности, основная. Мы уже говорили о жертве всесожжения, которая сжигалась полностью на жертвеннике. Эта жертва была самой важной из всех видов жертв, и символизировала она полное посвящение себя Богу. Поэтому, принесенная от всего сердца, такая жертва была приятным благоуханием Господу. Во второй главе книги «Левит» обсуждается порядок принесения бескровной жертвы, принесенной от плодов земли. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим разговор о так называемом хлебном приношении. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы читаем вторую главу книги «Левит», которая рассказывает о хлебном приношении. 11 стих. «Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного, ибо ни квасного, ни меду не должны вы сожигать в жертву Господу». Упоминание об ингредиентах, которые не должны входить в хлебное приношение, также важно, как и упоминание о том, что туда входит. В этом стихе упоминаются закваска и мед. В Писаниях очень часто говорится о закваске. Господь Иисус Христос предостерегал своих учеников против закваски фарисейской. Он имел в виду доктрины фарисеев и их учение, которое и есть закваска. Закваска – порочное учение, принцип зла. Она должна быть исключена из хлебного приношения. Значит, и в самом Христе нет зла, в его жизни нет зла. Запрету подвергался также и мед, который символизирует природное, земное благоухание. Мед обязательно закиснет и превратится в закваску. Есть христиане, которые на публике принимают благостный и набожный вид, улыбаются воскресными улыбками. Они величают всех «брат дорогой» и разными другими благочестивыми титулами. Вокруг их головы виден нимб, начищенный с помощью самого современного моющего средства. И в то же время эти люди распространяют самые злобные сплетни и ужасную клевету. Они опаснее, чем убийцы с пистолетом. Позвольте вам заметить, что многие люди часто пользуются медом в своей жизни. Господь же всегда говорил правду без прикрас. В жизни Иисуса не было растлевающего принципа лжи и уловок. Он не выставлял на показ медовую сладость, и в его речах не было закваски, которая делала бы их желанными для земного человека. Итак, прочтем 12 стих. «Как приношение начатков приносите их Господу, а на жертвенник не должно возносить их в приятное благоухание». Хлебное приношение было приятным благоуханием. Но, как видим, его сладость ни в коем случае не могла происходить от таких приятных природных веществ, как закваска или сладкий мед. Прочтем теперь 13 стих. «Всякое приношение Твое хлебное соли солью, и не оставляй жертвы Твоей без соли завета Бога Твоего. При всяком приношении Твоем приноси соль». Соль – последний ингредиент хлебного приношения. Это, выражаясь современным языком, консервант. Характер ее прямо противоположен закваске. Закваска ведет к брожению, соль предохраняет от разложения. Соль завета по-прежнему употребляется в пищу арабами в качестве знака, который связывает человека с Божьим обетованием. Соль символизировала верность и преданность Богу того, кто приносил жертву. Христос верен. Это одно из Его многочисленных качеств. Он верный и истинный, говорится в 11 стихе 19 главы книги Откровения. Он – Господь Иисус. Христос принес себя в жертву Богу. Мы тоже можем сегодня принести себя в жертву Богу благодаря Его милости. Мы должны быть верны Богу. Христиане должны быть солью земли. И мы становимся ею, когда приносим себя в жертву Богу, о чем говорится в 1 и 2 стихах 12 главы послания к римлянам. Прочтем теперь о первых плодах из колосьев с елеем и ливаном. Это последние стихи 2 главы с 14 по 16. «Если приносишь Господу приношение хлебное из первых плодов, приноси в дар от первых плодов твоих из колосьев, высушенных на огне, растолченные зерна, и влей на них елея, и положи на них ливана. Это приношение хлебное. И сожжет священник в память часть зерен и елея со всем ливаном. Это жертва Господу». Хлебные приношения совершались, например, в праздник первых плодов или праздник Пятидесятницы, описанный в стихах с 9 по 14, 23 главы книги Левит. В стихах с 14 по 23, 6 главы книги Левит, излагается закон о хлебном приношении. В соответствии с этим законом, хлебное приношение совершалось утром и вечером вместе с принесением жертвы всесожжения. Хлебное приношение изображает Христа в Его посвященности Богу. Оно также представляет посвященность верующих Христу. И, наконец, оно символизирует совершенную человечность Христа. Сейчас мы с вами начинаем читать третью главу книги Левит, которая посвящена мирной жертве. Жертва эта символизирует и изображает единение и общение верующих с Богом Отцом через Господа Иисуса Христа. Как вы уже знаете, к Богу мы можем прийти только через Иисуса Христа. Ни одно жертвоприношение само по себе не в состоянии изобразить и открыть многие чудесные стороны личности Христа и многие стороны Его славы. Чтобы представить себе Его земную жизнь, нам необходимы четыре Евангелия Нового Завета, и точно так же нам необходимы пять жертвоприношений, описанных в книге Левит, чтобы изобразить Его личность и Его служение. Мы увидим, что между мирной жертвой и жертвой всесожжения существует поразительное сходство по некоторым моментам. Но в то же время мы найдем и резкие отличия. Мирная жертва – это уникальная жертва. Мирная жертва говорит прежде всего не о том мире, который Христос установил своей кровью, пролитой на кресте. Поскольку этот мир связан с грехом и не достигается благоуханными жертвами. Об этом говорит апостол Павел в стихах с 20 по 22 первой главы послания к Колоссянам. «Христос стал нашим миром по отношению к греху, чтобы примирить с собою все, умиротворив кровью креста Его и земное, и небесное». Апостол Павел пишет далее, «И вас, бывших некогда отчужденными врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою». А это все не относится к мирной жертве. Мирная жертва говорит о том мире, о котором писал апостол Павел в стихах с 13 по 22 второй главы послания к Ефесянам, о мире, который приводит всех верующих к единению с Отцом в Святом Духе через Господа Иисуса Христа. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно, и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей – учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И пришед, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагая стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Мирная жертва говорит не о мире, которого Христос достиг, пролив свою кровь на кресте, а о том мире, каким является Он Сам, благодаря крови, пролитой на кресте. Он – место встречи всех верующих вместе и место встречи каждого верующего с Богом Отцом. Христос – единственный, кто может снести стены, разделяющие людей, устранить семейные, религиозные, расовые и национальные барьеры. Все становятся одним. Все объединяются во Христе, а затем они становятся жилищем Божьим в Духе и получают доступ к Отцу. Только верующие могут объединиться в принятии чудес, красоты и славы Христа. Они могут духовно общаться с Отцом и друг с другом, когда становятся сопричастны всему, что можно получить от Христа. Апостол Иоанн в 3 стихе 1 главы своего первого послания говорит: «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». Мирная жертва объединяет нас. Только вокруг личности Христа можем мы по-настоящему объединиться. Я никак не могу общаться с каждым отдельным прихожанином, но ничто не мешает мне общаться с каждым и со всеми, если только они смогут встретиться со мной вокруг личности Христа. Там мы становимся одно целое, там мы все одинаковы, там мы наслаждаемся личностью Христа. Теперь коснемся немного структуры третьей главы, рассказывающей о мирной жертве или о Христе, нашем мире. Стихи с 1 по 5 рассказывают о жертве из крупного скота, стихи с 6 по 11 рассказывают о жертве из мелкого скота, стихи с 12 по 17 рассказывают о жертве из коз. А сам закон о мирной жертве излагается в стихах с 11 по 21 в 7 главе книги Левит. Итак, читаем о жертве из крупного скота. Начинаем с 1 стиха. «Если жертва его жертва мирная, если он приносит из крупного скота мужеского или женского пола, пусть принесет ее Господу, не имеющую порока». В определенном смысле мирная жертва универсальна и всеобъемлюща. Грешник может обращаться к Богу, потому что Христос заключил мир, пролив свою кровь на кресте. Кроме того, единение и общение с Богом происходит также благодаря миру, полученному кровью Христа, пролитой на кресте. Христос и Его искупительное служение обеспечили все необходимое для мира. Мирная жертва, однако, сосредотачивает основное внимание именно на единении. Почему Евангелие так привлекательно для грешников? Бог говорит вам и мне, всем грешникам: «Вы заблудились, вы ушли от Меня, поэтому Я должен предать вас тьме вечности». Если бы Бог так и сделал, то Он поступил бы справедливо, свято, и все ангелы на небесах воспели бы хвалу Его имени. Но, друзья мои, Богу угодно было то, что сделал Христос для вас. Евангелие говорит: «Бог примирился». Встает вопрос: а примирились ли вы? Богу угодно то, что сделал Христос. Вот главная мысль Евангелия, вот благая весть. Бог повернулся к вам, а повернетесь ли вы к Нему? Он примет вас благодаря тому, что сделал Христос. А будет ли вам угоден Христос и то, что Он сделал? Придете ли вы к Богу, чтобы общаться с Ним? Ведь только в единстве с Ним вы можете познать настоящий мир. Мирная жертва отличается от жертвы всесожжения в нескольких отношениях. В жертву всесожжения могло быть принесено только животное мужского пола. Здесь же жертва может быть мужского или женского пола. Но только она должна быть без порока. Грешник никогда не найдет и не увидит во Христе столько же, сколько видит в нем Бог. Жертва всесожжения говорит о том, что Бог видит во Христе. А мирная жертва говорит о том, что грешник находит во Христе. Хотя грешник никогда не сможет найти во Христе столько же, сколько находит в нем Бог. Прочтем второй стих. «И возложит руку свою на голову жертвы своей, и заколет ее у дверей скинии собрания. Сыны же Аароновы, священники, покропят кровью на жертвенник со всех сторон». До этого момента обряд принесения жертвы всесожжения повторяется слово в слово. Прочтем далее третий и четвертый стихи. «И принесет он из мирной жертвы в жертву Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками он отделит это». А вот здесь уже заметное отличие от жертвы всесожжения. Жертва всесожжения помещалась на жертвенник полностью, а мирная жертва только частично. Это была отборная часть, тук и внутренности, которые говорят о скрытых богатствах, драгоценных качествах и бесценных сокровищах Христа, которые известны одному Богу. Бывает, что близкие люди великого человека, который подвергся публичным оскорблениям и нападкам, знают о нем гораздо больше правды, чем все остальные. В самом начале моего служения я познакомился с одним знаменитым проповедником. Он и вся его семья стали моими друзьями. Однажды его оскорбили, распространив о нем чудовищные сплетни. Но вся его семья, а вместе с ними и я, знали, что все это ложь. Точно так же о Христе говорят очень много неправды. Многие заявляют: «Я не понимаю то во Христе, мне непонятно это во Христе». Друзья мои, мне тоже в нем многое непонятно, но его знает Бог. Бог видит в нем больше, чем вы или я сможем когда-либо увидеть. Бог видит все, что внутри, Мы же его не знаем. Вот почему Павел в 10 стихе 3 главы послания к филиппийцам жаждал познать его и силу воскресения его и участие в страданиях его. Прочтем теперь 5 стих. «И сыны Аароновы сожгут это на жертвеннике вместе со всесожжением, которое на дровах на огне. Это жертва, благоухание, приятное Господу». Жертва сгорала на огне, что свидетельствует о полноте посвященности Христа и о Его человеческих испытаниях и страданиях. Эта жертва называется благоуханием, приятным Господу. Все внимание, как видим, по-прежнему на личности Христа, а не на том, что Он сделал. Сейчас перед нами Его совершенная жизнь, а не Его смерть за грех. При Его земной жизни Он страдал отнюдь не за грехи мира. Даже в первые 3 часа пребывания на кресте Он страдал прежде всего от рук человеческих. И только в течение 3 последних часов крест стал жертвенником, на котором был принесен в жертву Сын Божий. Тьма закрыла от человеческих взоров эти 3 последних часа, когда, как говорится в 10 стихе 53 главы книги пророка Исаии, «Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению и принес его душу в жертву за грех». Обратите внимание на то, что мирная жертва приносилась вместе с жертвой всесожжения, поскольку только так можно было достичь полноты в изображении скрытых богатств и славы Христа. Прочтем теперь о жертве из мелкого скота. Начнем с 6 и 7 стихов. «А если из мелкого скота приносит он мирную жертву Господу мужеского или женского пола, пусть принесет ее, не имеющую порока. Если из овец приносит он жертву свою, пусть представит ее пред Господа». Агнец особым образом представляет Христа, и поэтому он подходит в качестве мирной жертвы. А телец или бык, то есть крупный скот, напротив, символизирует подчиненность в служении Господа. Телец – это домашнее животное, которое перевозило тяжести, работало в поле и было таким образом связано с транспортом и торговлей того времени. Телец был помощником человека, и телец символизирует Христа как слугу. Этой стороне служения Христа уделяется особое внимание в Евангелии от Марка. Нужно отметить, что Христос в качестве слуги не был посыльным или коридорным, который выполнял бы все прихоти человека. В Евангелии от Марка Он предстает как слуга Бога. Он пришел, чтобы исполнить волю Бога. Однако Агнец представляет Христа в Его полном отождествлении с человеком в жизни и смерти. Вы когда-нибудь обращали на это внимание? В самом начале служения Христа Иоанн Креститель говорит о нем: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Так мы читаем в 29 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна. Это относится к служению Христа. И далее в 36 стихе Иоанн Креститель также говорит о нем: «Вот Агнец Божий». С самого начала Агнец олицетворял его качество и способности занять место человека и понести грех мира. Первым жертвоприношением Авеля было приношение Агнца. Я полагаю, что Бог одел Адама и Еву в одежды из овечьих шкур. Доказать этого я не могу, но я пришел к такому выводу, потому что Авель принес Агнца. В 7 стихе 53 главы книги пророка Исаии ясно говорится, что Иисус Христос стал на наше место и понес наши грехи и пороки. Как овца веден он был на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Иисус Христос предстает здесь агнцем, тем самым Агнцем, который занял наше место. Его также называют Агнцем и в его воскресении. В 6 стихе 5 главы книги Откровения мы читаем: «И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божиих, посланных во всю землю». В следующей передаче мы продолжим изучение 3 главы книги Левит.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить Свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами

Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.

Во втором послании к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, мы читаем: «Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Вот именно такими Бог хочет видеть своих детей, обновляющимися, усовершенствующимися в Его святом Слове. Хотя годы берут с наших тел свою дань, в наших душах заложена способность к бесконечному обновлению. Давайте стремиться к тому, чтобы в глазах Господа быть действительно теми душами, жаждущими обновления в Его святости, в Его любви и милости.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Первые становятся последними. Энергичный, напористый представитель власти, не выпускающий из рук бразды правления – вот один из наиболее популярных образов, олицетворяющий успех в современном мире. В свет выходит бесчисленное количество книг и фильмов, цель которых – научить человека, как с помощью власти возвыситься над остальными. Стремление к власти не обходится без стрессовых ситуаций. Исследования показывают, что те, кто в погоне за властью, создают стрессовую ситуацию для окружающих, гораздо больше вреда причиняют самим себе. Как известно, стресс понижает способность организма сопротивляться болезням. А согласно некоторым источникам, он также приводит к серьезным недугам и ранней смерти. В одном исследовании, где изучалось влияние стресса на организм, испытуемых разделили на две группы. Первую вошли те, кто стремился наладить отношения с окружающими, а во вторую – люди, движимые жаждой власти. В стрессовых ситуациях, как и ожидалось, у представителей обеих групп снижался иммунитет, но в группе стремящихся к власти он снижался особенно сильно. Мир ценит энергичных людей, способных властвовать над другими. Однако факты упрямо указывают на то, что из-за постоянного стресса эти люди значительно проигрывают в самом главном деле – в жизни. И напротив, бескорыстное служение другим во имя Христа не только приносит плоды Царствию Небесному, но и обогащает его смиренных слуг здесь, на земле.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Читая послание апостола Павла, мы можем заметить, что апостол был предан Христу, а не христианству. Он весь принадлежал Господу, он ничего больше не видел, он ни для чего другого не жил. «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Так он говорит в одном из посланий. Хороший пример нам, не правда ли? Этот и другие примеры вы можете услышать на библейском радио BBN 24 часа в сутки. Оставайтесь с нами.

0: Для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.
1: Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме, в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо ты, Господь,

Многие-многие люди пытаются заглушить это чувство давления греха. Они пытаются заглушить его развлечениями. Кто-то пытается наркотиками, алкоголем. Кто-то пытается заглушить это чувство работой, занятостью, какими-то, может быть, экстремальными ощущениями. Но вы знаете, это не просто чувство. И этот вопрос не решается на уровне чувств, дорогие друзья. Этот вопрос – это ваше противостояние Богу. Это ваш конфликт со Всевышним. И он будет продолжаться до той поры, пока вы не признаете себя грешником, пока в глубине своего сердца вы не смиритесь перед Богом, и вы не скажете: «Господи, прости! Господи, я согрешил! Господи, я нуждаюсь в Тебе!» В этом самая большая радость, которую имеют христиане. Вы знаете, Давид понял тяжесть руки Божьей. Он испытал ее на себе очень и очень сильно. Вот почему он говорит: «День и ночь тяготела надо мною рука Твоя». Это Божья милость к нам. Божья милость к своим детям, когда Его рука тяготит над грешником. Написано: «Кого любит, того наказывает». Посмотрите, 138-й псалом. Давид пишет, говорит о этом же самом переживании. «Послушайте, куда пойду от Духа Твоего? И от лица Твоего куда убегу? Зайду ли на небо, Ты там? Сойду ли в преисподнюю, и там Ты?» У вас не будет возможности спрятаться от Бога. У вас не будет возможности каким-то образом закрыть себя стеной. Нет этой возможности. Вам нужно Его прощение. Это самая большая радость, которую когда-либо человек может пережить на этой грешной земле. И помоги нам, Господь, действительно иметь это ясное желание, иметь эту открытость и готовность признать себя грешником и признать свою нужду в Спасителе. 5 стих, он говорит о счастье признания, о счастье исповедания. Посмотрите: «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего». Знаете, это центральная точка псалма. Вот это слово «но», вокруг которого все балансирует, две половинки балансируют. Он говорит: да, действительно, есть два образа жизни. Перед вами есть два образа жизни. Есть один образ жизни лукавый, жизни во грехе, жизни под давлением, жизни противоборства с Богом. И есть другой образ жизни, который разделяется вот этим «но». Но я открыл. Да, действительно так, моя свежесть исчезла, как в летнюю засуху. Да, действительно, Твоя рука настолько тяжела надо мной, что она сокрушила меня. Да, действительно, я не могу, я устал, я не могу противостоять Тебе, Боже. Но какое счастье, я открыл Тебе преступления мои. Посмотрите. Открыть грех и беззаконие – это не просто сказать: ну да, я это сделал. Он говорит: я открыл тебе беззаконие. Речь идет о том, что Давид сознательно признает себя преступником. Он признает себя достойным наказания. Это не просто констатация факта, что это существует или это есть. Это признание своего настоящего статуса. Слово «исповедать» в греческом говорится «согласиться». То есть речь идет о том, что человек, который исповедует, и вот это слово, когда оно переводится в Септуагинте, в греческом переводе Ветхого Завета, там используется вот это слово. Слово, которое говорит о том «согласиться». «Исповедую Господу» – это значит «согласиться с Божьей оценкой». Согласиться с его мнением по этому греху. Посмотрите, он продолжает и говорит: «Я сказал, исповедую Господу преступления мои». Вы знаете, для того, чтобы получить прощение, для этого нужно ваше сознательное решение. Не меньше. Для этого вам нужно не под наплывом чувств, не под чьим-то давлением. Для этого вам самим нужно прийти.

0: прийти к этой точке и сказать: «Исповедую Господу, буду искать Его прощения. Да, действительно, предстану пред Ним и откроюсь такой, как есть. Да, действительно, взыщу Его, потому что не могу жить без Него, потому что тяжесть руки Его давлеет надо мною». Посмотрите Божий ответ, чудеснейший Божий ответ. «И Ты снял с меня вину греха моего». Вы знаете, только Бог может это сделать. Только христианство знает, что такое прощение. Послушайте Исаия, 1 глава, 18 стих. Бог через пророка говорит: «Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если грехи ваши будут как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Ни одна религия, ни один религиозный лидер не знает этого. Ни одна человеческая система не понимает, что значит быть прощенным. Знаете, в Чикаго есть музей, в котором есть выставлены черепа индейцев, которые жили когда-то давно здесь, на территории Соединенных Штатов Америки. Очень интересно, что в этих черепах нашли круглое отверстие. Во многих из этих черепов нашли круглое отверстие, явно просверленные. Чем-то просверлили эти круглые отверстия. Потом, по мере того, как ученые исследовали культуру этих людей, они обнаружили такой факт, что у них была такая вера, такое убеждение, что человек наполняется злом, наполняется чем-то нечистым, и для того, чтобы его освободить от этого нечистого, нужно просверлить дырку в его голове. Я не знаю, насколько успешны были их операции, но то, что ни одного не освободили таким образом от греха, это факт. Вы знаете, история разных церквей и религий знает другие методы. Некоторые говорят о том, что нужно для того, чтобы достичь свободы от греха, залезть на столб и на столбе просидеть сколько-то лет или некоторые десяток лет. Некоторые говорят о том, что нужно зарыть себя в песок, чтобы страсти не мучили. Другие говорят о том, что нужно себя на хлеб и в воду посадить, ни людей не видеть. Вы знаете, счастье христианства заключается в том, что мы имеем Отца Небесного, который прощает. Да, каждый грех тяжел. Да, каждый грех – это преступление. Каждый грех повергает нас в стыд. Каждый грех – это действительно свидетельство нашей испорченности. Каждый грех несет в себе лукавство. Но слава Богу за Бога, который прощает. Слава Богу за Иисуса Христа, за кровь Его, пролитую на Голгофе, потому что она сегодня смывает этот грех. Вот почему Давид восклицает: «Но Ты снял с меня вину греха моего». После того, когда он продемонстрировал свой опыт покаяния, Давид как бы обращается к людям, которые вокруг него, и он призывает, он говорит: «Вот на примере меня я хочу вас чему-то научить». Кстати, этот псалом начинается со слова. Посмотрите, в самом-самом первом, даже еще до начала первого стиха, псалом Давида – учение, так называемый «маскил». Еврейское слово, которым определяли учение. То есть этот псалом был написан для того, чтобы им на основе его учили. То есть Давид берет себя и ставит себя как экспонатом. Он ставит себя для того, чтобы эти люди могли изучить важность прощения на его примере, на опыте его жизни. И вот сейчас он подходит к уроку. Послушайте, 6 стих. «Зато помолится тебе каждый праведник во время благоприятно, и тогда разлитие вод многих не достигнет его». Вот это слово «зато» немножко точнее должно быть переведено «поэтому». Вот поэтому пусть помолится тебе каждый праведник. Знаете, о чем здесь идет речь? Посмотрите, «помолится тебе каждый праведник во время благоприятное». Первое, чему Давид хочет научить нас с вами, он говорит о правильном времени покаяния и сразу же о правильном месте покаяния. Где искать прощение? И когда искать прощение? «Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие вод многих не достигнет его». Есть время для прощения. Священное Писание во многих и многих текстах говорит: вот теперь время благоприятное. Прошлое не в вашей власти, будущее тем более не в вашей власти. Все, что есть в вашей власти, это сейчас. Вот момент, который вы живете сейчас. Вот ситуация, в которой вы находитесь сейчас, вот это мгновение. Вот это мгновение в вашей власти. Вот почему Бог говорит о том, что есть только одно время, 4 глава послания к евреям, ныне, сейчас, в это мгновение, сейчас, когда вы думаете о грехе, сейчас, когда вы увидели себя грешным, вот сейчас обращайтесь к Нему, сейчас ищите прощения, сейчас откройтесь перед Ним, сейчас исповедайте перед Ним свой грех, сейчас воззовите к Нему. Вы знаете, во время Ноя было время для покаяния. Потом оно кончилось. Началось время наказания. Во время Иисуса Христа, Иисус Христос обращался к евреям, и было время для их покаяния, но потом оно кончилось. И Он говорит, объявляет им, говорит, все оставляется, дом ваш пуст. Однажды Бог подведет черту, когда последние числа язычников войдет в церковь, и когда время, отпущенное для покаяния, закончится, и когда начнется время осуждения, время суда. Мы не можем гарантировать, сколько Бог позволит вам ходить по этой земле. Мы не можем гарантировать, будет ли у вас когда-нибудь еще раз вот это состояние осознания нужды в прощении, как оно есть сейчас у вас. Вот почему Давид обращается ко всем и говорит, пожалуйста, просите, пожалуйста, молитесь, пожалуйста, ищите прощение в благоприятное время. В то время, когда это происходит. В то время, когда вы чувствуете, что вам нужно прощение. Когда вы понимаете, что грех тяжел. Когда вы понимаете его остроту, его пагубность. И когда вы знаете, что Бог прощает. Зачем скрывать? Зачем заниматься тем, чтобы копить этот грех, где-то там гноить его внутри себя? Откройте для того, чтобы Господь очистил вас от него. Освободитесь от него. Об этом говорит Давид. Посмотрите, он продолжает и говорит о правильном месте. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, ты окружаешь меня радостями избавления. Ищите прощения у Бога. Очень часто мы ищем сочувствие у людей. Очень часто, когда мы попадаем в ситуации, когда мы согрешили, мы ищем каким-то образом людской помощи. Вот почему Давид в 50-м псалме обращается к Богу и говорит, «Тебе, тебе единому согрешил я». Поймите, дорогие друзья, что ваш покров, ваше убежище только у Бога. Единственная возможность для вас освободиться от греха – прийти к Нему. Прийти, какой есть. Прийти полностью искренне открыто. Принести себя со всем багажом. Все то, что есть у вас. Перестать оправдываться. Перестать вилять. Перестать лукавить. Прийти к Богу и сказать, да, Господи, я сегодня нуждаюсь в том, чтобы Ты простил меня. Чтобы Ты отпустил мне беззаконие. Чтобы Ты покрыл мой стыд. Чтобы Ты сегодня меня освободил от этого тяжелого действие греха. Давид не надеялся найти защиту свою в положении царя. Вернее, он надеялся какое-то время. А потом он понял, что его статус господина, его статус суверенного владыки этого государства не освобождает его от давления греха. Это факт. Нет на земле силы, которая бы от этого освободила. Психологи вас не освободят. Наркотики или алкоголь вас от этого не освободит. Какие-то человеческие системы, инженеринг, которые перестраивают общество и общественное сознание, не помогут. Почему? Потому что вы имеете дело с самим Богом. Вот почему, дорогие друзья, нам нужно прибегать к Нему. Вот почему нам нужно искать Его. Вот почему нам нужно постоянно иметь эту яркую, резкую картинку того, что произошло на Голгофе, того, в чем нуждаемся мы с вами, дорогие друзья. Зато помолится тебе каждый праведник во время благоприятное, и тогда разлитие вод многих не достигнет его. Вы знаете, одна известная атеистка здесь в Америке когда-то еще в 1988 году, перед тем, как она умерла, она на телевидении сказала очень важное слово. Когда ее битва с христианством подходила к концу, она сказала, я все-таки завидую христианам. Я завидую им, потому что у них есть кто-то, кто их прощает. Меня некому простить. Это действительно положение человека, который не хочет прийти к Богу. Это действительно положение человека, который избирает себе жизнь с этой тяжестью греха, который хочет жить с ним, который хочет вот под этим грузом проводить свою жизнь здесь на земле и отправиться с ним в вечность. Вот чему учит нас Давид. Он обращается и говорит: «Пусть помолится тебе каждый праведник во время благоприятное, и тогда разлитие вод многих не достигнет его». Знаете, это история Давида, этот чудесный пример тех обстоятельств, в которых Давид попал, того страдания, которое он пережил. Тогда, когда он увидел себя грешным, когда он открыл свой грех, исповедал свой грех, когда он взыскал Господа, когда он попросил у него прощения. Вы знаете, этот пример оставлен нам для того, чтобы мы сегодня услышали голос Божий. Этот голос Божий обращается к нам и говорит каждому из нас: «Вы нуждаетесь в прощении». Это нужда в прощении. Послушайте, 8 стих. Бог говорит, Давид от лица Бога говорит: «Слушайте, вразумлю тебя и наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою». Это действительно положение спасения и блаженства у Бога. До того, пока Давид не хотел признать себя грешным, до того, пока он не хотел искать прощения, он сам воевал. Как только он пришел к Богу, как только он смирился, как только он открыл свое сердце и сказал: «Да, действительно, я нуждаюсь в твоем прощении, сними с меня беззаконие, покрой мой грех, освободи меня от испорченности, избавь меня от лукавства». После того, когда он это сделал, послушайте, он слышит слова от Бога. Бог говорит: «Я буду с тобою, я буду тебя вразумлять, я буду тебя наставлять, я покажу тебе путь, по которому идти, око мое над тобою, я буду твои охранять тебя. Я буду той рукой, я буду твоим глазом, я буду тем, кто обеспечивает безопасность твою. Признай свою нужду во мне». Это ключевая точка прощения. Это ключевая точка христианства, дорогие мои. Христианство начинается с этой точки, с признания себя полным банкротом, нуждающимся в Божьем прощении. С той точки, когда мы полностью можем предать себя в Его руки, довериться Ему. Давид это пережил. И он призывает сегодня каждого из нас. Он обращается к каждому из нас, и он говорит нам сегодня: пожалуйста, откройте. Пожалуйста, исповедуйте. Пожалуйста, перестаньте прятаться. Пожалуйста, перестаньте играть в кошки-мышки с Богом. Пожалуйста, откройте себя перед Богом. И позвольте Ему занять это место. Этого водителя, этого охранника, этого вразумителя, наставляющего вас. Послушайте, здесь же он сразу сравнивает, он сразу вспоминает, он сразу возвращается к себе, вот туда, к тому времени противления. И он сравнивает себя, послушайте, он говорит об опасности противления Богу. 31 псалом, 9 стих. «Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздой и удилами, чтобы они покорялись тебе». Знаете, есть два метода подчинения Богу. Один метод – когда человек открывает свое сердце и добровольно склоняется перед Богом. Один метод, когда человек понимает, что он банкрот, что он нуждается в прощении, что он грешник. И он склоняет свою голову. Он говорит: «Да, Господь, я в стыде. Да, я совершил преступление. Да, я действительно тот человек, который достоин самого тяжелого наказания. Я сегодня нуждаюсь в твоем прощении. Я сегодня отдаю себя тебе». Есть другой вариант. Тот вариант, который Давид сравнивает, знаете, с вот этими необъезженными лошадями, которым нужна уздечка, которым нужно вкладывать в уста удила для того, чтобы держать, потому что он рвется, его держит. Давид говорит: «Не будьте как кони, как лошак несмысленный. Не будьте подобны этим глупым животным. Этих глупых животных объезживают и обуздывают. Будьте уверены, Бог вас обуздает». Будьте уверены, все, что вы встретитесь, если вы будете противиться Богу, все, с чем вы встретитесь, это будет Божья рука, которая будет вас обуздывать. Это будет Божье противление. Это будет то, что услышал Савл, когда он шел по дороге в Дамаск, и его остановил Иисус Христос, и он говорит ему: «Савл, Савл, трудно тебе идти против рожна». Трудно идти. Действительно, это жизнь не мед, это трудная жизнь. Жизнь противостояния Богу, дорогие друзья, это несчастная жизнь. Вот почему Давид начинает, и он говорит: блажен человек, которого грехи прощены, которого беззакония отпущены. Я хочу сегодня сказать каждому присутствующему здесь: пожалуйста, сегодня найдите это блаженство у ног Иисуса Христа. Пожалуйста, сегодня уразумейте эту радость прощения. Бросьте, пожалуйста, этот постыдный грех. Бросьте, пожалуйста, это мрачное, тяжелое, несчастное положение, когда вы пытаетесь лукавить, лицемерить и находиться вот в этом положении людей, которые хоронят свой грех, которые скрывают его, которые постоянно оправдываются, которые пытаются представить себя выше, чем люди, которые их окружают. Смотрите, 10 стих. Он говорит о блаженстве доверия Богу, много скорбей нечестивому. А уповающего на Господа окружает милость. Это то, что Давид пережил. Много скорбей нечестивому. Люди, скрывающие грех. Люди, не ищущие прощения. Люди, которые пошли по пути противления Богу, противостояния Ему. Эти люди найдут скорби. Причем независимо от того, как долго вы ходите в церковь, независимо от того, насколько активны вы, если вы занимаетесь тем, что скрываете свой грех, если сегодня что-то в вашей совести, что-то в вашей жизни говорит вам, и вы это знаете, может быть, вы сами себя пытаетесь обмануть, но где-то в глубине души вы ясно понимаете, что вы банкрот. Вы ясно понимаете, что если чуть-чуть отодвинуть эти шторки, вам будет стыдно. Вот почему это слово сегодня звучит к вам. Вот почему сегодня этот псалом звучит для христиан, для того, чтобы христиане обрели свободу в Иисусе Христе, счастье и радость в Нем. Это чудесное состояние мира. Это чудесное положение, когда мы доверились Ему и когда мы уповаем на Него. Посмотрите, Давид заканчивает последний стих радостью прощения. Веселитесь о Господе и радуйтесь. Праведные, торжествуйте все правые сердца. Знаете, жизнь христианина – это жизнь, в котором есть место веселью. Здесь два слова он применяет, два разных слова. Одно слово «веселитесь», второе слово «радуйтесь». То есть он хочет подчеркнуть особенно, он говорит: христиане, дети Божии, народ святой, вы можете наследовать радость, вы можете наследовать веселье, вы можете иметь его, но вы никогда не будете его иметь, пока вы не познаете радость прощения. Пока вы не познаете действительное блаженство того, когда дух ваш освобожден от лукавства, когда сердце ваше избавлено от лицемерия, когда внутренность ваша освобождена от греха, беззакония, духа восстания и духа противления Господу. Вы знаете, это не искусственное веселье. Это не веселье наигранное. Это не веселье, которое создали музыкой. Это не веселье, которое создали какими-то окружающими эффектами. Это веселье свободного сердца. Вы знаете, мне приходилось испытывать подобное чувство. Когда после сложного семестра, когда ты знаешь, сколько ты должен каждому профессору, ты одному профессору должен сдать 30 страниц, другому профессору должен выучить 100 слов написать, третьему профессору ты должен две проповеди сказать, четвертому профессору. И вы знаете, когда вот эта неделя финальных экзаменов, так называемая, вот когда она прошла, это незабываемое чувство. Это лучшее время учебы. И те, кто учился, знают это. Вы знаете, это подобная радость, о которой Давид говорит здесь. это когда вы почувствуете свободу. Когда вы почувствуете, что вы никому больше не должны. Что с вас больше никто не спросит. Что все то, что было в прошлом, все это покрыто, все это прощено. Вы свободны. Именно для этого существует Евхаристия. Хлебопреломление по-гречески называется Евхаристия. Это слово произошло от греческого слова «харис». Это слово означает «радость». Это значит, мы каждый раз, когда вспоминаем страдания и смерть Господа нашего Иисуса Христа, мы радуемся, радуемся свободе, радуемся прощению. Для того, чтобы эта радость стала вашей сегодня, пожалуйста, исповедайте свой грех перед Ним.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы – www.bbnradio.org.

В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».

0: Боже, я стремлюсь быть к Тебе поближе, пусть травинки ниже станет моя грусть. Выше всех вершин радость поднимает, и на сердце тают пики острых льдин. Дом мой неземной, вечности река, навсегда с тобой, навсегда, навсегда. Дом мой неземной, вечная страна, навсегда с тобой, навсегда. Смерть придет, усну, ты меня излечишь, скажешь, вот и вечность, значит, все к добру. Значит, все прошло, то, что мне мешало с самого начала, значит, все прошло. Дом мой неземной, вечности река, навсегда с тобой, навсегда, навсегда. Дом мой неземной, вечная страна, навсегда с тобой, навсегда. Ты давно сказал, все уже готово, а твое ведь слово в корне всех начал. Лучше, чем смогу я себе представить, к вечности прибавишь душу и мою. Дом мой неземной, вечности река, навсегда с тобой, навсегда, навсегда. Дом мой неземной, вечная страна, навсегда с тобой, навсегда.
1: В эфире библейское интернет-радио BBN. Господь сделался для нас и ради нас человеком, претерпел заушение, оплевание, крест, и этими страданиями, какие Он, бесстрадный по божеству, претерпел, учит нас и говорит каждому, мне и тебе, если хочешь ты, человек, обрести жизнь вечную и быть вместе со мною, смирись и ты ради меня, как я смирился ради тебя, и, отложив гордое и дьявольское свое мудрование, прими удары полонитом, оплевание и заушение, и не стыдись претерпеть все это до смерти. Решение за нами. Не опоздай, мой друг».

В эфире BBN, библейское вещание на интернете, на русском языке, круглые сутки. Несколько полезных советов. Хочешь получить – проси настойчиво. Хочешь найти – ищи усердно. Войти желаешь – стучи смело. Хочешь, чтобы к тебе относились хорошо – относись и ты к другим хорошо. Хочешь иметь жизнь вечную – стремись к ней узким путем. «Я есть путь и истина и жизнь», — сказал Иисус Христос. «На каком пути стоят твои ноги? Молюсь о тебе, чтобы на Божьем пути». Оставайся на нашей волне, волне библейского вещания в интернете.

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Псалом 58, 17.

0: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас, так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели библейских повествований! Вы не заметили, что чем дольше вы слушаете библейские истории, тем лучше понимаете Бога, Его заповеди? А заметили ли вы, что чем лучше вы понимаете Бога, тем легче вам быть послушными, добрыми, щедрыми? Так всегда, во все века действует Слово Божье, Библия. Поэтому нужно каждый день чтению или слушанию Слова Божьего уделять время. Я рад, что мы снова вместе и слушаем самое главное в нашей жизни – Слово Божье. Напомню, что виночерпий царя Неемия решил помочь своему народу. И несмотря на то, что он был царским слугой, он осмелился попросить царя о помощи. Бог благословляет Неемию через царя. Стены Иерусалима. Библия, книга Неемии, со 2 по 4 главы. Когда Неемия прибыл в Иерусалим, он несколько дней терпеливо выжидал и приглядывался к тому, что происходит вокруг. И вот однажды ночью, когда все спали, он сел на своего осла и отправился осматривать город. Вместе с несколькими друзьями он обошел Иерусалим снаружи, замечая те места, где стена была наиболее повреждена. В некоторых местах было столько мусора и лежали такие большие груды камней, что осел не мог пробраться через них. Таким образом, Неемия выяснил, что ему предстоит сделать. На следующий день он стал призывать иудейских предводителей начать строительство. Он рассказал им, как Господь ответил на его молитвы. Своим рассказом он вдохнул в них новые силы. Неемия собрал всех добровольцев и разделил их на отряды. Каждому отряду он выделил для работы участок стены. Иногда вместе работала целая семья, иногда люди, жившие на одной улице. Золотых дел мастера трудились над одним участком стены, а священники – над другим. Но как только строительство пошло полным ходом, враги иудеев, самаряне, пришли посмотреть и поиздеваться над ними. «Что делают эти жалкие иудеи?» – насмешливо говорил их предводитель. «Эту стену сможет разрушить даже лисица!» Но люди продолжали работать. Они твердо решили, невзирая ни на что, завершить свое дело. Когда стены были наполовину построены, самаряне обеспокоились. Они не хотели, чтобы Иерусалим вновь стал могущественным и хорошо защищенным городом. И потому они решили напасть на строителей и разогнать их. Неемия узнал об этом и разделил людей на две группы. Одну группу он вооружил, чтобы они стояли на страже, пока другая группа работала. «Не бойтесь, — сказал им Неемия, — наш Бог будет сражаться за нас». Он также обязал всех носить оружие. И каждый строитель в одной руке держал свой инструмент, а в другой — копье или меч. Неемия поставил также трубача, чтобы тот трубил, если вдруг появится враг. Теперь даже те, кто работал на отдаленных участках стены, мог услышать сигнал тревоги, оставить работу и приготовиться к бою. Люди работали яростно и усердно, с раннего утра и до той поры, когда на ночном небе загорались звезды. Неемия иногда и вовсе не ложился спать. Иудеи твердо решили работать, пока стены и все ворота не будут восстановлены, и Иерусалим не будет надежно защищен от врагов. Если Бог за нас, кто против нас? В этой истории мы это сразу увидели. Бог давал мудрость Неемии организовывать народ для строительства города. Если мы с Богом, и нам угрожает опасность, будь уверен, что Бог даст тебе защиту. До следующей встречи, дорогие друзья, когда снова наступит время слушать Слово Божье.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День сотый. Притчи, 24 глава, 27 стих. «Соверши дела твои вне дома и окончи их на поле твоем, а потом устраивай и дом твой». Это очень хороший и нужный совет. Если у вас есть поле, на котором растут разные овощи, может быть, это поле засеяно пшеницей, его обязательно надо вовремя обработать. Даже если это не поле, а огород рядом с домом, надо позаботиться о том, чтобы выполоть сорняки, взрыхлить почву, вовремя полить. И еще много-много забот потребует от вас земля, на которой вы хотите получить хороший урожай и обеспечить зимой всю семью пищей. А когда ваше поле приведено в порядок, когда собран урожай и земля отдыхает до новых посевов, наступает самое время для работ по дому и даже для отдыха. С поля. Весна в этом году была очень теплой. В солнечные деньки так и тянуло на берег речки. И хотя вода еще не совсем прогрелась, некоторые смельчаки уже открыли сезон купания. А в этот день было особенно жарко. Но нам так и не удалось искупаться. Мы всей семьей отправились на поле, надо было сажать картошку. Солнышко пригревало все сильнее и сильнее. Весенний ветерок освежал своим дыханием, и работа спорилась. Хорошо, когда работаешь не один. Дело движется быстрее, и вроде бы не так устаешь. Но все равно мы устали, проработав почти весь день под жарким солнцем. К тому времени, как работа была закончена, на небо начала наползать большая темная туча. Мы очень торопились, чтобы не попасть под дождь. Быстро собрав лопаты и мешки, сели на велосипеды и помчались, что было сил, домой. А когда мы приехали домой, уставшие и запылившиеся от работы, то купаться захотелось еще больше. И несмотря на то, что туча уже давно закрыла собой солнце и все небо, мы с удовольствием нырнули в воду. И тут полил дождь. Где-то сверкала молния, громыхал гром, а дождь сплошной стеной поливал землю и нас, купающихся в речке. Вода казалась теплой-теплой. Или она так нагрелась, или же мы нагрелись за целый день работы на солнце. Но купаться в такой воде после сделанной работы было очень приятно. Бог дает силу земле произрастить плод. Самое главное дело, которое нам предстоит сделать после окончания посевов, это помолиться Богу и попросить Его благословения. И пока продолжается лето, усердно трудиться на своем огороде или в поле, а потом будет время и для отдыха. И не забудьте, что для благодарности Богу за все Его благословения тоже должно быть время. И да будет благословение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших с поспешествуй нам, в деле рук наших с поспешествуй. 89-й Псалом, 17 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по

0: Белочка! Ку-ку! Ой, то есть хрю-хрю я хотел сказать. Ой, вчера перед сном наслушался кукушку. Она куковала непрерывно. Ой, надоело мне ужасно. А где-то в соседнем ельнике кукушки гнездо вьют. И теперь у меня через вот это все ку-ку и пропускается. Белочка!
1: Привет, кабанчик!
0: Привет, рыженькая! А чего это ты сидишь-то посиживаешь? Ты что, разве забыла, что нам клуб исследователей скоро начинать?
1: Да нет, кабанчик, я помню все. Просто сижу, размышляю. Все никак не могу понять, как это Адам с Евой могли не поверить Богу, но поверить дьяволу. Просто в голове не укладывается.
0: А, это ты про то, что они съели плод с дерева познания добра и зла? Интересно, а что это они раньше-то не замечали, что он на вид аппетитно выглядит? Ну, это я про плод говорю.
1: Кабанчик!
0: Да что, ничего, я ничего, я только просто хотел разговор поддержать.
1: Дорогие мальчики и девочки, поторопитесь, присесть поудобнее. Клуб исследователей из цикла «Смотрите, радуга» вот-вот начнет свое заседание.
0: Кто наш враг? Друзья, когда Бог творил мир, Он все сотворил прекрасно. И первые люди были очень счастливы. Но теперь не все так прекрасно. И люди теперь часто несчастны. Сегодня в мире существует обман и воровство, а еще ненависть и насилие, а также болезни, скорби и смерть. А что же произошло? Враг принес грех в мир. Грех разрушил прекрасный Божий мир. А кто же этот враг, который наполнил мир грехом? Его имя – Сатана. Его также называют дьяволом. Он ненавидит Бога и нас. Откуда появился Сатана? Мы знаем из Библии, что Сатана когда-то был красивым ангелом, и имя у него было Люцифер.
1: Люцифер был самым мудрым, самым красивым и самым сильным из всех сотворенных Богом ангелов. Возможно, он был выше всех ангелов. Наверное, когда-то Люцифер любил Бога и повиновался ему. Но он подумал, что он самый красивый, самый мудрый, самый сильный и самый великий. Поэтому Люцифер решил, что он должен быть Богом, и восстал против своего Творца и сказал в своем сердце: «Взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой».
0: А когда Люцифер согрешил, в его сердце произошли огромные изменения. Вот прежде Люцифер любил Бога и хотел ему повиноваться, а теперь он стал любить себя и поэтому не желал повиноваться Богу. А после восстания против Бога Люцифер стал сатаной. Сатана был первым ангелом, который восстал против Бога, но многие другие ангелы последовали за ним. И эти ангелы названы падшими или демонами. Ангелы, которые сохранили верность Богу, названы святыми ангелами. Сатана и падшие ангелы были свергнуты с небес. Но они создали свое царство, чтобы вести войну с Богом. И с тех пор существует.

0: будут два царства вселенной. Царство сатаны и царство Бога.
1: Сатана хотел, чтобы Адам и Ева перестали повиноваться Богу, потому что он ненавидел Бога. Но как сатана мог убедить Адама и Еву не любить своего Творца? Только ложью он мог достигнуть своей цели. Обмануть – это значит ввести в заблуждение, сказав неправду. И сатана поступил так же. Путем обмана и хитрости он искушает людей грешить и не повиноваться Богу. Он сделал это и в Эдемском саду.
0: Сатана явился к Еве в виде змея, и он ей прошипел: «Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» А Ева ему ответила: «Бог сказал нам не есть плодов с дерева познания добра и зла. А если мы это сделаем, то умрем». А потом сатана сказал Еве неправду: «Нет, вы не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги».
1: Еве не следовало верить сатане, но она поверила. Она взяла плод и ела его. Она также дала плод и мужу своему, и он тоже его ел. Адам не должен был этого делать, ведь он знал, что Бог запретил есть этот плод. А он все-таки нарушил запрет Бога. И после этого грех вошел в сердце Адама и Евы. Они стали грешниками. Когда Бог заговорил с ними вечером, Адам и Ева скрылись от лица Господа Бога. Они боялись Его, потому что знали, что поступили неправильно.
0: Грех ужасен. Адам и Ева должны были покинуть Эдемский сад, потому что они согрешили. Они больше не могли жить с Богом. Но Бог продолжал любить их, и Он им пообещал, что пошлет Спасителя. В следующем уроке, друзья, вы узнаете об обещанном Спасителе.
1: Это был очень печальный день. Ведь Адам и Ева должны были оставить прекрасный Эдемский сад. Адам и Ева были несчастны. Бог был печален. Только сатана радовался. Он радовался, потому что Адам и Ева нарушили волю Божью. После грехопадения в Эдемском саду сатана постоянно обманывает людей. Он обманывает их, говоря, что Библия – это не истинное Слово Божье. Он убеждает их, что они никогда не будут наказаны за свои грехи. Сатана обманывает людей, уверяя, что Иисус Христос не является единственным Спасителем. Хотя Иисус сказал, что нет другого пути для спасения. Послание Иоанна в 14 главе в 6 стихе записаны слова Иисуса Христа. Так Он сказал о Себе: «Я путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня».
0: В следующих двух передачах, ребята, вы узнаете, как Господь Иисус победил сатану. Потому что Христу принадлежит вся власть и на небе, и на земле. И знаете что? Вам не нужно бояться сатаны, если Иисус Христос ваш Спаситель. А в Библии говорится: «Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире».

0: Дорогие ребята, жаль, что время нашей передачи подошло к концу. Пишите нам о своем желании стать членами клуба исследователей. Тогда мы вам вышлем вопросы к дискуссии.
1: Белочка, было так интересно!
0: Свои письма отправляйте по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите «Радуга». Клуб исследователей. Автор передачи Мартынова Ольга. До свидания.
1: Белочка! Ку-ку! Ой, твои хрю-хрю! Ой, все. Я вообще забыл, что я хотел сказать. Ну, кукушка, погоди.

Дорогой друг, кем является для тебя Иисус Христос? Если мы признаем Иисуса Христа за Сына Божия, за Бога, явившегося во плоти, за истинного Бога и за истинного человека, то мы не можем не сознавать всей значительности факта, что Господь наш постоянно ссылается на Писание. Будучи Богом, Он Сам диктовал людям этот закон. Как человек Он его хранил, им жил, признавал высший Его авторитет во всех отношениях. Как обстоят дела со Словом Божьим в твоей жизни? Пусть Господь Сам проверит твое сердце. Если еще мы не придаем огромного значения Слову Божию, то сегодня день, когда мы можем начать это делать. В эфире BBN.

Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org. Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Быть мужчиной и отцом – это ответственное и серьезное положение. Но каждого отца подстерегает различные искушения. И сегодня мы поговорим, что это за искушения и как им противостоять.

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Работая над своим характером». Название сегодняшней беседы – «Основные искушения, с которыми сталкивается отец». Сегодня мы продолжим разговор об отцах. В прошлый раз пастор Петр Мицкевич дал наставление отцам, показывая то, к чему он должен стремиться. В этот раз мы поговорим о том, чего необходимо остерегаться. Тема нашего разговора – искушения и соблазны, с которыми сталкивается каждый отец. Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин. В течение нескольких месяцев мы изучаем способы работы над своим характером. Итак, слово пастору Петру.

Мир вам, дорогие друзья! Не секрет, что современный мир скрывает много опасностей для мужчины. Да именно опасностей, потому что он полон искушений, которые поджидают везде, даже на экранах компьютеров. Жестокость, агрессия, насилие, скандалы, клевета. И все это вследствие того, что человек поддается искушениям. Наше общество уже привыкло к новой идее отцовства, когда он находится на расстоянии, отсутствует в жизни семьи. Образ современного отца отдален от семьи, он не вовлечен в жизнь своих домашних. И только задумайтесь, мужчина, утомленный многочасовым рабочим днем в офисе, ежедневно делающий одно и то же, это легкая добыча для соблазнов. Современным отцам редко удается противостоять искушениям, поджидающим их на каждом углу. Но если отец посвятит свое сердце тому, что верно и истинно, то эти искушения уже не будут так страшны ему. А для этого необходимо вернуться к Священному Писанию. Многие задают вопросы. А где настоящие отцы? Воспитывать мужчин нужно и в семье, и в церкви. К сожалению, наше общество не способствует развитию духовной и моральной чистоты, праведности. И нам всем нужно бодрствовать. Мужчина – это воин, поэтому мы должны говорить об обороне взгляда, мысли и сердца. В первой главе послания Иакова мы можем узнать о тех трудностях, с которыми время от времени сталкиваются большинство мужчин и отцов. А для того, чтобы пройти через эти испытания, необходимо иметь мудрость и не просто знания, но Божью мудрость. Ведь отец может столкнуться с сомнениями, мучительной болью стесненных обстоятельств или благословением, а может быть с проклятием богатства, а также с необходимостью контролировать свой гнев. В первой главе послания Иакова мы видим трансформацию искушения в грех. В искушении никто не говорит: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Сегодня я очень хочу привлечь внимание всех мужчин, а особенно тех, кто является отцом. Даже если у вас нет детей, все равно внимательно послушайте то, что мы сегодня будем изучать. Хотя то, о чем я планирую говорить, также касается и женщин, матерей, дочерей, ну а также молодых парней, сыновей и внуков. Но моя цель сегодня – это донести что-то очень важное до отцов. Готовясь к этой передаче, я поставил перед собой четыре цели. Первое. Воодушевить вас, а не привести в уныние. Хотя мне, как пастору, порой, наверное, легче упрекнуть и отчитать, чем поддержать отцов. С матерями все проще, несложно найти возвышенные слова поддержки для матерей. А с отцами ситуация обстоит не так просто. И первое, что приходит на ум, это какие-то недочеты и замечания. Поэтому сегодня ставлю перед собой цель поддержать, вдохновить, воодушевить вас, мужчины, чтобы, услышав сегодняшнюю программу, вы стали сильнее, более просвещенными в определенных областях и воодушевленными к новым свершениям. Мне очень хочется воодушевить вас, а не привести в уныние. Моя задача – не обличить, но наставить и научить. Вторая моя цель сегодня – это встать рядом с вами, а не стоять перед вами. Я непременно буду говорить о борьбе и страданиях в жизни мужчин, и не думайте, что то, о чем я буду говорить, относится только к вам и не имеет никакого отношения ко мне. Напротив, я тоже сталкивался и сталкиваюсь с такими же проблемами, искушениями и испытаниями, как и все остальные. Поэтому я смогу говорить о них как человек, переживший это. И я стою сегодня не перед вами, а рядом с вами, дорогие мужчины. И третье. Я хочу
призвать вас не бояться выделяться из толпы и идти против течения. Я понимаю, что очень просто быть таким же, как все. Но вы и не заметите, как опустите планку своего стандарта отца или идеального мужчины. И я надеюсь, что мы сможем сделать наоборот. Поднять уровень отца до того, какой он должен быть. Какой должен быть настоящий мужчина. И моя четвертая цель – показать 6 возможных искушений. И ни одно из них не выделяется, не является явным. Вы не увидите плакатов «Будь осторожен, впереди искушение». Или если ты пойдешь по этой дороге, то упадешь. Нет. Искушения завуалированы. И есть 6 областей, в которых мы можем попасть в капкан. И часто искушения идут из добрых источников, но доведены до критической точки и тем самым становятся плохими. Хочу признаться, что-то происходит внутри меня, когда я задумываюсь, что у меня на плечах сидят дети, и оттуда они смотрят будущее. Мои дети останутся после меня, когда я отойду в вечность. Я стану воспоминанием, а они станут настоящим. И понимание этого заставляет меня бороться увереннее, прикладывать больше усилий и не сдаваться ни под каким давлением жизни. Мой духовный наставник рассказал мне историю из своей жизни. Он и его жена и дети отдыхали на озере. И один из малышей сидел у него на плечах. Отец решил зайти в воду, охладиться. Вода была прохладная, а день жаркий. И он вошел в воду с ребенком на плечах, сразу же заметил, что дно необычайно мягкое, зыбкое. Ну, вы знаете, мужчины любят рисковать и поступают иначе, чем женщины. И осознавая, что идти на глубину может быть опасно, он все равно пошел дальше, так как решил, что ребенку наверняка понравится, если его ножки будут немножко в воде. И таким образом он пошел дальше. Вода уже доходила до его шеи, и как раз немножко касалось ног ребенка. Малышу это невероятно нравилось, и он с радостью бил ногами по воде, поднимая брызги. Но тогда отец решил зайти еще немного глубже, чтобы ребенку было еще веселее. Тем более он понимал, что даже если его голова будет полностью под водой, ребенку она дойдет только до пояса. И он сделал еще один шаг. И, как оказалось, в пустоту. Под ногами больше не было дна. Он не мог поплыть, потому что тогда бы упал ребенок, который был еще совсем маленький. Отец со всей силы пытался двигаться в сторону берега, но не мог нащупать дно. А наоборот, замечал, что оказывается все дальше и дальше от берега. Вода уже попадает ему в нос, но он пытается держаться. Ребенок неимоверно счастлив, брызгается, шлепая по воде ножками. Что еще сильнее усложняет ситуацию. Силы были уже на исходе, но отец понимал, что если он уйдет под воду, то вместе с ним там окажется и маленький ребенок. И он не мог допустить даже этой мысли. Он собрал все свои оставшиеся силы, вытянул ноги, и насколько это было возможно, и каким-то чудом нащупал какой-то корень, возвышающийся над дном. И этого было достаточно, чтобы оттолкнуться и вернуться на то место, где он мог встать. Когда он вернулся на берег, то упал на песок, осознавая, что он был очень близок к трагедии. Эта история помогает нам провести несколько аналогий. Первое. Искушения такие же малозаметные, как резкие обрывы в озере. Они спрятаны под водой, скользкие и непредсказуемые. Вот в чем их основная опасность. Второе. Они призывают нас идти дальше и дальше, глубже и глубже. Мы даже играем с искушениями, представляем, как мы можем повеселиться с ними, если пойдем еще глубже в воды соблазна. Но пройдет немного времени, как они заберут у нас все силы, и нам будет очень сложно остаться в безопасности. И чем дольше мы будем играть в опасной зоне, тем страшнее могут быть последствия, и тем выше вероятность, что мы утонем. А еще трагичность в том, что вы не единственный, кто пострадает.
последствия затронут многих. И в истории мы видели, что в опасности был ребенок. И так происходит всегда. Если мы поддаемся искушениям, то вместе с нами страдает наша семья, и жена, и дети. Помня обо всем этом, давайте еще раз откроем Библию на первой главе послания Иакова. И я хочу прочитать несколько текстов и обратить особое внимание отцов на эти стихи. Конечно же, они касаются каждого. Но я хотел бы в первую очередь обратиться к отцам. Вы заметили, что Иаков неоднократно пишет: «Человек, брат, братья». И во втором стихе Иаков обращается: «Братья мои». И в шестнадцатом тоже. Это для нас, мужчины. И в промежутке между этими стихами мы найдем шесть искушений, с которыми сталкивается каждый мужчина, каждый отец. Прочитаем с 5 стиха и дальше до 16 стиха 1 главы послания Иакова. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Да хвалится брат униженный высотою своей, а богатый унижением своим, потому что он пройдет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее, и так увядает и богатый в путях своих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говорит: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех. А сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. В первой части прочитанного отрывка мы видим то, что актуально для каждого. Все мы, отцы, нуждаемся в мудрости. И согласно пятому стиху, мы можем просить мудрости у Бога. Также все мы были в таких обстоятельствах, когда нас поглощали сомнения. И шестой стих говорит, что в таком случае мы подобны морской волне, поднимающейся и опускающейся. Иаков говорит, что у таких людей двоящиеся мысли, и рано или поздно все мы были вовлечены в происходящее или отстранены. Холодны или горячи, сильны или слабы. Мы были людьми сильной веры или наоборот, теми, кому веры не хватало. Кажется, мы верим в Бога, ходим в церковь, молимся, но Господь не всегда отвечает так, как мы хотим. И мужчины делают вывод: мы плохие верующие, Господь нас не слышит. Настоящий мужчина должен ответить на вопрос веры. Есть ли Бог и какие его отношения с ним? И это самое главное. И, конечно же, все мы понимаем униженного брата, о котором написано в 9 стихе. Ведь каждый из нас был в подобных ситуациях, когда в кошельке оставалось совсем немного денег. Пусть неимущий брат гордится, когда Бог его возвышает, а вот богач смиряется. Не все мы, а, возможно, даже немногие, описаны в 10 стихе. Это богатые, чье богатство не будет длиться вечно. Может быть, Господь дал вам достаток или даже роскошь, тогда вы поставите себя на место того, кто описан в этом стихе. Я хочу сказать вам, что все мы иногда бываем в ситуациях, описанных в этой главе. Мы не находимся в этих обстоятельствах все время или сразу во всех одновременно. Но рано или поздно каждая из описанных ситуаций становится для нас актуальной. Но вот то, что описано далее, это обстоятельства, в которых мы находимся постоянно. И это актуально для каждого мужчины, для каждого отца. Во-первых, 12 стих. Все мы подвержены испытаниям.
И я уверен, что каждый из вас, если задумается, сможет сказать и назвать, через какое испытание в жизни вы сейчас проходите. Я никогда не встречал человека, который бы сказал, что в его жизни никогда не бывает искушений. Второе, стихи с 13 по 15, говорят о том, что все мы бываем искушаемы. И это происходит не изредка, а каждый день в нашей жизни мы сталкиваемся с соблазнами, эти неуловимые топи, на которые мы вступаем. Как мягкое дно берега приглашает нас пройти глубже, так искушения привлекают и завлекают нас все дальше. Сегодня я хочу поговорить не о периодах сомнений или отсутствия мудрости, о моментах богатства или бедности. Сегодня, в первую очередь, я обращаю наше внимание на то, что сопровождает нас на протяжении всей жизни. Это искушение и испытание. Я хочу выделить 6 основных искушений, с которыми сталкивается каждый мужчина. Запомните их или даже запишите. И когда поймете, что сейчас вы подвержены этим искушениям, обратитесь тогда к Богу с молитвой и просьбой придать вам сил. Первое искушение находится в области материального. Материальный достаток – это искушение. Нет ничего плохого в том, чтобы жить в достатке. Наше искушение состоит в том, чтобы заменить свое присутствие в семье на то, что вы приносите в семью. Есть соблазн предоставить ребенку игрушки вместо своего времени, пренебрегать семейными общениями, оправдывая это тем, что мне легче купить что-то своим домашним, чем провести время с женой и детьми. Я повторюсь, что нет ничего плохого в желании обеспечить свою семью всем необходимым. И более того, об этом написано в Библии. Мы можем прочитать об этом в первом послании к Тимофею, в 5 главе, 8 стих. Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Все написано весьма ясно. Это Божье повеление – заботиться о своей семье, давать им все необходимое. И очень хорошо, если у вас есть желание принести еду на семейный обеденный стол, дать одежду своим детям, купить комфортное жилье, где бы ваша семья чувствовала себя в безопасности. Но главное – это не уйти в крайности. Подарки, вещи, материальное не должно стать заменой личного участия отца в жизни семьи. Автор книги «Искушения, с которыми сталкивается отец», пишет об этом соблазне так. Послушайте. Деньги могут стать навязчивой идеей. Никакое другое понятие не имеет такие глубокие корни в нашей эмоциональной сфере, как финансы. Ничто другое в современном мире не является более предлагаемым, принимаемым и разрекламируемым. Мы можем страдать от переедания. Сейчас доступна самая разнообразная еда. Но общество и средства массовой информации помогают нам бороться с этим соблазном. Мы часто слышим о проблемах со здоровьем, которые могут появиться из-за излишнего переедания. То же самое и с алкоголем. Алкогольные напитки широко рекламируются и выглядят весьма привлекательными. Но и здесь есть некое давление со стороны общества, осуждающего алкоголизм. И всем известно о вреде для здоровья, который вызывает алкоголь. Каждый в курсе, как опасно водить машину в нетрезвом виде. Какие страшные последствия это может оказать и на водителя, и на тех, кто попадется у него на пути. Но нет программы на телевидении, нет общественного мнения, которое бы помогало нам контролировать наш потребительский материализм. Никто не говорит о вреде страсти к деньгам. Мужчины, особенно те, кто хорошо зарабатывает, перед вами постоянная вязкая топкое искушение полностью поддаться идее зарабатывать еще больше. Ваш работодатель будет обещать вам, что чем больше времени вы проводите на работе, тем лучшую жизнь вы обеспечите своей семье. Иисус учил, что жизнь человека не заключается только в том,
чем он обладает. Он указывал на разницу между жизнью человека и его собственностью. И наши дети в первую очередь нуждаются в нас самих, а не в наших подарках. Семья взращивается и воспитывается не тем, что зарабатывает отец. Никогда не видел, чтобы семья была счастлива только из-за того, что папа приносит подарки. Нет. Лучший подарок – это ты. А сейчас, отцы, услышьте меня. Нет ничего, что могло бы заменить наше присутствие и участие в жизни семьи. Простые игры в мяч, совместные ужины, выполнение домашней работы вместе с дочерью, игры на полу с маленьким ребенком, отпуск, проведенный всей семьей, прогулки, держась за руки, или просто, когда всей семьей вместе смеетесь над забавной шуткой. Вот в чем нуждаются ваши близкие люди. И нет ничего, что могло бы заменить все это. Детям быстро надоедают новые игрушки, но они никогда не забудут вашего присутствия в их жизни. Поэтому не попадитесь в топ-ловушку лжи, предлагаемую современным миром. Если вы уже готовы утонуть в материальном, если вы думаете, что чем больше вы работаете, тем больше сможете купить сладостей своим детям, и они от этого будут счастливее. Остановитесь, одумайтесь. Это ли сделало вашего отца таким важным для вас? Ну, безусловно, нет. Вы наверняка вспоминаете, как он учил вас кататься на велосипеде. Он показывал, как вбить гвоздь в стену. Отец нежно клал руку на ваше плечо, когда слезы катились на учебник по алгебре. И, может быть, он понимал в написанном не больше, чем вы, но было очевидно, что он переживает за вас и хочет помочь. Вот что приходит на ум, когда мы думаем об отцах, а не машинке или слабости. Пусть Господь поможет нам противостоять искушению материализма, чтобы мы были людьми верующими, мужами, которые могут противостоять искушениям современного мира. Мужчина – это воин. Он должен помнить, что нужно охранять, оборонять взгляд, мысль и сердце. Нам нужно задавать вопросы после просмотра фильма или после проведенного времени у компьютера. Что было сделано? Или чему можно научиться? Нет ли зависимости? А если она есть, или есть тайный грех, то нужно исповедоваться и начать следовать за Господом. Следовать за Христом – это не только радость и мир, но и постоянное участие в духовной битве. Поэтому, дорогой слушатель, если вы отец, то склоните свою голову, попросите Бога помочь вам победить те искушения, о которых мы говорили сегодня, и не утонуть в мире, в озере соблазна. А если вы еще никогда не принимали Иисуса Христа как своего личного Спасителя, то почему бы не сделать это именно сейчас? Посвятите свою жизнь Господу. Это самое главное решение, которое вы можете принять. И ваша семья будет любить вас еще сильнее. Да помилует вас Господь.

Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Основные искушения, с которыми сталкивается отец» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию и работать над своим характером. Сегодняшняя беседа является частью серии бесед под названием «Работая над своим

и радостная весть. Хотелось бы, чтобы в каждом городе, в каждом доме и в каждой семье могли услышать эту весть об Иисусе Христе. В последующих передачах мы продолжим изучать способы работы над характером. Вы услышите беседы под названием «Как запомнить истину? Обучение в школе выживания». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Если у вас возникают вопросы, напишите нам и расскажите о своих радостях или переживаниях. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Основные искушения, с которыми сталкивается отец» в следующей передаче «Свет жизни».

В эфире радио BBN, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа, Никодиму, «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое «родиться свыше»? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.

Бог проявляет свою силу в рождении, жизни, смерти и воскресении распятого и умершего на кресте Иисуса Христа, тайне, проповедь которой составляет само благовествование всемогущества Божия. Сегодня эта проповедь звучит для вас. Принять или отвергнуть — решение за вами. Радиовещание BBN от имени Христова просит: примиритесь с Богом.

Ну а сейчас давайте уделим время для того, чтобы прочитать из книги «Летти Кауман. Потоки в степи». Эти размышления помогали ей особенно в последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшнее место на 23 сентября записано в Евангелии от Иоанна в 7 главе в 38 стихе. Там сказано: «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Многие из нас удивлены, почему Святой Дух не наполняет наши души. Мы много получаем, но мало отдаем. Одари других той благодатью, что имеешь, отдай силы служению Господу и людям, и вскоре ты ощутишь в себе присутствие Святого Духа. Он наполнит тебя благословением и доверит нести людям святые дары, полученные от Него. В природе есть прекрасный пример для наших душ. Нет музыки чудеснее и нежнее, чем звуки эоловой арфы. Эолова арфа представляет собой набор музыкальных струн, расположенных в гармоничном порядке и открытых прикосновению невидимых пальцев вольных ветров. Когда небесное дуновение касается струн, разносятся божественные звуки, и кажется, как будто сами ангелы играют на арфе. Надо распахнуть сердца для принятия Святого Духа, чтобы Он мог играть на струнах наших душ, как Ему угодно, а нам самим тихо ожидать, следуя по Его пути. Когда апостолы получили крещение Святым Духом, они не остались в горнице, не стали совещаться и обсуждать события, но поспешили в разные уголки земли проповедовать Евангелие. Нивы налились, ожидают нас. Бог пришлет жнецов к нам в тот великий час, но теперь их мало, после жатвы ждет. Слышите ли, братья, нас Христос зовет? Да, ныне жатвы день, радостный жатвы день. Золотистое зерно мы будем жать серпом. Да, ныне жатвы день, радостный жатвы день. Будем гибнущих искать, спасать их со Христом. Брату слабому ты руки протяни, и любовь к работе праздному вдохни. Радостно работай, с нивы не уйди, и слышишь, раб мой, в радость ты войди. В небе солнце светит, ты спасай народ. Жатвы день недолог, скоро он пройдет. Бойся без снопов живых к Христу прийти, и старайся их побольше принести.

В эфире библейское вещание BBN. Быть снисходительными по отношению к людям должно побуждать христиан безмерное человеколюбие Бога по отношению к ним самим. Ибо когда открылась божественная доброта и человеколюбие Божие, то Бог спас нас не в силу наших заслуг, но единственно по своему милосердию. Желаете ли вы испытать это милосердие? Обратитесь к источнику милости и благ, Господу, сегодня.

0: эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russian@bbnmedia.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Псалом 58, 17.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 13. Когда у Николая появились свои дети, в том числе сыновья, он для них не делал, не покупал и не разрешал им самим мастерить что-либо подобное. Воспитывал их в милосердии и сочувствии ко всем людям и всему земному творению Божию. В доме не было ни одной военной игрушки, ни у кого из семерых детей. Дети выросли пацифистами, то есть противниками войны. Но зато нежное отношение к животному и пернатому миру, даже к любому червячку и жучку, а равно и ко всему растительному миру, сохранилось у них на всю жизнь, что очень радовало Николая как отца. А как вы, дети и юноши, относитесь к подобного рода играм и игрушкам? Пересмотрите ваши игрушки. Война – это плохо. Война – это страшно. Война – это смерть. А военные игры возбуждают в человеке желание причинять боль другому человеку, ожесточают ласковое и нежное детское сердце, делая его бесчувственным и каменным, превращают хорошего человека в насильника, обидчика, жестокого и вредного человека. И вы, родители, постарайтесь помочь своим детям разобраться в играх, мультиках, игрушках и увлечениях. Если не воспрепятствовать укоренению в детских сердцах жестокости к живому миру и людям, если не перенаправить их увлечение войной на мирное занятие, если дать им волю стрелять друг в друга игрушечными пистолетами, то когда они вырастут, им будет легко поднять руку на вставшего на их пути человека, а нередко и на родителей. Не откладывайте это на завтра, не упустите время, помогите детям правильно оценивать увлечения их сверстников и укажите на хорошие игры и занятия, способствующие раскрытию их талантов и душевного богатства. Воспитывайте в детях бережное отношение к живому Божьему миру. Николай в отрочестве и ранней юности пробовал писать стихи, как это делают почти все в таком возрасте. Чистой бумаги почти не было и писали на старых газетах. А Николаю очень хотелось иметь отдельную чистую тетрадь для стихов. И вот однажды он заметил, как учительница химии, уходя с урока, оставила на столе в классе тетрадь. Он подождал, пока все ушли, и взял эту тетрадь себе. Там была исписана только одна страница. Он ее вырвал, и получилась тетрадь для стихов. Но когда Николай покаялся, совесть напомнила ему этот грех и лишила сердечного мира и покоя. Тогда он купил чистых тетрадей, они уже были в продаже, и, взяв три, пошел в школу. Он дождался, пока эта учительница вышла из школы, подошел к ней и все рассказал. Она удивилась и сказала: «А я даже не заметила, что забыла в классе. Думала, что сама где-то потеряла». Николай попросил у нее прощения и отдал ей три тетради вместо одной. Она не хотела брать, убеждая, что у нее много тетрадей дома и что он может оставить их себе. Но Николай объяснил, что совесть ему не дает покоя, и для того, чтобы он успокоился, ей нужно взять эти тетради. Она взяла их и сказала задумчиво: «Нам всем нужно каяться. Есть в чем каяться каждому». С тех пор Николай полюбил эту учительницу, и по химии у него были только пятерки, а она всегда относилась к нему с большим уважением. Через год Николай подарил ей небольшую записную книжечку, куда собственноручно вписал свои любимые стихи из Библии и песни. Учительница была очень рада такому подарку. Жаль, что скоро они расстались. Но хотя больше Николай ее никогда не видел, он продолжал молиться о ней, чтобы она покаялась и стала христианкой. Много другого произошло в жизни Николая после покаяния. Всего не расскажешь. Расскажу еще историю о том, как Бог вмешался в его войну с безбожием. С 8 класса Николай стал учиться в вечерней школе и работать на производстве. Таким образом, он имел небольшие карманные деньги на обеды. Эти обеденные деньги он экономил и на них «воевал», в кавычках. Однажды за одной такой ожесточенной баталией его застал дорогой брат по вере Бакуменко. Николай сидел у пылающей печки и, вынимая из сумки книги и брошюры, разрывал их и бросал в огонь. «Что ты делаешь, Коля?» – обратился к нему брат. «Жгу атеистическую литературу», – с достоинством отвечал Николай. «А зачем ты это делаешь?» – переспросил он. «Борюсь с сатаною». «А где ты их берешь?» – любопытствовал брат. «В магазинах скупаю». «И по много скупаешь?» «По 2 сумки каждый месяц». «И давно уже скупаешь?» «Почти год», – ответил Николай и снова вступил в бой, расстегивая другую сумку. «Ого!» – воскликнул брат. «Вот это вояка!» Николай встал и, ободренный этим возгласом, радостно признался, как он экономил деньги на обедах, как скупал атеистическую литературу в магазинах и добавил: «Сколько я уже пожег этой литературы!» «А сколько денег ты уже сжег вместе с ней?» – печально проговорил Илья Семенович. «А сколько пищи недополучил твой желудок? Садись рядом, поговорим о твоей борьбе с сатаной и атеизмом. У тебя есть большая ревность о Боге, но ревность не по рассуждению», – начал свою речь уважаемый брат. Далее Илья Семенович рассказал, что чем больше распродается какая-нибудь литература, тем больше ее печатают, и это приносит доходы государству. Так что литературы атеисты выпускать будут еще больше, притом с радостью. «А разве хотел бы ты их порадовать?» «Далее, давай посчитаем, сколько ты за год выбросил денег в печку». И когда подсчитали, оказалось, что на эти деньги можно было купить бывший в употреблении, но еще крепкий велосипед. «А ты сжег его. Бороться нужно по-другому. Нужно изменять отношение людей к греху и к Богу. Нужно проповедовать Евангелие где только возможно. Многие люди эту литературу не читают, а в Бога не верят. Так что продолжай, брат, бороться с атеизмом и сатаной, но другими методами и другим путем». Николай понял свою ошибку и, прекратив эту бессмысленную войну с сатаной и атеизмом, решил посвятить себя проповеди Евангелия, благодаря Богу за Илью Семеновича и его совет. Он начал проповедовать еще до принятия крещения при посещении малых групп верующих. Как часто молодые люди решают что-то сделать и делают без рассуждения, пожиная потом убытки не только финансовые, но и нравственные. Если у вас, молодые люди, есть верующие родители, благодарите за это Бога и не считайте их «отжившими предками», в кавычках, не понимающими современной жизни. Напротив, откройте им свои планы, поделитесь своей мечтой и спросите у них совета, как лучше поступить. Вы не ошибетесь. Своими путями вы всегда успеете пойти, но, может быть, не всегда сможете вовремя остановиться. Выберите время. Пойдите к опытным христианам или пригласите таковых на ваше молодежное общение и поговорите с ними. Устраивайте встречи со стариками, они вам тоже помогут. Народная мудрость гласит: «Старый конь борозды не испортит». Не торопитесь сразу же следовать желанию своего сердца. Посоветуйтесь, поговорите, подумайте. От многих заблуждений и опасностей уберегут вас советы старших, уже прошедших немалый христианский путь. И не забывайте молиться. Дух Святой научит вас, как поступать и что делать. Да, Дух Святой изменяет мысли, чувства и даже характеры людей, когда поселяется в их сердца. В Вспомните Саула, Закхея, Петра, разбойника и многих-многих других.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Библия, Слово Божье, сообщает, что есть две вечности. Для детей дьявола – вечность с дьяволом или вечная погибель в аду. Для детей Божьих – вечность с Богом или, как она названа в Библии, вечная жизнь на небесах. Куда попадет душа человека после физической смерти тела, зависит от того, какое решение человек примет при жизни. Решили ли вы этот наиважнейший на сегодня вопрос? С нашей домашней странички в интернете зайдите на рубрику «Как попасть на небо» и изберите путь к настоящей жизни в Боге.

Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господень? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.

В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности нашего Господа Иисуса Христа. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь.

идею Писания. И в Ветхом Завете содержится предсказания и пророчества, освещающие различные аспекты этой темы. Мы находим там пророчество о его рождении, о его личности, служении и жизни, о его смерти, воскресении и о его будущем царстве славы. Когда воскресший Христос беседовал с двумя учениками по дороге в Эммаус, Луки 24, он, по словам автора Евангелия, начав от Моисея из всех пророков, изъяснил им сказанное о нем во всем Писании, Луки 24:27. И вполне вероятно, что Христос объяснил им, пока они шли, многие пророчества, упомянутые нами, как то о его рождении, служении, его смерти, воскресении и будущей славе. Христос как Мессия. Возможно, наиболее важными из всех пророчеств о Христе, содержащиеся в Ветхом Завете, являются многочисленные пророчества о Христе как Мессии Израиля и о мессианской родословной линии, ведущей ко Христу. Вот что пишет по этому поводу доктор Валворд из Далласской теологической семинарии. «Надежда Израиля зиждется на пришествии личности, того, кому суждено быть помазанным царем и первосвященником, и на которого Израиль смотрит, как на избавителя от власти греха». Прежде чем мы пойдем дальше, давайте себе хорошенько уясним, что мессианские пророчества говорят о двух типах Мессии. Таких пророчеств в Библии немало, и изучающие ее должны воспринимать эти два типа пророчеств как единое целое. Давайте в качестве иллюстрации рассмотрим отрывок из первой книги Царств 2:35. «И поставлю себе священника верного. Он будет поступать по сердцу моему и по душе моей. И дом его сделаю твердым, и он будет ходить пред помазанником моим во все дни». Ближайшее исполнение этого пророчества мы видим в Самуиле. Мы знаем из описания жизни и дел Самуила, что он был верным человеком Божьим и что он любил Господа. Но это пророчество уходит дальше Самуила, в будущее, где его окончательное исполнение сбудется во Христе, помазаннике Божьем, царе царей и вечном первосвященнике. Священство Самуила имело свое начало и свой конец. Священство же Христа, как говорится в приведенном пророчестве, никогда не кончится. Существуют пророчества, значение которых ясно и прямолинейно, и не остается никаких сомнений по поводу того, к кому они относятся. К примеру, Исаия 7:14 без всякого сомнения говорит о Мессии. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». В другом отрывке дается пояснение, что имя Эммануил означает «Бог с нами». Это пророчество очень ясно указывает на рождение Христа. Мы знаем, это на основании исполнения его при описании рождения Христа в Новом Завете. Именно так пришел Христос в наш мир. Родословие Мессии. В Ветхом Завете дается очень конкретная родословная линия, из которой должен прийти Мессия или Спаситель. Эта родословная начинается от Адама и Евы и продолжается через весь Ветхий Завет. В книге Бытие 3:15 предсказывается, что Мессия будет семенем жены –

0: Это родословная линия Сифа, сына Адама, Бытие 4:25. Потому что с рождением сына у Сифа люди начали призывать имя Господа. Эта родословная линия продолжается через Ноя, Бытие 6:9, человека, нашедшего милость в глазах Бога, человека, которому Господь приказал построить ковчег. В этом ковчеге спаслась семья Ноя от потопа, посланного как Божий суд на человечество. Ной и его семья были единственными человеческими существами, сохранившимися на поверхности земли после всемирного потопа. Позднее мессианская родословная линия прослеживается через Авраама и его потомков, Бытие 12:3. Авраам был человеком, которого Бог призвал для образования нового народа, Израиля, его избранного народа. Далее, эта линия следует через целую серию таких же библейских персонажей, как Исаак, Иаков, Иуда, сын Иакова, Бытие 19:10. За ними следует Вааз, Иессей и Давид, царь Израиля. И, наконец, родословие, представленное в Евангелии от Матфея и Луки, добавляют недостающие звенья в царской родословной линии от Давида до Христа. Эта возможность проследить царскую родословную линию Мессии в Ветхом Завете говорит о верховной воле и цели Бога в исполнении его вечного плана спасения человечества. Ибо величайший Божий враг сатана, не покладая рук, работает, стараясь разложить и поработить человеческую расу. Он начал с того, что обманул Адама и Еву. Под его влиянием они впали в грех и оказали неповиновение Богу. После этого сатана возбудил Каина убить его праведного брата Авеля. Этим убийством сатана надеялся предотвратить исполнение Божьего плана спасения во Христе. Но Бог обещал Адаму, что он пошлет своего сына как спасителя для грешного человека. Бытие 3:15. И он восстановил Адаму новое семя на место Авеля, Сифа, сына Адамова. Бытие 4:15. Человечество продолжало погрязать все глубже и глубже в грех до времени Ноя. Бог увидел, что Ной был человек праведный, справедливый и боящийся Господа. Чтобы очистить землю от испорченного человеческого рода, Бог послал всемирный потоп, но он спас от вод потопа Ноя и его семью в ковчеге. Таким образом, Господь очистил и сохранил семя, от которого должен был произойти Мессия. Бытие 6:9. Однако потомки Ноя не исполнили Божьего приказа: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Бытие 9:1. Они выстроили башню высотою до небес и великий город, чтобы жить в нем. На всей земле был один язык. Бог не мог позволить, чтобы возмущение против него и его воли продолжало расти и распространяться по всей земле. Поэтому он смешал им язык и рассеял их всех по поверхности земли. И снова Бог принялся за восстановление праведного семени, призвав Авраама. Бытие 12:3. Бог взял еврея Авраама из Месопотамии, где люди не знали Бога. Но Авраам проявил готовность следовать Божьим приказам и стал другом Бога. Бог заключил завет с этим человеком. Этот завет распространялся и на его потомков. Это был вечный завет, исполнение которого должно было наступить с приходом Мессии и установлением его царства. Бог сказал Аврааму: «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Бытие 12.3. Апостол Павел пишет в своих посланиях, что семя Авраама, упомянутое Богом, означает самого Господа Иисуса Христа, в котором благословится весь мир.
1: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности нашего Господа Иисуса Христа, конечно же, поможет каждому в личном хождении пред Богом, если мы будем подражать Ему, как в свое время подражал Иисусу апостол Павел. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в нашем эфире.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Мы окружены Божьей любовью и заключены в ней. От Него получаем мы пищу и питье, одежду и жилище. Его свет нам светит и показывает путь, добро и зло, пользу и вред. Его огонь согревает нас и варит нам пищу. Его воздухом сохраняется наша жизнь. По Его повелению служит нам скот. Какой стала бы наша жизнь, если бы хоть некоторые из своих благ отнял у нас Бог? Чем помогли бы наши глаза, если бы Он отнял свой свет? Блуждали бы мы, как слепые. Разве дала бы нам земля плоды, если бы Бог не послал на нее дождя? Псалом 84:13 говорит: «И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой». И минуты не может жить человек без воздуха. Все эти и прочие бесчисленные, явные Божьи благословения Он посылает нам от одной любви Своей. И эту любовь Он выразил в Господе Иисусе Христе, Который пострадал за нас, умер и воскрес для нашего оправдания. Слава Ему за это! Оставайтесь с нами!

В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org. Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме, в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио «Бибен» передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Братья и сестры, сердечно приветствую вас. Господь дарует нам новую возможность сладостного общения, и мне хотелось бы эти минуты нашего общения перед участием в хлебопреломлении посвятить размышлению на тему «О крови Христовой». Библию с полным правом можно назвать книгой, которая говорит о крови. Неверующие иногда так нам и говорят. Ваша Библия – это книга, пропитанная кровью. Посмотрите, говорят они, сколько в ней крови с самого начала убийства, и затем даже убийства, санкционированные вроде бы самим Богом. Почему, спрашиваем мы, и спрашивают они нас, это так? Почему Библия столько много уделяет внимания крови, той жидкости, которая сегодня, ну уж никак не популярна среди людей, многие психологически ее не переносят, многие считают, что говорить о крови не совсем пристойно, да потому что Библия рассматривает кровь не с человеческой, а с божественной точки зрения. Это в нашем понимании, это лишь та жидкость, которая, поддерживая нашу жизнь, течет в наших жилах, но сама по себе, в общем-то, ничего особенного не означает. В Божьем понимании мы находим, и это библейское определение, Библия говорит, что в крови находится душа, то есть жизнь каждого живого существа. Когда мы исследуем места Священного Писания, которые говорят о крови, мы находим тот глубинный смысл, который вкладывает Бог в это понятие. Творец крови и также творец этого глубинного смысла. Я прочту из послания к евреям, 9 главы, стих 22. Послание к евреям, 9 глава, 22 стих. «Без пролития крови не бывает прощения». Без пролития крови не бывает прощения. Итак, Господь придает крови огромнейшее значение. В крови находится жизнь. В чем же? Или какая кровь дает нам жизнь? Конечно же, это кровь Иисуса Христа. Библия говорит, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. И вот с самого начала Священного Писания мы видим это огромное умножение убийства. Поднимает руку брат на брата. Каин убивает Авеля. И треть населения земли, представьте себе, мы думаем, что один человек убил другого, но их не так много было тогда, уничтожена треть населения земли. Проходит некоторое время, и уже Ламех, воспевая орудие, которое подарил ему сын его Тувал-Каин, говорит о том, что он всемеро отомстит, и говорит о том, что еще больше эти реки крови разольются по земле. Не проходит и нескольких сотен лет, как Господу приходится вмешаться, и он говорит о том, что наведет потоп водный. И вы помните, этот потоп водный разрушил всю ту цивилизацию, которая была тогда на земле, но привел ли он к каким-то по-настоящему положительным последствиям? Действительно ли этот потоп смог очистить землю от тех рек крови? К сожалению, они только увеличились. Пролитие крови на земле только умножилось после потопа. Бог повелел приносить жертвы, жертвы кровные, которые покрывали бы грехи людей. Не зря мы говорим о том, что жертвы Ветхого Завета могли лишь на время покрыть эти грехи. Представьте себе, если у нас в столовой стоит стол, скажем, стол деревянный, и на нем какое-нибудь совсем неказистое, некрасивое черное пятно. Мы его пытались отмыть, но, к сожалению, оно не отмывается. Что нам сделать? Мы пытаемся его прикрыть. Мы, может быть, стелим какую-нибудь непрозрачную белую скатерть на него или что-нибудь еще, что сможет скрыть это пятно от наших гостей и посетителей нашего дома. Вот примерно то же происходило и в Ветхом Завете. Господь повелевал покрывать эти грехи, однако и Он, и те люди, которые приносили эти жертвы, должны были понимать, что кровь волов и козлов не может покрыть навсегда эти грехи, не ведет к настоящему их прощению. Нужна была совершенная жертва. Мы видим, что весь Ветхий Завет посвящен ожиданию этой жертвы, ожиданию того, кто действительно своею кровью сможет стать вселенским искупителем. Потоки крови разливались не только по земле, когда происходили убийства в языческих ритуалах, но там, в Иерусалимском храме, также при принесении жертв, когда мы читаем Ветхий Завет, в особенности во время праздников разливались потоки крови. Люди приходили и ложили руки свои на голову этой жертвы и осознавали свой грех и каялись в нем, но все эти потоки крови так или иначе были лишь временным удовлетворением. Они не могли раз и навсегда решить проблему греха. Всего этого, оказывается, было недостаточно. И когда мы понимаем, что тысячи лет прошли до тех пор, пока каждый муж Божий не осознавал, что мне нужен Искупитель, даже Иов, который практически не видел в себе никакого изъяна и особого порока, даже тот праведник Ветхого Завета, которого мы можем ставить сегодня себе в пример, говорил: «А я знаю, что мой Искупитель жив». Он даже осознавал, что ему необходим Искупитель. Только тогда, когда мы пытаемся все это понять и осознать, мы можем краешком нашего ума понять, какова же была настоящая и истинная радость у Иоанна Крестителя. Когда перед ним предстал этот муж, казалось бы, ничем не отличающийся от всех остальных, Иисус Христос, его родственник вроде бы. Мы знаем, что Христос был не просто человеком, но и Бога-человеком. Но посмотрите возглас Иоанна Крестителя, когда тот видит Иисуса Христа, возглас, дарованный ему по откровению от Духа Святого, дарованный ему по откровению свыше, это был возглас: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Это не просто фраза. Иоанн Креститель осознает, что именно в этой личности находится тот вожделенный Искупитель, которого столько много веков ожидал народ Израиля. Да что там народ Израиля, весь мир. Итак, лишь кровь Иисуса Христа способна очистить нас от всякого греха. Трудно было бы даже себе представить какое-то другое средство. Помню, в детском лагере мы спрашивали каждого ребенка как-то несколько лет назад, проводя детский лагерь еще на Украине, дети были из неверующих семей, и вот мы задавали им вопрос: «Как ты думаешь, если ты бы съел кусочек, ну, скажем, мыла, тебе нужно очистить твое сердечко, ты видишь, что у тебя есть проблема со грехом, у тебя постоянно то нечистые мысли, то плохие поступки, непослушание». Детки это понимали и признавали. И вот мы говорили: «Хорошо, тебе нужно очищение сердца. Если бы ты съел кусочек мыла, как ты думаешь, тебе бы это помогло или нет?» И вот дети, которые не знакомы были совершенно с проповедью об Иисусе Христе, с тем, что мы слышим почти постоянно в наших собраниях, почти все отвечали: «Конечно же, нет». А для них это было смешно. Это настолько очевидно, что нет никакого физического средства, которое бы нам здесь помогло. Нам нужна кровь Иисуса Христа. Но вы знаете, на этом роль крови Иисуса Христа, ее чудодейственная роль, не заканчивается. Она не только очищает нас от всякого греха, но Писание говорит, что эта кровь способна дарить нам жизнь. Христос отдал свою кровь для того, чтобы мы получили жизнь. Я читаю вновь-таки из послания к евреям 12 главы, стихи 22, с 22 по 24. Послание к евреям 12 глава, с 22 стиха. Но вы приступили, и дальше я немножко пропускаю, к чему там перечисление идет. В частности, там написано, что вы приступили к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Кровь кропления, конечно же, это вновь-таки кровь Христова, и здесь делается аллюзия на то кропление, которое происходило ежегодно на крышке Ковчега Завета, когда кровь жертвенного животного падала каплями своими туда, для того, чтобы искупить грех первосвященника и всего народа израильского. И вот говорится здесь, что эта кровь, оказывается, имеет чудодейственное свойство. Эта кровь говорит. Это не образное выражение. Здесь подразумевается нечто, что мы должны осознать, что происходит сугубо в духовной реальности. Дело в том, что, я повторюсь еще раз, это только в нашем понимании. Кровь является тем биологическим веществом, которое протекает в жилах каждого живого организма. Но оказывается, в Божьем понимании это не просто вещь. Это та вещь, которая имеет свойство говорить, и голос которой тот, кто имеет духовное ухо, может услышать. Мы читаем о том в Библии, в частности в книге Бытие, что кровь, когда была пролита Каином, кровь его собственного родного брата, вот эта кровь Авелева вопияла с земли. Этот голос может быть не слышен для нас, но он прекрасно слышен для Бога. Это место находится в 4 главе книги Бытия. Там в 10 и в 11 стихе сказано: «И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей». Вот интересно, Господь слышит этот звук, а мы нет. Как же это понять? Вы знаете, можно это проиллюстрировать следующим образом. Есть множество животных, которые видят намного больше цветов, чем мы. Наш спектр видимого света ограничен определенными частотами. Вновь-таки по замыслу Творца. Ну, скажем, нам не дано видеть ультрафиолет, который доступен многим животным. И я уж не говорю о множестве других волн, как в высоких частотах, так и в низких частотах этого спектра. Если бы нам дано было все это видеть и слышать, ученые говорят о том, что мы тогда не смогли бы сдержаться от того напирающего шума и разнообразия. То есть Господь специально уделил только щелочку видимого и слышимого спектра для того, чтобы мы воспринимали. И вот в таком же ракурсе Господь слышит голос этой крови, но нам не дано этого слышать. Мы не можем этого воспринять. Мы должны основываться на том, что записано в Слове Божьем, и доверяться этому Слову. Если кровь Авеля в свое время вопияла с земли о чем? Не только ведь об убийстве, она вопияла об отмщении. Она вопияла о том, о чем Господь позже скажет в принципе, который Он установит, как один из основополагающих принципов взаимоотношений на земле. Он скажет, что если кто прольет кровь, помните, это в Ноевом Завете, в Завете, который был заключен с Ноем после того, как тот вышел из Ковчега. Если кто прольет кровь живого существа, то да будет кровь его пролита, кровь за кровь. И дальше в Моисеевом Законе еще больше этот принцип утвердился. Он до сих пор, кстати, не отменен Господом. Итак, если кровь убиенного вопиет об отмщении, то кровь Иисуса Христа, о чем вопиет она? Ведь Он говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Соответственно, она не вопиет об отмщении, но о чем-то совершенно противоположном. Он умер невинным, и Он умер, свидетельствуя о том, сознательно говоря о том, что смерть Его является искупительной жертвой для всех людей. Таким образом, Его кровь вопиет о жизни. Если Каин был наказан позже и всю свою жизнь проходил с этим страшным клеймом или печатью, которую Господь на него навлек, то Христос принимает смерть за нас. И вот Иисус Христос во время своего земного служения, предвидя эту страшную казнь, которую ему необходимо будет претерпеть, в 6 главе Евангелия от Иоанна говорит такие слова, которые, как вы помните, не совсем адекватно были восприняты его слушателями. Я прочту Иоанна 6 глава 54 стих. «Ядущий, то есть тот, кто будет есть мою плоть, и пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную». Вы помните, насколько это породило различные кривотолки в народе. О чем это он говорит? И многие тогда отошли от него. И он, повернувшись к своим ближайшим ученикам, спросил, а не хотят ли и они оставить его? Настолько слова эти были странными. О чем говорит Христос? Тогда некоторые думали, что может быть о каннибализме. Сегодня мы сразу же обращаем наше внимание на вечерю. Но смысл этих слов не только в вечере, потому что вечеря – это часть христианской жизни. Это одно из установлений Христовых. Но тогда, когда Христос говорил эти слова, ведь еще не умер Он, не наступила смерть Его. Ведь еще ученики не знали, что будет установлена вечеря. Христос подразумевает жить жизнью Иисуса Христа. Означает не просто вступить в близкие взаимоотношения с Ним, но настолько близкие, чтобы Его плоть стала нашей плотью, чтобы Его кровь потекла, так сказать, в наших жилах. Помните у Рюдьярда Киплинга в его произведении «О Маугли»? Там говорится о том, как Маугли, вот этого мальчика, которого учат в дикой природе, различные звери, как поступать в джунглях. И вот они говорят, куда бы ты ни пошел, помни вот эту фразу, чтобы тебя кто-то не растерзал и не съел, чтобы ты чувствовал себя в безопасности. Говори всем зверям, мы с тобой одной крови. И тогда все тебя поймут, и в общем-то так оно и было. И вы знаете, в этой детской сказке есть глубинный смысл для нас, для христиан. Потому что если задуматься, то мы имеем самое непосредственное кровное родство, нет-нет, не с нашими плотскими братьями и сестрами, не с нашими родителями и даже не с нашими детьми, самое близкое, кровное и ценное родство, которое мы имеем, это то родство, которое куплено нам кровью Иисуса Христа. Кажется, что кровные родственники самые близкие, но наши кровные родственники по Писанию – это и есть все братья и сестры, искупленные кровью Христовой. И сегодня, когда мы будем принимать участие в вечере Господней, будем об этом помнить. Ведь написано, что невозможно принимать участие, не размышляя о теле Господнем, о теле Христовом. А тело Христово – это ведь и мы с вами сегодня. Тело Христово – это все члены Церкви Христовой, если только они истинно уверовали и находятся в настоящем общении друг с другом. И вот Христос висит на кресте, и вы помните, каким образом был прободен Его Бог, и оттуда истекла кровь и вода. Тогда, когда истекла эта кровь, вот тогда и открылся этот источник спасения и источник жизни. Для Христа это была смерть, для нас это является вечной жизнью. Кровь Иисуса Христа освобождает нас от всякого греха, она дарует нам жизнь, но она также, говорит Писание, избавляет нас от власти сатаны. Писание говорит о том, что целью прихода Иисуса Христа было разрушить дела дьявола. Вы знаете, дьявол содрогался от гнева и ярости тогда, когда Христос ходил и показывал, что Он является Мессией. Бесы трепетали перед Ним. Он показывал свою божественную силу, когда Его исцеляющая рука касалась хромых, немых и прокаженных. Но тогда, когда Христос повис на кресте, дьявол ликовал. Он еще не разгадал того глубинного замысла, который имел Иисус Христос. Но именно там, на Голгофе, Христос нанес окончательный поражающий удар князю царства тьмы. Именно там дьявол был повержен. Именно там, тогда, когда дьявол ликовал, тогда, когда небо закрылось и покрыло тьмой всю землю, когда плакал Отец Небесный, тогда Иисус Христос совершал за нас дело победы. И в первом послании Петра апостол Петр пишет в первой главе, в 18 и 19 стихе. Он пишет: «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от Отцом, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца». Здесь говорится о драгоценности. И мы знаем, что это бесценно, потому что тогда, когда нас спросили бы, а сколько это в долларах, такой вопрос показался бы настолько нелепым и неуместным. Конечно же, цены здесь никакой нет в нашем земном разумении. Нам не представить этой цены, мы поэтому никогда и не сможем всей нашей жизнью отблагодарить Господа вполне, сколько бы мы ни служили для Него. И поэтому служить стоит. И поэтому никогда не стоит останавливаться и говорить: «Господь, а Ты ведь мне что-то еще должен». Нет, нет, все наоборот, это мы никогда не выйдем из этого страшного долга. Раньше пребывали мы в власти сатаны, мы были в суетной жизни, как пишет здесь Петр, но были искуплены, был заплачен выкуп. Искупление означает уплата выкупа. И вот здесь начинаются вопросы. Люди спрашивают, а кому Христос заплатил выкуп? Может быть, имеется в виду, что Христос уплатил этот выкуп сатане? И сатана, как полагают некоторые тогда, отдал как будто бы нас из этого царства мрака и тьмы, удовлетворившись этой жертвою. Я думаю, что эта мысль звучит весьма кощунственно не только для меня, но и для многих из вас, братья и сестры. Конечно же, нет. В данном случае имеется в виду, что Христос искупил нас, предоставив свой выкуп единому праведному судье. Никто не обязан отчитываться перед сатаной, никто не обязан ему что-то давать в выкуп или взамен, но нет. Перед божественным судьею, справедливость которого должна была быть удовлетворена, которым является великий и всесильный всемогущий Бог, Христос предоставил свою жертву. Тогда, когда Он сказал: «Мне необходимо пойти к Отцу Моему», помните, когда Марию встретил, «Я еще не восходил к Нему», вот тогда, по-видимому, Он и имел в виду: «Мне нужно вознестись, чтобы представить свою жертву на суд божественной справедливости». Чтобы Бог раз и навсегда сделал этот вердикт. Не прикасайся ко мне, не стоит этого делать, потому что люди по всему миру ждут этого искупления, потому что есть те, кто находится еще там, в преисподних местах земли, которые ждут, когда я возвещу им это искупление, которое я только что совершил. Дорогие друзья, тогда, когда гнев, сомнения одолевают нас, когда грех приходит в нашу жизнь, когда дьявол пытается искусить и обмануть нас, заверив нас, что якобы у нас уже нет никакого прощения, когда он пытается обольстить нас, говоря нам, что мы похулили Духа Святого, совершив непростительный грех и так далее, знайте, дорогие братья и сестры, что никто не может подвергать сомнению того, что Христос уже сделал за нас на кресте своей кровью. Тогда, когда произнес он эти знаменательные слова «совершилось», что означает также «оплачено сполна» в греческом языке, он на всех платежках нашего греха, на всех наших огромных неоплаченных счетах раз и навсегда поставил эту печать. Это, конечно, не дает нам права грешить теперь налево и направо, но это дает нам право сегодня, всякий раз, когда мы находимся во власти греха, когда мы вновь попадаем в зону его действия и поражения, мы знаем, как пишет апостол Иоанн, что у нас есть ходатай пред Отцом и что у нас есть умилостивление. Это жертва Иисуса Христа. Помните, Иоанн пишет: «Я пишу вам, дети, чтобы вы не грешили». И казалось бы, ну кто же может так жить? Иоанн понимает, что это очень редко бывает. Он понимает, что это идеальная ситуация, а ведь он пишет Слово Божье, и Богу невозможно не повиноваться. Нужно ему отдать 100% себя. И дальше Иоанн продолжает: «Но если бы даже у вас такое произошло, если бы даже кто и согрешил, никаких посредников людей, Никому не идите, идите только к Иисусу Христу. У нас есть единый посредник между Богом и человеком. Иисус Христос, праведник. Нам трудно иногда понять это верой. Тогда, когда мы каемся в своем грехе, мы иногда встаем и не чувствуем, что Господь нас простил. Но и не в этом дело. Потому что чувства не являются главным индикатором Божьего прощения. Но обетования, которые есть у нас в Слове Божьем, должны быть тем определяющим фактором. Писание говорит об этом однозначно. Друзья, еще для нашего размышления о крови я хотел бы прочесть... Мы уже читали с вами из первого послания Петра о том, что это драгоценная кровь Иисуса Христа. Но мне хотелось бы остановиться на том вопросе, почему это так? В чем же драгоценность крови Иисуса Христа? Почему она особая? В чем заключается эта ее непостижимая тайна? Если, как мы уже сказали, до этого кровь миллионов принесенных в жертву животных не смогла сделать того, что сделала кровь Иисуса Христа, то на каком основании тогда кровь Христа изменяет нашу жизнь? Почему она особенная? Предлагаю, друзья, следующее, может быть, не вполне исчерпывающее объяснение, но которое хоть немного прольет на это свет. Мы знаем, что мы получаем нашу кровь от родителей. Наша кровь, текущая в наших жилах, вполне естественно, по Божьему установлению определяется наследственностью. Но у Христа, мы помним, была совершенно иная предыстория. Имел ли он земных предков? Да, действительно. Но основную свою земную жизнь, человеческую природу он получает от матери своей, от Марии, потому что у него есть небесный Отец. Этот небесный Отец и является всемогущим Богом. Мы читаем тогда, когда говорится о повествовании о рождении Христа, Марии описан этот процесс таким образом: «Дух Святой сойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя». Это место свидетельствует о непорочном зачатии Иисуса Христа. И вот это получается, что Христос не унаследует таким образом крови своего отца, земного отца, отчима, скажем так, Иосифа. Он не унаследует кровь своих предков по мужской линии. Он назван единородным от отца. Мы знаем даже из медицины сегодня о том, что мать очень часто может носить ребенка, кровь которого совершенно отличается от ее собственной. Иногда, кстати, это приводит к серьезным медицинским проблемам. И вот кровь Иисуса Христа не была кровью человеческой. Она не была запятнана грехом. Эта кровь была особенной потому, что ее вполне с полным правом можно назвать кровью божественной. Вы скажете, а оправдано ли Писанием такое утверждение? Давайте посмотрим. Помните, когда в Евангелии от Луки в 3 главе приводится родословие Иисуса Христа, и до самого Адама перечисляются все его предки, говорится о том, что все были сынами других людей. Помните, тот родил того, тот был сыном того, а Адам назван сыном кого? Адам, написано, есть Божий. Мы знаем, что далее, когда Адам потерял этот Божий образ, то написано, что они с Евой родили сыновей и дочерей по образу своему. И вот Иисус Христос называется в Писании последним Адамом. На Иисусе Христе лежит та же печать, что была некогда положена на первого человека. Он обладает теми же свойствами и качествами, и даже больше. Об этом говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 15 главе. В 45 стихе он говорит, так и написано: «Первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий». Итак, Иисусу Христу даны привилегии, которые были у Адама, и даже еще больше. Адам не мог даровать жизнь, живя вечно. Иисус Христос и живет вечно, и может даровать жизнь. Он является духом животворящим.
2: Еще одно место прочтем. И тоже говорит здесь апостол Павел. Он обращается к группе пресвитеров из Эфесской церкви. И в 20 главе Деяний апостолов произносит такие слова. 20 глава, 28 стих. Фразу эту я прочту без контекста, но просто для нашего с вами размышления. И вот он говорит, что церковь Господа и Бога, Деяния 20:28, заметили, церковь чья? Господа и Бога, которую Он, то есть кто? Господь и Бог приобрел себе, Богу, кровью Своею. Кровью чьею? По контексту кровью Господа и кровью Бога. Кровь Иисуса Христа называется в Писании кровью Божьей. Но мы скажем, как же так? Ведь Бог есть Дух, а Христос был человеком. Не будем забывать, что тот Дух воплотился во Христе. Написано, Слово стало плотью. И Он, Иисус Христос, на 100% обладал божественную природой. Итак, кровь одного человека могла покрыть или пролиться за грехи другого человека, но кровь Иисуса Христа, будучи кровью Божьей, а соответственно всемогущей и всеобъемлющей, не имеет ограничений в своем действии. И поэтому в крови Иисуса Христа заключается жизнь для всего мира. Помните, как мы поем этот псалом? «Жизнь мира распинают». Говорится об этом свойстве Иисуса Христа даровать жизнь. Об этом же говорит и апостол Иоанн в своем первом послании. Во второй главе он говорит во втором.

0: место всем. Место у креста еще есть. И тогда, когда эти люди, не принявшие решение в пользу Иисуса Христа в своей жизни, предстанут на суд Божий, Господь покажет им книги. Будут открыты книги, написано, и многие из них увидят, что здесь, на этих белых чистых страницах, могло бы быть их имя. Их имя не будет найдено записанным в книгу жизни. Но в плане Божьем написано, что Господь хочет, чтобы все люди пришли, чтобы никто не отпал. Представим себе, что нам пришел какой-нибудь чек с огромнейшей суммой, и кто-то из нас поверил, что действительно нам выдана такая сумма, где-то кто-то нам ее подарил, передал и так далее, пожертвовал, может быть. И мы пошли, обналичили этот чек или занесли его себе на депозитный счет и можем использовать эту сумму. А другие сказали, такого не может быть. И отложили этот чек, а может быть выбросили его в мусорное ведро. Так и с искуплением Христа. Сегодня бесплатно оно даровано всем. Но некоторые люди, или вернее большинство в этом мире говорят, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я не могу в это поверить. Не могу поверить, что в этом больном, холодном мире может существовать этот уголок тепла. Так, в заключении, дорогие друзья, я прочту из книги Откровения, 12 глава, 11 стих. Там написано о святых, которые, Откровение 12:11, цитирую, «они победили его, лукавого Антихриста, кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Вот он, секрет действия крови Христовой. Когда мы будем участвовать, будем помнить о том, что это знамение победы, которое дарует нам вновь Иисус Христос. Но эта кровь не будет действовать в нас, если у нас не будет истинного слова свидетельства. Эта кровь не будет действовать в нас, если мы не совершим жертву для Христа, жертву некровную, жертву намного более ценную и более сложную. Легче было убить животное там, в Ветхом Завете, чем принести себя сегодня в Новом Завете в жертву живую, святую и благоугодную Богу. Смерти достичь легко, и даже умереть за Господа в какой-то мере легче, потому что это происходит быстро, очень часто болезненно, но иногда и безболезненно. А вот жить для Господа, каждый момент оценивая в свете вечности, оценивая каждую минуту на основании того, живу ли я сейчас для себя или для Христа, для служения других, не возлюбив души своей даже до смерти. Вот чему нам необходимо учиться. Пусть Господь поможет нам в этом и достойном участии в этом святом таинстве. Аминь.
1: Вы прослушали программу Библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы искренне рады послужить вам этой передачей и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org

эфире BBN. Все мы в нашей жизни стремимся к усовершенствованию. И это принцип Божий. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», сказано в Евангелии. Это не значит то, что Христос велит человеку быть таким же совершенным, как Бог, а значит то, что всякий человек должен делать усилия сознания, чтобы приближаться к совершенству, и что в этом приближении жизнь человека, жизнь моя и твоя, дорогой друг. И если ты еще не с Господом сейчас, тебе нужно всего мгновение, чтобы обратиться за помощью к Нему. Не упусти его.

Однажды блаженный Августин сказал следующие слова: «Всякое прошедшее уже не существует, а всякое будущее еще не существовало, следовательно, как прошедшее, так и будущее есть недостаток в бытии. Но в Боге ничего недостающего нет, следовательно, у Бога нет ни прошедшего, ни будущего, а одно настоящее». Мудрые слова, не правда ли? Действительно, сегодня день спасения. Сегодня то время, когда вы можете прийти к Господу. И Он станет вашим спасителем прямо в этот же момент. Сделайте это, не откладывая на завтра. В эфире библейское вещание BBN.

0: эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Псалом 58, 17.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Апостол Павел в узах. Сидит он за решетками римской тюрьмы и пишет свое последнее послание, адресуя его своему молодому сотруднику Тимофею. Какие чудные благословения мог старец Павел вспомнить, сидя в своей темничной келье, начиная со дня своей встречи с воскресшим Христом по дороге в Дамаск. Сколько радости и побед, и скорбей было пережито в течение этих многих лет верного служения этим преданным воинам Христовым. И когда он вспоминал о постигших его страданиях и гонениях, то он мог сказать, что от всех их избавил его Господь. «А теперь, — говорит он в своем последнем послании, — я становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Да, после такого доблестного жизненного труда его теперь ожидает мученическая смерть. И вот в полном сознании этого он все же пишет своему сотруднику, который сравнительно недавно начал свое служение, и говорит ему: «Не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога». «Но Павел, отец мой, наставник, неужели ты лучшего не можешь мне обещать, чем узы, страдания и мученическую смерть? Павел, если благовестие Христово к этому приводит, то какая польза мне следовать таким путем? Я этого страшусь, мне такая жизнь не по сердцу. Притом, какую пользу могут привести страдания, ссылки, тюрьмы и смерть? Могут ли они прославить Бога и принести благоприятные результаты для Царства Божия?» Кажется, что такое недоумение было бы совершенно нормальным. И действительно, рассуждая по-человечески, раз жизнь так коротка, то почему ее не беречь и не избегать лишних страданий и преждевременной смерти? Но, возлюбленные, тут мы сопоставлены со словами того, который сказал: «Я есмь истина». И он говорит: «Сберегший душу, то есть жизнь свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». А при другом случае Христос сказал: «Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную». Это, дорогие мои, в принципе и есть свидетельство Господа нашего Иисуса Христа. В Кесаре Филипповой Христос свое свидетельство выразил ясно и конкретно, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту. Но заметьте, что Христос этим не кончил, он еще что-то сказал. Он добавил эти чудные слова: «И в третий день воскреснуть». Это и есть, дорогие мои, свидетельство Иисуса Христа, что путем страдания и смерти, путем креста, только возможна жизнь и слава Божья. В человеческом понятии это абсурд. Человек видит смерть, он видит страдания и говорит: «Какой толк из всего этого? Может ли это дать какие-нибудь положительные результаты?» Видите, мы смотрим нашими глазами, а не Божьими, а человек, он близорук, он не видит дальше того, чего он понимает. Когда Христос заявил это свое свидетельство, что он должен страдать и умереть, то факт, что он также сказал, что воскреснет, по-видимому, никакого впечатления не оставило на учеников. Они просто не слышали, видно, то, что он сказал, что он воскреснет. Они до того были удручены, услышав о его страданиях, что не дослушали, чем должны кончиться его страдания, а именно самой величайшей победой, самым чудным проявлением силы Божьей — его воскресением. Свидетельство Иисуса Христа всегда было и всегда будет для человека камнем преткновения. не без значения тот факт, что исцеление слепого, которого Иисус коснулся дважды, вы помните этот случай, происходит как раз перед заявлением Петра, что Иисус Христос – Сын Бога Живого. Об этом мы читаем во второй главе Евангелия от Марка. Тут сказано, что Иисус, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли он что. Он, взглянув, сказал, «Вижу проходящих людей, как деревья». Видите, вот такое зрение бывает у человека, когда дело касается духовных истин. Правда, он может быть религиозным, имел определенный опыт с Господом и отделился от мира, притом оставил старый образ жизни, но чего-то у него не хватает, нет у него ясности. До того мутное его зрение, что в духовных вещах у него полная путаница. Ему нужно бы судить духовно, а он этому не способен. Нет ясности, нет в зрении его резкости. Да, Господь взял его за руку, вывел его из селения, прикоснулся к нему, и все же он должен был признаться, что когда он смотрит на проходящих людей, то они кажутся ему подобно деревьям. Но заметьте, что как только он признался в ограниченности своего зрения, Господь опять возлагает на него руки и велит ему взглянуть. И сказано, он исцелел и стал видеть все ясно. И вот сразу после этого случая Иисус идет вместе со своими учениками в селение Кесарии Филипповой и спрашивает учеников, за кого почитают его люди. И они ответили, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за одного из пророков. И обращаясь к ученикам, он говорит им, а вы за кого почитаете меня? И Петр, как нам известно, по откровению ответил, ты Христос, Сын Бога Живого. Можно сказать, что это было первое божественное прикосновение к глазам Петра. Он до этого был полностью слеп. Теперь он видит. Но прошу обратить внимание на то, что когда Христос начал говорить о своих страданиях и смерти, и воскресении, то для Петра это все было тускло. Эта часть откровения была для него в тумане. Он тут, можно сказать, подобно слепому видит проходящих людей, как деревья. И реагирует Петр совершенно нормально, по-человечески. Вы заметили, я сказал «нормально», как подобает человеку, но не как духовному, а как плотскому. Когда Христос ему открыл, что ему, то есть Христу, Сыну Божьему, нужно много пострадать и, наконец, быть распяту, то Петр по духовной близорукости своей говорит, да не будет этого с тобою. И Христос обязан был воспретить ему и этому своему ученику, который только что по откровению сказал, ты Христос, Сын Бога Живого, он должен был сказать, отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Помните, как подошел к двум ученикам, идущим в Эммаус, удрученным тем, что Иисуса распяли, сам Иисус Христос? Они не узнали, что это был воскресший Иисус, который шел с ними. Да, они надеялись было, что Он есть Тот, который должен избавить Израиля. Видите, у них было частичное зрение, но не полное. Они читали Писание, но понимали в них только то, что видели их близорукие глаза. И Христос говорит им, «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?» На эту часть его свидетельства они не обратили внимания. Они просто не хотели его знать. На что нам мертвый Мессия? Как может он избавить наш народ, если он будет предан на смерть? Они видели проходящих людей, как деревья. Их зрение не было в порядке. И сказано, что Христос начал от Моисея, то есть от самого начала Ветхого Завета, и из всех пророков изъяснять им сказанное о нем во всем Писании. Иначе говоря, он засвидетельствовал им о себе. И свидетельство его было не только то, что он Мессия, избавитель народа своего, и что он Сын Божий, но и о том, что он должен был умереть, чтобы спасти народ свой и воскреснуть, чтобы дать им новую жизнь, и чтобы они были там, где он. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Свидетельство Иисуса Христа состоит в том, что никаким иным путем, как только страданием и смертью, войдет Он в славу Свою. Слава возможна не иначе, как через крест. «Кто мне служит, — говорит Христос, — мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой». Это и есть свидетельство Иисуса Христа. Правда, оно обязательно поведет тебя путем креста, страдания и преследования, но оно этим не кончается. Оно приведет тебя к воскресению, к славе Христовой. Поэтому Павел как бы говорит: «Не унывай, Тимофей, если и придется тебе страдать с благовестием Христовым, Бог тебе даст силу нести этот крест, но знай, что ожидает тебя великая награда. Будь дальнозорким. Эта великая награда будет твоей, и пусть ты получишь ее не раньше, чем войдешь в небесные обители. Но, о, какая будет там радость услышать того, который сам был мертв и все жив, когда он скажет тебе: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Вы заметили, что это единственный путь, свидетельство Иисуса Христа, который приводит к жизни, приносящей плод и кончающей радостью, и притом великой радостью. Помните, как псалмопевец Давид выразил эту истину? «Сеющие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». Это и есть свидетельство Иисуса Христа. А теперь возвратимся к тем двум ученикам, идущим в Эммаус. После того, как Иисус изъяснил им сказанное о Нем во всем Писании, включая и о Своих страданиях, то сказано, что они удержали Его, говоря: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». Они этим признали, что им нужно второе прикосновение Господне, чтобы они видели ясно. «О, чудный наш Господь! Он вошел в их дом и остался с ними. И теперь слушайте внимательно. И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им». И дальше сказано: «Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его». Вы поняли? До этого они Его не узнали. Да, сердце их горело, когда Он говорил с ними на дороге и когда Он изъяснил им Писание, но Он был для них как движущееся дерево. Они видели и не видели. Они видели движение, ощущали жизнь, сердце их горело, но все время Он был скрыт от них. Но когда Он взял хлеб, благословил, преломил и подал им, тогда открылись у них глаза». Глаза их прозрели во время преломления. Возможно, что это напомнило им вечерю, когда в горнице до своего распятия Христос преломлял хлеб с ними, и вдруг они прозрели. А ведь это Он, только Он так преломляет. Это Его блаженные, святые, сильные руки. Господи, а ведь это Ты. Да, возможно, что в этот момент, видя Его, преломляющим хлеб, глаза их открылись. И мне кажется, что глаза их открылись именно во время акта преломления. И это по той причине, что преломление говорит о ломимом теле Его, о Его голгофской смерти. Возлюбленный, только у голгофского креста можем мы получить наше зрение. Как правильно понял эту истину автор песни, которую мы так часто поем. Слушайте припев: близ Христа, я душой оживел, близ Христа навек от тьмы прозрел, близ Него спасение свет увидал, и ныне навек я счастлив стал». А начинается эта песня так: «Я не стыжусь возвещать умершего Христа, Его веление защищать и мощь Его креста». Да, Тимофей, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога. О, дал бы Господь нам ясность видеть, чем является свидетельство Иисуса Христа во всей Его полноте. Тогда воистину мы сможем сказать вместе с апостолом Павлом: «Я не стыжусь благовествования Христова, ибо оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему». Сила нашего спасения в слове о кресте. Там, на кресте, Христос полностью совершил наше спасение. Когда мы уверовали в это слово о кресте, то в этот самый момент мы стали детьми Божьими. Но, возлюбленные, этим не кончается наша новая жизнь. Это только начало. Эта новая жизнь должна прославить своего Спасителя. Как сделает она это? Силой того же креста. Они победили его, то есть дьявола, кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души свои даже до смерти. Возлюбленные, свидетельство Христово должно быть нашим свидетельством. Павел не говорит Тимофею «не стыдись свидетельствовать о Христе», хотя он мог бы и это сказать, и он был бы прав, но он говорит больше, он говорит «не стыдись свидетельства Иисуса Христа». А это обхватывает всю жизнь, а не только то, что мы говорим. Можно свидетельствовать о Христе и в то же время отрицать Его свидетельство. Свидетельство Иисуса Христа должно стать нашим образом жизни. Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Так ответил Христос, когда к Нему привели эллинов, которые хотели увидеть Иисуса. Их не удовлетворяла их греческая философия. Душа их была пуста, и поэтому они идут ко Христу, думая, что ответ на их вопрос даст им Христос. Но Христос, приводя пример пшеничного зерна, говорит Андрею Филиппу, «Я не могу им ничего дать, я не могу их спасти, пока я сам, как зерно, падшее в землю, не умру. Только моею смертью я могу их спасти». Сказав это, он теперь применяет этот принцип к своим ученикам и говорит, «Если вы хотите приносить плод, то и вам придется идти этим же путем. Любящий душу свою погубить ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранить ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». Возлюбленные друзья, чтобы насытить голодающие души и чтобы прославлен был наш Господь, отдадим себя целиком в пронзенные руки нашего Спасителя. И как Он некогда взял 5 хлебов и 2 рыбки, благословил, преломил и раздал, так Он поступит и с нами. Но наша отдача должна быть безоговорочной. Остальное Он сам совершит. Только после преломления может произойти умножение, не иначе. Да поможет нам Господь довериться Ему всецело. А если ты еще не спасен, то знай, что за тебя тело Христово уже было ломимо. Кровь свою Он уже пролил ради твоего искупления. Тебе нужно только принять Его чудный и неизреченный дар спасения. Сделай это. Протяни руку веры и прими Его сейчас. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Луки, 12 глава, с 27 по 30 стихи. «Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Вас же Отец знает, что вы имеете нужду в том». Это говорит сам Господь. Это слова Иисуса Христа. Доверимся Ему и будем надеяться, что Он благословит нас во всем. В эфире BBN.

Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению Евангелия от Матфея. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, мы приступили к изучению Святого Евангелия Господа нашего Иисуса Христа.

и делается ударение на том или ином событии более одним евангелистом, нежели другим. Дух Святой руководил авторами даже и тогда, когда, например, евангелист Марк опустил описание рождения Господа Иисуса. Это по той причине, это было раньше сказано, что он представил его как слугу. Марк сразу же начинает описывать служение Иисуса Христа на земле, когда он проповедовал и творил чудеса. Евангелисты же Матфей и Лука касаются истории воплощения и рождения Христа Спасителя довольно подробно, указывая на его положение как царя Израиля и сына человеческого. Обратите внимание на царственную роль Господа Иисуса согласно Евангелию от Матфея. Первое. Возвещение Иосифу ангелом о пришествии Иисуса Спасителя, чтобы он не боялся принять Марию, зарученную с ним в ее положении, что она чиста морально, и Дух Святой был орудием Божьим. Евангелие от Матфея, 1 глава, с 19 по 20 стих. Почему Иосиф оказался в планах Всевышнего в этом случае? Не потому ли, что он был потомок царя Давида? Ему Бог поручил возрастить телесно великого сына Давидова. О благовещании же говорится в Евангелии от Луки. Потом следует прибытие мудрецов с востока. Они спрашивают в Иерусалиме: где родившийся царь иудейский? Матфея 2 глава. Почему об этом сказано только в Евангелии от Матфея? Потому что Господь Иисус пришел к Своим, к Израилю, как царь их, хотя они не приняли Его. О результате прибытия мудрецов Иудеи, о бегстве Иосифа и Марии в Египет по повелению Божию с младенцем Иисусом, также упоминается в Евангелии от Матфея, потому что Иисус пришел на землю как царь Израиля. Он был из рода Давидова. Когда мы глубже вникаем в Евангелие от Луки, то замечаем, что его автор, врач, по вдохновению от Духа Святого, описывает события, которые не упомянуты Матфеем. Подробности о рождении Иисуса Христа. Первое. О предтече Иоанне Крестителе. Евангелие от Луки, 1 глава, с 5 по 25 стих. Второе. Благовещание. Возвещение ангелом Деве Марии о пришествии Мессии. Это волнующее радостью сердца верующих происшествие. Евангелие от Луки, 1 глава, с 26 по 38 стих и другие места. Встреча Марии с Елизаветой. Величание, произнесенное Марией Господа Бога, воистину великое событие. Третье. Исторические моменты. Исполнение пророчества в отношении Вифлеема, где родился Господь Иисус. Перепись жителей Иудеи по повелению Кесаря. Странствование туда Иосифа и Марии, несмотря на ее положение. Сын человеческий должен был родиться в Вифлееме. Дальнейшие события в служении Господа Иисуса снова сливаются воедино с другими евангелистами. Например, синоптики говорят, все три, о благословении детей Господа Иисусом. Матфея 19 глава, 13 стих, Марка 10 глава, с 13 по 16 стих, Евангелие от Луки, 18 глава, с 15 по 17 стих. Матфей передает, что Иисус благословил детей. Марк уточняет, что он взял их на руки свои и благословил. Все три евангелиста утверждают, что ученики не допускали или препятствовали
приносящим к Нему.

0: детей. Читая об этом, мы видим полную картину, как это чудное благословение произошло. Для иллюстрации вспомним случай, который передан двумя евангелистами. Это записано в Евангелии от Матфея, 15 главе, с 21 по 28 стих, и Евангелии от Марка, 7 главе, с 24 по 30 стих. О женщине Хананеенке, матери весьма больной дочери, бесноватой. Наиболее ярко передает эту картину просьбы несчастной матери и о чуде Господа Иисуса Христа апостол Матвей. Она шла за ним и громко кричала: «Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется!» Но Иисус не отвечал ей ни слова. А она, подошедши, кланялась ему. Об этом не сказано в Евангелии от Марка. Духу Святому было угодно сделать ударение на том, что Господь Иисус – царь из дома Давидова. А в Евангелии от Марка он слуга, божественный слуга. Будучи язычницей, женщина Хананеенка не входила в права получить благословение Израиля. Теперь мы, не евреи, имеем доступ к благодати Божией во Христе Иисусе. Ее смирение, слова и псы, маленькие в оригинале, едят крохи, падающие со стола, и вера ее тронула преграду. Господь исцелил ее бесноватую дочь. Апостол Павел с ликованием души возвещает в послании к Ефесянам 2 главе 12 стихе, что диспенсация или период времени Израиля окончился со смертью Господа Иисуса Христа на кресте во искупление всего мира. Преграда между евреями и неевреями разрушена, она пала. Слушайте эти слова апостола. «Вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою». Какую великую перемену совершила Голгофа для нас, язычников, во взаимоотношении нашим живым Богом. Однако мы видим, что любовь Господа Иисуса и до Его мук на кресте проявилась благодатной деятельности. Он услышал ее материнскую молитву, вопль смиренного сердца Хананеенки и исцелил ее дочь. Еще раз напоминаем, что апостол Матвей в своем повествовании подчеркивает в особой мере царственное положение Господа Иисуса Христа. Марк делает ударение на его служение людям. Лука открывает его как прекрасного Сына Человеческого. Евангелие свидетельствует евреям о Христе, Мессии и Спасителе их, а нам дарует жизнь и радость служения Ему. Он воистину явился во плоти на земле, как великий Сын Давидов, Мессия и Царь Израиля. Но еще вполне не узнан и не принят этим народом. Грядут, однако, дни, когда остаток Израиля воззрит на него во время великой скорби и возрыдает в покаянии. Израиль примет Иисуса Христа как своего Мессию и Царя. Его крестная смерть, воскресение, вознесение, сошествие Святого Духа, второе пришествие во славе входит в план Божий спасения не только Израиля, но и всего мира. Мы должны быть весьма благодарны Богу, что для нас уже нет препятствия для принятия Господа Иисуса Христа в сердца наши для новой жизни нашей в нем. Разве только недоверие или отвержение его человеком может стать причиной опасного отчуждения от Бога, Творца и Спасителя мира. Дорогой слушатель, Евангелие возвещает, что Иисус Христос есть путь, истина и жизнь. Аминь.
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «Бибиан». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в Евангелии от Матфея. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Это Евангелие в основном было написано для евреев, но истины, которые оставлены нам в этой книге, конечно же, актуальны для каждого. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bibianradio.org. Будьте с Богом!

В эфире библейское вещание ББН. Вы вместе с нами славите Господа. И мы поощряем вас к этому. Те песни, которые звучат у нас в эфире, они нуждаются еще в одном исполнителе. Это вас. Поэтому пойте вместе с нами для славы нашего Творца. Стих из 2 послания Коринфянам, с 4 главы. «Наш внутренний человек со дня на день обновляется». Апостол Павел постоянно обновлялся, потому что постоянно общался с Иисусом Христом. Он хотел все лучше и лучше узнавать Христа, и не в теории, а в жизни. Как? Читая, обновляя свой ум, принимая все испытания как часть того блага, которое Бог постоянно творил в его жизни, и твердо веруя во Христа. Как обстоит дело с нами? Обновляемся ли мы в Господе? Читаем ли мы Священное Писание каждый день? В этом библейское вещание помогает вам. Каждый день у нас на наших волнах есть чтение Священных Писаний, и вы можете за целый год вместе с нами прочитать всю Библию. Поэтому будьте внимательны к тому, чего Господь требует от вас. А Он требует обновления. Будьте с нами.

0: я выше Христова знамя.
1: Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.
2: Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
0: Книга пророка Михея, глава 3. «И сказал я, слушайте главы Иакова и князья дома Израилева. Не вам ли должно знать правду? А вы ненавидите доброе и любите злое, сдираете с них кожу их и плоть с костей их. Едите плоть народа моего и сдираете с них кожу их, а кости их ломаете и дробите, как бы в порошок, и плоть, как бы в котел. И будут они взывать к Господу, но Он не услышит их и скроет лицо свое от них на то время, что они злодействуют. Так говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение народ мой. Грызут зубами своими и проповедуют мир, а кто ничего не кладет им в рот, против того объявляют войну. Поэтому ночь будет вам вместо видения, и тьма вместо предвещаний. Зайдет солнце над пророками, и потемнеет день над ними. И устыдятся прозорливцы, и посрамлены будут гадатели, и закроют уста свои все они, потому что не будет ответа от Бога. А я исполнен силы Духа Господнего, правоты и твердости, чтобы высказать Иакову преступление его и Израилю грех его. Слушайте же это, главы дома Иаковлева и князья дома Израилева, гнушающиеся правосудием и искривляющие все прямое, созидающие Сион кровью и Иерусалим неправдой. Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря, не среди ли нас Господь, не постигнет нас беда. Поэтому за вас Сион распахан будет, как поле, и Иерусалим сделается грудой развалин, и гора дома этого будет лесистым холмом. Глава 4. И будет в последние дни. Гора дома Господнего поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие народы и скажут: «Придите, и взойдем на гору Господнюю и в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господа из Иерусалима. И будет Он судить многие народы и обличит многие племена в отдаленных странах. И перекуют они мечи свои на оралы и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Но каждый будет сидеть под своей виноградной лозой и под своей смоковницей, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это. Ибо все народы ходят каждый во имя своего Бога, а мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков. В тот день, говорит Господь, соберу хромающие и совокуплю разогнанные и тех, на кого я навел бедствие, и сделаю хромающие остатком и далеко рассеянные сильным народом, и Господь будет царствовать над ними на горе Сион отныне и до века. А ты, башня стада, холм дочери Сиона, к тебе придет и возвратится прежнее владычество, царство к дочерям Иерусалима. Отчего же ты ныне так громко вопишь? Разве нет у тебя царя? Или не стало у тебя советника, что тебя схватили муки, как рождающую? Страдай и мучайся болями, дочь Сиона, как рождающая, ибо ныне ты выйдешь из города и будешь жить в поле, и дойдешь до Вавилона. Там будешь спасена. Там искупит тебя Господь от руки врагов твоих. А теперь собрались против тебя многие народы и говорят, да будет она осквернена. И да наглядится око наше на Сион. Но они не знают мыслей Господних и не разумеют совета Его, что Он собрал их, как снопы на гумно. Встань и молоти, дочь Сиона, ибо я сделаю рог твой железным, и копыта твои сделаю медными, и сокрушишь многие народы, и посвятишь Господу стяжание их и богатство их, владыке всей земли. Глава 5. Теперь ополчись, дочь полчищ. Обложили нас осадой. Тростью будут бить полоните судью Израилева. И ты, Вифлеем Ефрара, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле и которого происхождение изначало, от дней вечных. Поэтому он оставит их до времени, доколе не родит имеющие родить. Тогда возвратятся к сынам Израилевым и оставшиеся братья их. И станет он, и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда он будет великим до краев земли. И будет он миром. Когда Ассур придет в нашу землю и вступит в наши чертоги, мы выставим против него 7 пастырей и 8 князей. И будут они пасти землю Ассура мечом и землю Нимврода в самых воротах ее. И он избавит от Ассура, когда тот придет в землю нашу и когда вступит в пределы наши. И будет остаток Иакова среди многих народов, как роса от Господа, как ливень на траве. И он не будет зависеть от человека и полагаться на сынов Адама. И будет остаток Иакова между народами среди многих племен, как лев среди зверей лесных, как скимин среди стада овец, который, когда выступит, то попирает и терзает, и никто не спасет от него. Поднимется рука твоя над врагами твоими, и все неприятели твои будут истреблены. И будет в тот день, говорит Господь, истреблю коней твоих из среды твоей и уничтожу колесницы твои. Истреблю города в земле твоей и разрушу все укрепления твои. Исторгну чародейство из руки твоей, и гадающих по облакам не будет у тебя. Истреблю истуканов твоих и кумиров из среды твоей, и не будешь более поклоняться изделиям рук твоих. Искореню из среды твоей священные рощи твои и разорю города твои, и совершу в гневе и негодовании мщение над народами, которые будут непослушны. Глава 6. Слушайте, что говорит Господь. Встань, судись перед горами, и холмы да слышат голос Твой. Слушайте, горы, суд Господен, и вы, твердые основы земли, ибо у Господа суд с народом Своим, и с Израилем Он состязуется. Народ мой, что сделал я тебе и чем отягощал тебя? Отвечай мне. Я вывел тебя из земли египетской и искупил тебя из дома рабства и послал перед тобой Моисея, Аарона и Мариами. Народ мой, вспомни, что замышлял Валак, царь Моавитский, и что отвечал ему Валаам, сын Веора, и что происходило от Ситима до Галгала, чтобы познать тебе праведные действия Господние. С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом Небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или несчетными потоками елея? Разве дам ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей? О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно, мудренно ходить пред Богом твоим. Глаз Господа взывает к городу, и мудрость благоговеет пред именем твоим. Слушайте жезл и того, кто поставил его. Не находятся ли и теперь в доме нечестивого сокровища нечестия и уменьшенная мера отвратительная? Могу ли быть чистым с весами неверными и с обманчивыми гирями в суме? Так как богачи его исполнены неправды, и жители его говорят ложь, и язык их есть обман в устах их, то и я неисцелимо поражу тебя опустошением за грехи твои. Ты будешь есть и не будешь сыт. Пустота будет внутри тебя. Будешь хранить, но не убережешь, а что сбережешь, то предам мечу. Будешь сеять, а жать не будешь. Будешь давить оливки и не будешь умощаться елеем. Выжмешь виноградный сок, а вина пить не будешь. Сохранились у вас обычаи Амврия и все дела дома Ахавова, и вы поступаете по советам их. И предам я тебя опустошению и жителей твоих по смеянию, и вы понесете поругание народа моего. Глава 7. Горе мне, ибо со мной теперь как после сбора летних плодов, как после уборки винограда. Ни одной ягоды для еды, ни спелого плода, которого желает душа моя. Не стало милосердных на земле, нет правдивых между людьми. Все строят ковы, чтобы проливать кровь, каждый ставит брату своему сеть. Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло. Начальник требует подарки, и судья судит за взятки. А вельможи высказывают злые хотения души своей и извращают дело. Лучше из них, как терн, и справедливый, хуже колючей изгороди. День провозвестников твоих, посещение твое наступает. Ныне постигнет их смятение. Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля. От лежащей на лоне твоем стереги двери уст твоих, ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку домашние его. А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего. Бог мой услышит меня. Не радуйся по поводу меня, неприятельница моя. Хотя я упал, но встану. Хотя я во мраке, но Господь свет для меня. Гнев Господен я буду нести, потому что согрешил пред Ним, доколе Он не решит дело моего и не совершит суда надо мной. Тогда Он выведет меня на свет, и я увижу правду Его. И увидит это неприятельница моя, и стыд покроет ее, говорившую мне: «Где Господь Бог твой?» Насмотрится на нее глаза мои, как она будет попираема, подобно грязи на улицах. В день сооружения стен твоих, в этот день отдалится определение. В тот день придут к тебе из Ассирии и городов египетских, и от Египта до реки Евфрат, и от моря до моря, и от горы до горы. А земля-то будет пустыней за вину жителей ее, за плоды деяний их. Паси народ твой жезлом твоим, овец наследия твоего, обитающих уединенно в лесу среди кормила. Да пасутся они на Васане и Галааде, как в дни древние, как в дни исхода твоего из земли египетской. Явлю ему дивные дела. Увидят это народы и устыдятся при всем могуществе своем. Положат руку на уста, уши их сделаются глухими, будут лизать прах, как змея, как черви земные. Выползут они из укреплений своих, устрашатся Господа, Бога нашего, и убоятся тебя. Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. Ты явишь верность Иакову, милость Аврааму, которую с клятвой обещал отцам нашим от дней первых.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Библия нам открывает, что наши души болеют так же, как и тела. Болезнь души хуже рака, хуже паралича. Эта болезнь – та чума, от которой страдает весь мир. Эта болезнь несет разочарование и замешательство в личную жизнь. Имя этой болезни некрасивое, и мы не любим пользоваться этим именем. Мы вообще почти забыли имя этой болезни, но они все чаще теперь говорят даже психиатры, которые из них добросовестные. Имя этой болезни – грех. Иисус Христос родился на нашу землю как врач, который единственный может исцелить эту болезнь. И есть только одно лекарство – Его святая кровь, пролитая за меня и тебя, мой друг. Мы на BBN молимся, чтобы Господь исцелил тебя сегодня. Решение за тобой.

0: ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «BBN». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Сегодня мы вместе будем продолжать наше изучение и исследование Священного Писания Библии. Я надеюсь, ваши Библии уже открыты и открыты на Евангелие от Луки. Мы будем изучать 12 главу Евангелия от Луки. Откроем наши Библии и прочтем из первого стиха этой главы предостережение Иисуса своим ученикам. Написано: «Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, Он начал говорить сперва ученикам Своим: „Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие“». Это было время самого обширного служения Иисуса, дорогие слушатели. Тысячи народа следовали за Ним. И вот здесь Он остерегает Своих учеников: «Берегитесь закваски фарисейской», то есть учения фарисеев. Фарисеи все внимание обращали на внешность, на обрядность, на религиозность, на внешнее исполнение закона. Иисус поучает своих учеников.

говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзья мои, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать, но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиену. Ей говорю вам, того бойтесь. Они не должны бояться людей, дорогие друзья, которые самое большее могут сделать, так это убить, а дальше их власть не распространяется. Но они должны бояться Бога, в руках которого находится их вечная участь. Человек, боящийся Бога, перестает бояться людей, и лишь человек, не имеющий страха перед людьми, может бесстрашно исповедовать Иисуса Христа людям. Страх никогда не может явить любви Христовой миру, боящийся не совершен в любви. Иисус говорит своим последователям, что когда их приведут к начальствам и властям, пусть они не заботятся, что им сказать, потому что Дух Святой научит их, что нужно говорить. Мы читаем далее стихи 13 и 14. «Некто из народа сказал ему: Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство. Он же сказал человеку тому: кто поставил меня судить или делить вас? Иисус, друзья, не пришел разбирать мирские вопросы и решать земные дела. Он пришел для несравненно более важного, чтобы спасти людей от их мирских наклонностей, от их привязанности к временному, земному, и открыть им доступ в царство духовных возможностей. Верующие не должны принадлежать к этому миру, их жительство на небесах. Там их ценности и там их сердце.

О тщетности земных приобретений Иисус рассказал притчу в стихах от 15 до 21, где говорится: «При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою: что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». Друзья дорогие, алчность – это такая черта характера человека, которую очень трудно обнаружить. Едва ли кто кается в своей алчности, не так ли? Даже христиане могут быть увлечены материализмом, погоней за наживой. Для христианина алчность – это один из тягчайших грехов. Это тайный грех, о котором никто не знает, даже самому человеку трудно иногда распознать его в себе. Алчность есть полная противоположность характеру Христа. Христос пожертвовал всем ради нас. Он отдал самого себя, чтобы в этой отдаче явить вечную божественную любовь. Эгоизм – это суть алчности. Это основная черта характера дьявола. Алчный человек собирает себе сокровища здесь, на земле. У него нет сокровищ на небе. Все, что он делает с землей.

одной целью приобретения. Наш Господь называет такого человека безумным. Но вы обратите внимание на этого человека. В глазах всех людей это, можно сказать, неплохой человек, повинующийся законам граждан. Он хороший сосед, он прекрасный семейный человек, он вне всякого подозрения, он даже живет честной, казалось бы, жизнью в хорошей обстановке. Он не злой человек, он не делает преступлений, не замешан в каких-то политических махинациях или интригах и в других подозрительных делах. Он не алкоголик, честный по отношению своей жены. Кажется, что все с этим человеком обстоит благополучно. И все же, друзья дорогие, наш Господь называл его безумным. Почему? Потому что все его помыслы в любостяжании, в алчности. Он жил так, как если бы этой жизнью кончалось все. Он не смотрел по ту сторону смерти, не интересовался своей вечностью, дорогие слушатели. И вот мы читаем теперь 22-23 стихи. «И сказал ученикам своим, посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела во что одеться, душа больше пищи или тело одежды». Мы должны во всем довериться Господу, дорогие друзья, и не возлагать наших надежд на приходящие вещи этого мира. О тщетности наших усилий Иисус говорит в стихах 25 и 26. «Да, и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем?» И потом в стихе 31 мы читаем: «Наипаче ищите Царствие Божье, и это все приложится вам». Друзья дорогие, о важности нашей жизни для Господа Иисуса говорится в стихах от 32 по 36 этой 12 главы Евангелия Луки. «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалище неветшающее, сокровище не оскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящи, и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему». Так читаем, друзья дорогие, в этой 12 главе, в стихах от 32 по 36. Иисус, дорогие слушатели, говорит, насколько неоценимо важнее вечное перед временным. В ожидании нашего Господа с неба мы должны быть готовы в любую минуту встретить Его.

0: Вот слова Иисуса Христа. «Будьте же и вы готовы, ибо в который час, не думайте, придет Сын Человеческий». Готовы ли вы, дорогие слушатели, встретить вашего Господа? В стихах от 42 по 46 мы имеем одну из величайших притч, которая учит нас быть занятыми служением в ожидании Его прихода. Господь же сказал: «Кто верный и благоразумный домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого Господин его пришед, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем: «Не скоро придет Господин мой», и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придет Господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Друзья дорогие, мы с вами не знаем точного времени, когда Господь придет, чтобы взять церковь свою. Написано, что неизвестно ни часа, ни времени конкретного, но, слушатели, Господь дал нам разные приметы, и они написаны в 24 главе Евангелия Матфея. Блаженны те, которых Господь найдет исполняющими порученное им дело. Цель христианина – не высчитывать дни, когда Господь придет, а быть, друзья, быть всегда готовым встретить Его. Если не Он придет, вы к Нему должны идти. Вы и я в один прекрасный день, мы, слушатели, предстанем пред смертью и перейдем черту этой земной жизни. И мы должны встретиться с Ним. Поэтому, друзья, мы должны всегда, всегда быть готовыми. Дальше, от стиха 49 до 53, Иисус говорит об огне, о крещении и о разделении. Написано: «Огонь пришел я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся! Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына и сын против отца. Мать против дочери и дочь против матери. Свекровь против невестки своей и невестка против свекрови своей». Друзья дорогие, Иисус пришел низвесть на землю, огонь нового учения, огонь Духа Святого, чтобы им сжечь одежду поверхностной религиозности и зажечь сердца людей пламенем божественной любви. Он должен креститься в смерть. И сейчас Он томится духом по совершению спасения. Он говорит о внутреннем мире в сердцах возрожденных людей и о внешнем разделении между людьми. Новая жизнь вызовет реакцию всего старого, и оно поднимется на борьбу против носителей любви Христовой, ломая даже родственные связи. Любовь Христова поднимет к действию ненависть сатанинских сил, и они яростно обрушатся на последователей Христовых. Неверующий мир восстанет против верующих и отделит их от себя. И это отделение, дорогие друзья, верующих от мира и есть их освящение. Тот больше освящается, кто больше гоним. И оканчивается эта глава наставлением Иисуса Христа, чтобы верующие не заражались ненавистью этого мира, но побеждали ненависть любовью, чтобы искали примирения со своими соперниками, где только это возможно и за всякую цену. Лучше оставаться обиженными, гонимыми, лишь бы мир Божий воцарялся в сердцах людей. Итак, дорогие слушатели, мы желаем вам самого хорошего и до следующей встречи в эфире, надеясь на следующую встречу в это время и на этой же волне за изучением Священного Писания, дорогие друзья. У микрофона с вами был Александр Захария. Я хотел бы оставить вам один вопрос для вашего личного домашнего изучения. Вопрос таков. Кого назвал Господь безумным? Почему же этот человек был так назван? И кого же он представлял в то время? И кого представляет он сегодня? Итак, дорогие слушатели, я прощаюсь с вами. Желаю вам, конечно, самого прекрасного, то есть Божьих благословений.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библиан». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Года, как лестницы, ступени. По ним восходим мы все выше, пока в какой-то день осенний окажемся под самой крышей. Там прояснится наша память, и лестница предстанет эта, ступени детства и рассвета, и те, где нам случалось падать. И там у самого конца-то возникнет сильное хотенье пройти опять свои ступени с 15-й или с 20-й. Но это будет невозможно. Друзья, свершайте же восхождение и ревностно, и осторожно, чтобы не страдать от сожаления.

0: Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Псалом 58, 17.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение книги «Левит», первые 7 глав, которые говорят о порядке жертвоприношения. Какой смысл вкладывался в совершение этого служения? Один из толкователей Библии, упомянутый в комментариях к толковой Библии Лопухина, отмечает: «Что Бог ни в чем не нуждается, сему, думаю, не будут много противоречить и малосмысленные. А что неблагоугодны Богу и таковые жертвы, сие открыл он через многих пророков. Но поскольку израильтяне, долгое время прожив в Египте, научились приносить жертвы идолам, то Бог дозволил жертвы, чтобы избавить их от суеверия. Ибо жертвами увеселялись израильтяне, посему и дозволил их, удовлетворяя такому пожеланию». Кроме того, что Бог повелел приносить в жертву животных, почитавшихся египтянами, в ветхозаветней жертве воплотилась идея служения Богу и искупления человечества посредством жертвы Иисуса Христа. В библейском понимании жертвы идея дара, посвящения Богу себя и своей собственности, основная. Мы уже говорили о жертве всесожжения, которая сжигалась полностью на жертвеннике. Эта жертва была самой важной из всех видов жертв, и символизировала она полное посвящение себя Богу. Поэтому принесенная от всего сердца, такая жертва была приятным благоуханием Господу. Во второй главе книги «Левит» обсуждается порядок принесения бескровной жертвы, принесенной от плодов земли. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим разговор о так называемом «хлебном приношении». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы читаем вторую главу книги «Левит», которая рассказывает о хлебном приношении. 11 стих. «Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного, ибо ни квасного, ни меду не должны вы сожигать в жертву Господу». Упоминание об ингредиентах, которые не должны входить в хлебное приношение, также важно, как и упоминание о том, что туда входит. В этом стихе упоминаются закваска и мед. В Писаниях очень часто говорится о закваске. Господь Иисус Христос предостерегал своих учеников против закваски фарисейской. Он имел в виду доктрины фарисеев и их учение, которое и есть закваска. Закваска – порочное учение, принцип зла. Она должна быть исключена из хлебного приношения. Значит, и в самом Христе нет зла, в его жизни нет зла. Запрету подвергался также и мед, который символизирует природное, земное благоухание. Мед обязательно закиснет и превратится в закваску. Есть христиане, которые на публике принимают благостный и набожный вид, улыбаются воскресными улыбками. Они величают всех «брат дорогой» и разными другими благочестивыми титулами. Вокруг их головы виден нимб, начищенный с помощью самого современного моющего средства. И в то же время эти люди распространяют самые злобные сплетни и ужасную клевету. Они опаснее, чем убийцы с пистолетом. Позвольте вам заметить, что многие люди часто пользуются медом в своей жизни. Господь же всегда говорил правду без прикрас. В жизни Иисуса не было растлевающего принципа лжи и уловок. Он не выставлял на показ медовую сладость, и в его речах не было закваски, которая делала бы их желанными для земного человека. Итак, прочтем 12 стих. «Как приношение начатков приносите их Господу, а на жертвенник не должно возносить их в приятное благоухание». Хлебное приношение было приятным благоуханием, но, как видим, его сладость ни в коем случае не могла происходить от таких приятных природных веществ, как закваска или сладкий мед. Прочтем теперь 13 стих. «Всякое приношение Твое хлебное соли солью, и не оставляй жертвы Твоей без соли завета Бога Твоего. При всяком приношении Твоем приноси соль». Соль – последний ингредиент хлебного приношения. Это, выражаясь современным языком, консервант. Характер ее прямо противоположен закваске. Закваска ведет к брожению, соль предохраняет от разложения. Соль завета по-прежнему употребляется в пищу арабами в качестве знака, который связывает человека с Божьим обетованием. Соль символизировала верность и преданность Богу того, кто приносил жертву. Христос верен. Это одно из Его многочисленных качеств. Он верный и истинный, говорится в 11 стихе 19 главы книги Откровения. Он – Господь Иисус. Христос принес Себя в жертву Богу. Мы тоже можем сегодня принести Себя в жертву Богу благодаря Его милости. Мы должны быть верны Богу. Христиане должны быть солью земли. И мы становимся ею, когда приносим себя в жертву Богу, о чем говорится в 1 и 2 стихах 12 главы послания к римлянам. Прочтем теперь о первых плодах из колосьев с елеем и ливаном. Это последние стихи 2 главы с 14 по 16. «Если приносишь Господу приношение хлебное из первых плодов, приноси в дар от первых плодов твоих из колосьев, высушенных на огне, растолченные зерна, и влей на них елея, и положи на них ливана. Это приношение хлебное. И сожжет священник в память часть зерен и елея со всем ливаном. Это жертва Господу». Хлебные приношения совершались, например, в праздник первых плодов или праздник Пятидесятницы, описанный в стихах с 9 по 14, 23 главы книги Левит. В стихах с 14 по 23, 6 главы книги Левит, излагается закон о хлебном приношении. В соответствии с этим законом, хлебное приношение совершалось утром и вечером вместе с принесением жертвы всесожжения. Хлебное приношение изображает Христа в Его посвященности Богу. Оно также представляет посвященность верующих Христу. И, наконец, оно символизирует совершенную человечность Христа. Сейчас мы с вами начинаем читать третью главу книги Левит, которая посвящена мирной жертве. Жертва эта символизирует и изображает единение и общение верующих с Богом Отцом через Господа Иисуса Христа. Как вы уже знаете, к Богу мы можем прийти только через Иисуса Христа. Ни одно жертвоприношение само по себе не в состоянии изобразить и открыть многие чудесные стороны личности Христа и многие стороны Его славы. Чтобы представить себе Его земную жизнь, нам необходимы четыре Евангелия Нового Завета, и точно так же нам необходимы пять жертвоприношений, описанных в книге Левит, чтобы изобразить Его личность и Его служение. Мы увидим, что между мирной жертвой и жертвой всесожжения существует поразительное сходство по некоторым моментам. Но в то же время мы найдем и резкие отличия. Мирная жертва – это уникальная жертва. Мирная жертва говорит прежде всего не о том мире, который Христос установил своей кровью, пролитой на кресте. Поскольку этот мир связан с грехом и не достигается благоуханными жертвами. Об этом говорит апостол Павел в стихах с 20 по 22 первой главы послания к Колоссянам. «Христос стал нашим миром по отношению к греху, чтобы примирить с собою все, умиротворив кровью креста Его и земное, и небесное». Апостол Павел пишет далее и вас, бывших некогда отчужденными врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою». А это все не относится к мирной жертве. Мирная жертва говорит о том мире, о котором писал апостол Павел в стихах с 13 по 22 второй главы послания к Ефесянам. О мире, который приводит всех верующих к единению с Отцом в Святом Духе через Господа Иисуса Христа. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно, и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей – учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И пришед, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагая стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Мирная жертва говорит не о мире, которого Христос достиг, пролив свою кровь на кресте, а о том мире, каким является Он Сам, благодаря крови, пролитой на кресте. Он – место встречи всех верующих вместе и место встречи каждого верующего с Богом Отцом. Христос – единственный, кто может снести стены, разделяющие людей, устранить семейные, религиозные, расовые и национальные барьеры. Все становятся одним. Все объединяются во Христе, а затем они становятся жилищем Божьим в Духе и получают доступ к Отцу. Только верующие могут объединиться в принятии чудес, красоты и славы Христа. Они могут духовно общаться с Отцом и друг с другом, когда становятся сопричастны всему, что можно получить от Христа». Апостол Иоанн в 3 стихе 1 главы своего первого послания говорит: «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». Мирная жертва объединяет нас. Только вокруг личности Христа можем мы по-настоящему объединиться. Я никак не могу общаться с каждым отдельным прихожанином, но ничто не мешает мне общаться с каждым и со всеми, если только они смогут встретиться со мной вокруг личности Христа. Там мы становимся одно целое, там мы все одинаковы, там мы наслаждаемся личностью Христа. Теперь коснемся немного структуры 3 главы, рассказывающей о мирной жертве или о Христе, нашем мире. Стихи с 1 по 5 рассказывают о жертве из крупного скота, стихи с 6 по 11 рассказывают о жертве из мелкого скота, стихи с 12 по 17 рассказывают о жертве из коз, а сам закон о мирной жертве излагается в стихах с 11 по 21 в 7 главе книги Левит. Итак, читаем о жертве из крупного скота. Начинаем с 1 стиха. «Если жертва его жертва мирная, если он приносит из крупного скота мужеского или женского пола, пусть принесет ее Господу, не имеющую порока». В определенном смысле мирная жертва универсальна и всеобъемлюща. Грешник может обращаться к Богу, потому что Христос заключил мир, пролив свою кровь на кресте. Кроме того, единение и общение с Богом происходит также благодаря миру, полученному кровью Христа, пролитой на кресте. Христос и Его искупительное служение обеспечили все необходимое для мира. Мирная жертва, однако, сосредотачивает основное внимание именно на единении. Почему Евангелие так привлекательно для грешников? Бог говорит вам и мне, всем грешникам: «Вы заблудились, вы ушли от Меня, поэтому Я должен предать вас тьме вечности». Если бы Бог так и сделал, то Он поступил бы справедливо, свято, и все ангелы на небесах воспели бы хвалу Его имени. Но, друзья мои, Богу угодно было то, что сделал Христос для вас. Евангелие говорит: «Бог примирился». Встает вопрос: а примирились ли вы? Богу угодно то, что сделал Христос. Вот главная мысль Евангелия, вот благая весть. Бог повернулся к вам, а повернетесь ли вы к Нему? Он примет вас благодаря тому, что сделал Христос. А будет ли вам угоден Христос и то, что Он сделал? Придете ли вы к Богу, чтобы общаться с Ним? Ведь только в единстве с Ним вы можете познать настоящий мир. Мирная жертва отличается от жертвы всесожжения в нескольких отношениях. В жертву всесожжения могло быть принесено только животное мужского пола. Здесь же жертва может быть мужского или женского пола. Но только она должна быть без порока. Грешник никогда не найдет и не увидит во Христе столько же, сколько видит в нем Бог. Жертва всесожжения говорит о том, что Бог видит во Христе. А мирная жертва говорит о том, что грешник находит во Христе. Хотя грешник никогда не сможет найти во Христе столько же, сколько находит в нем Бог. Прочтем второй стих. «И возложит руку свою на голову жертвы своей, и заколет ее у дверей скинии собрания. Сыны же Аароновы, священники, покропят кровью на жертвенник со всех сторон». До этого момента обряд принесения жертвы всесожжения повторяется слово в слово. Прочтем далее третий и четвертый стихи. «И принесет он из мирной жертвы в жертву Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками он отделит это». А вот здесь уже заметное отличие от жертвы всесожжения. Жертва всесожжения помещалась на жертвенник полностью, а мирная жертва только частично. Это была отборная часть, тук и внутренности, которые говорят о скрытых богатствах, драгоценных качествах и бесценных сокровищах Христа, которые известны одному Богу. Бывает, что близкие люди великого человека, который подвергся публичным оскорблениям и нападкам, знают о нем гораздо больше правды, чем все остальные. В самом начале моего служения я познакомился с одним знаменитым проповедником. Он и вся его семья стали моими друзьями. Однажды его оскорбили, распространив о нем чудовищные сплетни. Но вся его семья, вместе с ними и я, знали, что все это ложь. Точно так же о Христе говорят очень много неправды. Многие заявляют: «Я не понимаю то во Христе, мне непонятно это во Христе». Друзья мои, мне тоже в нем многое непонятно, но его знает Бог. Бог видит в нем больше, чем вы или я сможем когда-либо увидеть. Бог видит все, что внутри, мы же его не знаем. Вот почему Павел в 10 стихе 3 главы послания к филиппийцам жаждал познать его и силу воскресения его и участие в страданиях его. Прочтем теперь 5 стих. «И сыны Аароновы сожгут это на жертвеннике вместе со всесожжением, которое на дровах, на огне. Это жертва, благоухание, приятное Господу». Жертва сгорала на огне, что свидетельствует о полноте посвященности Христа и о Его человеческих испытаниях и страданиях. Эта жертва называется благоуханием, приятным Господу. Все внимание, как видим, по-прежнему на личности Христа, а не на том, что Он сделал. Сейчас перед нами Его совершенная жизнь, а не Его смерть за грех. При Его земной жизни Он страдал отнюдь не за грехи мира. Даже в первые 3 часа пребывания на кресте Он страдал прежде всего от рук человеческих. И только в течение 3 последних часов крест стал жертвенником, на котором был принесен в жертву Сын Божий. Тьма закрыла от человеческих взоров эти 3 последних часа, когда, как говорится в 10 стихе 53 главы книги пророка Исаии, «Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению и принес его душу в жертву за грех». Обратите внимание на то, что мирная жертва приносилась вместе с жертвой всесожжения, поскольку только так можно было достичь полноты в изображении скрытых богатств и славы Христа. Прочтем теперь о жертве из мелкого скота. Начнем с 6 и 7 стихов. «А если из мелкого скота приносит он мирную жертву Господу мужеского или женского пола, пусть принесет ее, не имеющую порока. Если из овец приносит он жертву свою, пусть представит ее пред Господа». Агнец особым образом представляет Христа, и поэтому он подходит в качестве мирной жертвы. А телец или бык, то есть крупный скот, напротив, символизирует подчиненность в служении Господа. Телец – это домашнее животное, которое перевозило тяжести, работало в поле и было таким образом связано с транспортом и торговлей того времени. Телец был помощником человека, и телец символизирует Христа как слугу. Этой стороне служения Христа уделяется особое внимание в Евангелии от Марка. Нужно отметить, что Христос в качестве слуги не был посыльным или коридорным, который выполнял бы все прихоти человека. В Евангелии от Марка Он предстает как слуга Бога. Он пришел, чтобы исполнить волю Бога. Однако Агнец представляет Христа в Его полном отождествлении с человеком в жизни и смерти. Вы когда-нибудь обращали на это внимание? В самом начале служения Христа Иоанн Креститель говорит о нем: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Так мы читаем в 29 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна. Это относится к служению Христа. И далее в 36 стихе Иоанн Креститель также говорит о нем: «Вот Агнец Божий». С самого начала Агнец олицетворял его качество и способности занять место человека и понести грех мира. Первым жертвоприношением Авеля было приношение Агнца. Я полагаю, что Бог одел Адама и Еву в одежды из овечьих шкур. Доказать этого я не могу, но я пришел к такому выводу, потому что Авель принес Агнца. В 7 стихе 53 главы книги пророка Исаии ясно говорится, что Иисус Христос стал на наше место и понес наши грехи и пороки. Как овца веден он был на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Иисус Христос предстает здесь агнцем, тем самым Агнцем, который занял наше место. Его также называют Агнцем и в его воскресении. В 6 стихе 5 главы книги Откровения мы читаем: «И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божиих, посланных во всю землю». В следующей передаче мы продолжим изучение 3 главы книги Левит.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар «Жизнь вечную», не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы покаяния. Ваша молитва может быть примерно такой: «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org

Во втором послании к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, мы читаем: «Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Вот именно такими Бог хочет видеть своих детей, обновляющимися, усовершенствующимися в Его святом Слове. Хотя годы берут с наших тел свою дань, в наших душах заложена способность к бесконечному обновлению. Давайте стремиться к тому, чтобы в глазах Господа быть действительно теми душами, жаждущими обновления в Его святости, в Его любви и милости.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Первые становятся последними. Энергичный, напористый представитель власти, не выпускающий из рук бразды правления – вот один из наиболее популярных образов, олицетворяющий успех в современном мире. В свет выходит бесчисленное количество книг и фильмов, цель которых – научить человека, как с помощью власти возвыситься над остальными. Стремление к власти не обходится без стрессовых ситуаций. Исследования показывают, что те, кто в погоне за властью создают стрессовую ситуацию для окружающих, гораздо больше вреда причиняют самим себе. Как известно, стресс понижает способность организма сопротивляться болезням. А согласно некоторым источникам, он также приводит к серьезным недугам и ранней смерти. В одном исследовании, где изучалось влияние стресса на организм, испытуемых разделили на две группы. Первую вошли те, кто стремился наладить отношения с окружающими, а во вторую – люди, движимые жаждой власти. В стрессовых ситуациях, как и ожидалось, у представителей обеих групп снижался иммунитет, но в группе стремящихся к власти он снижался особенно сильно. Мир ценит энергичных людей, способных властвовать над другими. Однако факты упрямо указывают на то, что из-за постоянного стресса эти люди значительно проигрывают в самом главном деле – в жизни. И напротив, бескорыстное служение другим во имя Христа не только приносит плоды Царствию Небесному, но и обогащает его смиренных слуг здесь, на земле.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Читая послание апостола Павла, мы можем заметить, что апостол был предан Христу, а не христианству. Он весь принадлежал Господу, он ничего больше не видел, он ни для чего другого не жил. «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Так он говорит в одном из посланий. Хороший пример нам, не правда ли? Этот и другие примеры вы можете услышать на библейском радио BBN 24 часа в сутки. Оставайтесь с нами.

эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org. Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Слово благодати представляет проповедь «Несравненное счастье прощения». Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
1: «Ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Вы знаете, давление греха – это не просто плохое чувство. Многие люди пытаются заглушить это чувство давления греха. Они пытаются заглушить его развлечениями. Кто-то пытается наркотиками, алкоголем. Кто-то пытается заглушить это чувство работой, занятостью, какими-то, может быть, экстремальными ощущениями. Но вы знаете, это не просто чувство. И этот вопрос не решается на уровне чувств, дорогие друзья. Этот вопрос – это ваше противостояние Богу. Это ваш конфликт со Всевышним. И он будет продолжаться до той поры, пока вы не признаете себя грешником, пока в глубине своего сердца вы не смиритесь перед Богом, и вы не скажете: «Господи, прости! Господи, я согрешил! Господи, я нуждаюсь в Тебе!» В этом самая большая радость, которую имеют христиане. Вы знаете, Давид понял тяжесть руки Божьей. Он испытал ее на себе очень и очень сильно. Вот почему он говорит: «День и ночь тяготела надо мною рука Твоя». Это Божья милость к нам. Божья милость к своим детям, когда его рука тяготит над грешником. Написано: «Кого любит, того наказывает». Посмотрите, 138-й Псалом. Давид пишет, говорит о этом же самом переживании. «Послушайте, куда пойду от Духа Твоего? И от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там? Сойду ли в преисподнюю, и там Ты?» У вас не будет возможности спрятаться от Бога. У вас не будет возможности каким-то образом закрыть себя стеной. Нет этой возможности. Вам нужно Его прощение. Это самая большая радость, которую когда-либо человек может пережить на этой грешной земле. И помоги нам, Господь, действительно иметь это ясное желание, иметь эту открытость и готовность признать себя грешником и признать свою нужду в Спасителе. 5 стих, он говорит о счастье признания, о счастье исповедания. Посмотрите: «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Знаете, это центральная точка псалма. Вот это слово «но», вокруг которого все балансирует, две половинки балансируют. Он говорит: да, действительно, есть два образа жизни. Перед вами есть два образа жизни. Есть один образ жизни лукавый, жизни во грехе, жизни под давлением, жизни противоборства с Богом. И есть другой образ жизни, который разделяется вот этим «но». «Но я открыл». Да, действительно так, моя свежесть исчезла, как в летнюю засуху. Да, действительно, твоя рука настолько тяжела надо мной, что она сокрушила меня. Да, действительно, я не могу, я устал, я не могу противостоять тебе, Боже. Но какое счастье, я открыл тебе преступления мои. Посмотрите. Открыть грех и беззаконие – это не просто сказать: ну да, я это сделал. Он говорит: я открыл тебе беззаконие. Речь идет о том, что Давид сознательно признает себя преступником. Он признает себя достойным наказания. Это не просто констатация факта, что это существует или это есть. Это признание своего настоящего статуса. Слово «исповедать» в греческом говорится «согласиться». То есть речь идет о том, что человек, который исповедует, и вот это слово, когда оно переводится в Септуагинте, в греческом переводе Ветхого Завета, там используется вот это слово. Слово, которое говорит о том «согласиться». «Исповедую Господу» – это значит «согласиться с Божьей оценкой». Согласиться с его мнением по этому греху. Посмотрите, он продолжает и говорит: «Я сказал, исповедую Господу преступления мои». Вы знаете, для того, чтобы получить прощение, для этого нужно ваше сознательное решение. Не меньше. Для этого вам нужно не под наплывом чувств, не под чьим-то давлением. Для этого вам самим нужно прийти к этой точке и сказать: «Исповедую Господу, буду искать Его прощения. Да, действительно, предстану пред Ним и откроюсь такой, как есть. Да, действительно, взыщу Его, потому что не могу жить без Него, потому что тяжесть руки Его давлеет надо мною». Посмотрите Божий ответ, чудеснейший Божий ответ: «И Ты снял с меня вину греха моего». Вы знаете, только Бог может это сделать. Только христианство знает, что такое прощение. Послушайте Исаия, 1 глава, 18 стих. Бог через пророка говорит: «Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если грехи ваши будут как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Ни одна религия, ни один религиозный лидер не знает этого. Ни одна человеческая система не понимает, что значит быть прощенным. Знаете, в Чикаго есть музей, в котором есть выставлены черепа индейцев, которые жили когда-то давно здесь, на территории Соединенных Штатов Америки. Очень интересно, что в этих черепах нашли круглое отверстие. Во многих из этих черепов нашли круглое отверстие, явно просверленные. Чем-то просверлили эти круглые отверстия. Потом, по мере того, как ученые исследовали культуру этих людей, они обнаружили такой факт, что у них была такая вера, такое убеждение, что человек наполняется злом, наполняется чем-то нечистым, и для того, чтобы его освободить от этого нечистого, нужно просверлить дырку в его голове. Я не знаю, насколько успешны были их операции, но то, что ни одного не освободили таким образом от греха, это факт. Вы знаете, история разных церквей и религий знает другие методы. Некоторые говорят о том, что нужно для того, чтобы достичь свободы от греха, залезть на столб и на столбе просидеть сколько-то лет или некоторые десяток лет. Некоторые говорят о том, что нужно зарыть себя в песок, чтобы страсти не мучили. Другие говорят о том, что нужно себя на хлеб и в воду посадить, ни людей не видеть. Вы знаете, счастье христианства заключается в том, что мы имеем Отца Небесного, который прощает. Да, каждый грех тяжел. Да, каждый грех – это преступление. Каждый грех повергает нас в стыд. Каждый грех – это действительно свидетельство нашей испорченности. Каждый грех несет в себе лукавство. Но слава Богу за Бога, который прощает. Слава Богу за Иисуса Христа, за кровь Его, пролитую на Голгофе, потому что она сегодня смывает этот грех. Вот почему Давид восклицает: «Но Ты снял с меня вину греха моего». После того, когда он продемонстрировал свой опыт покаяния, Давид как бы обращается к людям, которые вокруг него, и он призывает, он говорит: «Вот на примере меня я хочу вас чему-то научить». Кстати, этот псалом начинается со слова, посмотрите, в самом-самом первом, даже еще до начала первого стиха, псалом Давида – учение, так называемый «маскил». Еврейское слово, которым определяли учение. То есть этот псалом был написан для того, чтобы им на основе его учили. То есть Давид берет себя и ставит себя как экспонатом. Он ставит себя для того, чтобы эти люди могли изучить важность прощения на его примере, на опыте его жизни. И вот сейчас он подходит к уроку. Послушайте, 6 стих. «Зато помолится тебе каждый праведник во время благоприятно, и тогда разлитие вод многих не достигнет его». Вот это слово «зато» немножко точнее должно быть переведено «поэтому». Вот поэтому пусть помолится тебе каждый праведник. Знаете, о чем здесь идет речь? Посмотрите, «помолится тебе каждый праведник во время благоприятное». Первое, чему Давид хочет научить нас с вами, он говорит о правильном времени покаяния, И сразу же о правильном месте покаяния. Где искать прощение? И когда искать прощение? Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие вод многих не достигнет его. Есть время для прощения. Священное Писание во многих текстах говорит, вот теперь время благоприятное. Прошлое не в вашей власти, будущее тем более не в вашей власти. Все, что есть в вашей власти, это сейчас. Вот момент, который вы живете сейчас. Вот ситуация, в которой вы находитесь сейчас, вот это мгновение в вашей власти. Вот почему Бог говорит о том, что есть только одно время, 4 глава послания к евреям, ныне, сейчас, в это мгновение, сейчас, когда вы думаете о грехе, сейчас, когда вы увидели себя грешным, вот сейчас обращайтесь к Нему, сейчас ищите прощения, сейчас откройтесь перед Ним, сейчас исповедайте перед Ним свой грех, сейчас воззовите к Нему. Вы знаете, во время Ноя было время для покаяния. Потом оно кончилось. Началось время наказания. Во время Иисуса Христа, Иисус Христос обращался к евреям, и было время для их покаяния, но потом оно кончилось. И Он говорит, объявляет им, говорит, все оставляется дом ваш пуст. Однажды Бог подведет черту, когда последние числа язычников войдет в церковь, и когда время, отпущенное для покаяния, закончится, и когда начнется время осуждения, время суда. Мы не можем гарантировать, сколько Бог позволит вам ходить по этой земле. Мы не можем гарантировать, будет ли у вас когда-нибудь еще раз вот это состояние осознания нужды в прощении, как оно есть сейчас у вас. Вот почему Давид обращается ко всем и говорит, пожалуйста, просите, пожалуйста, молитесь, пожалуйста, ищите прощение в благоприятное время. В то время, когда это происходит. В то время, когда вы чувствуете, что вам нужно прощение. Когда вы понимаете, что грех тяжел. Когда вы понимаете его остроту, его пагубность. И когда вы знаете, что Бог прощает. Зачем скрывать? Зачем заниматься тем, чтобы копить этот грех, где-то там гноить его внутри себя? Откройте для того, чтобы Господь очистил вас от него. Освободитесь от него. Об этом говорит Давид. Посмотрите, он продолжает и говорит о правильном месте. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, ты окружаешь меня радостями избавления. Ищите прощения у Бога. Очень часто мы ищем сочувствие у людей. Очень часто, когда мы попадаем в ситуации, когда мы согрешили, мы ищем каким-то образом людской помощи. Вот почему Давид в 50-м псалме обращается к Богу и говорит, «Тебе, тебе единому согрешил я». Поймите, дорогие друзья, что ваш покров, ваше убежище только у Бога. Единственная возможность для вас освободиться от греха прийти к Нему, прийти какой есть, прийти полностью искренне открыто, принести себя со всем багажом, все то, что есть у вас, перестать оправдываться, перестать вилять, перестать лукавить, прийти к Богу и сказать, да, Господи, я сегодня нуждаюсь в том, чтобы Ты простил меня. Чтобы Ты отпустил мне беззаконие, чтобы Ты покрыл мой стыд, чтобы Ты сегодня меня освободил от этого тяжелого действия греха. Давид не надеялся найти защиту свою в положении царя, вернее, он надеялся какое-то время. А потом он понял, что его статус господина, его статус суверенного владыки этого государства не освобождает его от давления греха. Это факт. Нет на земле силы, которая бы от этого освободила. Психологи вас не освободят. Наркотики или алкоголь вас от этого не освободит. Какие-то человеческие системы, инженеринг, которые перестраивают общество и общественное сознание, не помогут. Почему? Потому что вы имеете дело с самим Богом. Вот почему, дорогие друзья, нам нужно прибегать к Нему. Вот почему нам нужно искать Его, вот почему нам нужно постоянно иметь эту яркую, резкую картинку того, что произошло на Голгофе, того, в чем нуждаемся мы с вами, дорогие друзья. Зато помолится тебе каждый праведник во время благоприятное, и тогда разлитие вод многих не достигнет его». Вы знаете, одна известная атеистка здесь в Америке когда-то еще в 1988 году, перед тем, как она умерла, она на телевидении сказала очень важное слово. Когда ее битва с христианством подходила к концу, она сказала: «Я все-таки завидую христианам. Я завидую им, потому что у них есть кто-то, кто их прощает. Меня некому простить». Это действительно положение человека, который не хочет прийти к Богу. Это действительно положение человека, который избирает себе жизнь с этой тяжестью греха, который хочет жить с ним, который хочет вот под этим грузом проводить свою жизнь здесь на земле и отправиться с ним в вечность. Вот чему учит нас Давид. Он обращается и говорит: «Пусть помолится тебе каждый праведник во время благоприятное, и тогда разлитие вод многих не достигнет его». Знаете, это история Давида, этот чудесный пример тех обстоятельств, в которых Давид попал, того страдания, которое он пережил, тогда, когда он увидел себя грешным, когда он открыл свой грех, исповедал свой грех, когда он взыскал Господа, когда он попросил у него прощения. Вы знаете, этот пример оставлен нам для того, чтобы мы сегодня услышали голос Божий. Этот голос Божий обращается к нам и говорит каждому из нас: «Вы нуждаетесь в прощении». Это нужда в прощении. Послушайте, 8 стих. Бог говорит, Давид от лица Бога говорит: «Слушайте, вразумлю тебя и наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою». Это действительно положение спасения и блаженства у Бога. До того, пока Давид не хотел признать себя грешным, до того, пока он не хотел искать прощения, он сам воевал. Как только он пришел к Богу, как только он смирился, как только он открыл свое сердце и сказал: «Да, действительно, я нуждаюсь в твоем прощении, сними с меня беззаконие, покрой мой грех, освободи меня от испорченности, избавь меня от лукавства». После того, когда он это сделал, послушайте, он слышит слова от Бога. Бог говорит: «Я буду с тобою, я буду тебя вразумлять, я буду тебя наставлять, я покажу тебе путь, по которому идти, око мое над тобой, я буду охранять тебя. Я буду твоей рукой, я буду твоим глазом, я буду тем, кто обеспечивает безопасность твою. Признай свою нужду во мне». Это ключевая точка прощения. Это ключевая точка христианства, дорогие мои. Христианство начинается с этой точки, с признания себя полным банкротом, нуждающимся в Божьем прощении. С той точки, когда мы полностью можем предать себя в Его руки, довериться Ему. Давид это пережил. И он призывает сегодня каждого из нас. Он обращается к каждому из нас, и он говорит нам сегодня: «Пожалуйста, откройте. Пожалуйста, исповедуйте. Пожалуйста, перестаньте прятаться. Пожалуйста, перестаньте играть в кошки-мышки с Богом. Пожалуйста, откройте себя перед Богом и позвольте Ему занять это место, этого водителя, этого охранника, этого вразумителя, наставляющего вас». Послушайте, здесь же он сразу сравнивает, он сразу вспоминает, он сразу возвращается к себе, вот туда, к тому времени противления. И он сравнивает себя. Послушайте, он говорит об опасности противления Богу. 31 псалом, 9 стих. «Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздой и удилами, чтобы они покорялись тебе». Знаете, есть два метода подчинения Богу. Один метод – когда человек открывает свое сердце и добровольно склоняется перед Богом. Один метод, когда человек понимает, что он банкрот, что он нуждается в прощении, что он грешник. И он склоняет свою голову. И он говорит: «Да, Господь, я в стыде. Да, я совершил преступление. Да, я действительно тот человек, который достоин самого тяжелого наказания. Я сегодня нуждаюсь в твоем прощении. Я сегодня отдаю себя тебе». Есть другой вариант. Тот вариант, который Давид сравнивает, знаете, с вот этими необъезженными лошадями, которым нужна уздечка, которому нужно вкладывать в уста удила для того, чтобы держать, потому что он рвется, его держит. Давид говорит: не будьте как кони, как лошак несмысленный, не будьте подобны этим глупым животным. Этих глупых животных объезживают и обуздывают. Будьте уверены, Бог вас обуздает. Будьте уверены, все, что вы встретитесь, если вы будете противиться Богу, все, с чем вы встретитесь, это будет Божья рука, которая будет вас обуздывать. Это будет Божье противление. Это будет то, что услышал Савл, когда он шел по дороге в Дамаск, и его остановил Иисус Христос, и он говорит ему: Савл, Савл, трудно тебе идти против рожна. Трудно идти. Действительно, это жизнь не мед, это трудная жизнь. Жизнь противостояния Богу, дорогие друзья, это несчастная жизнь. Вот почему Давид начинает, и он говорит: блажен человек, которого грехи прощены, которого беззакония отпущены. Я хочу сегодня сказать каждому присутствующему здесь: пожалуйста, сегодня найдите это блаженство у ног Иисуса Христа. Пожалуйста, сегодня уразумейте эту радость прощения. Бросьте, пожалуйста, этот постыдный грех. Бросьте, пожалуйста, это мрачное, тяжелое, несчастное положение, когда вы пытаетесь лукавить, лицемерить и находиться вот в этом положении людей, которые хоронят свой грех, которые скрывают его, которые постоянно оправдываются, которые пытаются представить себя выше, чем люди, которые их окружают. Смотрите, 10 стих. Он говорит о блаженстве доверия Богу, много скорбей нечестивому. А уповающего на Господа окружает милость. Это то, что Давид пережил. Много скорбей нечестивому. Люди, скрывающие грех. Люди, не ищущие прощения. Люди, которые пошли по пути противления Богу, противостояния Ему. Эти люди найдут скорби. Причем независимо от того, как долго вы ходите в церковь, независимо от того, насколько активны вы, если вы занимаетесь тем, что скрываете свой грех, если сегодня что-то в вашей совести, что-то в вашей жизни говорит вам, и вы это знаете, может быть, вы сами себя пытаетесь обмануть, но где-то в глубине души вы ясно понимаете, что вы банкрот. Вы ясно понимаете, что если чуть-чуть отодвинуть эти шторки, вам будет стыдно. Вот почему это слово сегодня звучит к вам. Вот почему сегодня этот псалом звучит для христиан, для того, чтобы христиане обрели свободу в Иисусе Христе, счастье и радость в Нем. Это чудесное состояние мира. Это чудесное положение, когда мы доверились Ему и когда мы уповаем на Него. Посмотрите, Давид заканчивает последний стих радостью прощения. «Веселитесь о Господе и радуйтесь. Праведные, торжествуйте все правые сердца». Знаете, жизнь христианина – это жизнь, в котором есть место веселью. Здесь два слова он применяет, два разных слова. Одно слово «веселитесь», второе слово «радуйтесь». То есть он хочет подчеркнуть особенно. Он говорит: христиане, дети Божии, народ святой, вы можете наследовать радость. Вы можете наследовать веселье, вы можете иметь его. Но вы никогда не будете его иметь, пока вы не познаете радость прощения. Пока вы не познаете действительное блаженство того, когда дух ваш освобожден от лукавства, когда сердце ваше избавлено от лицемерия, когда внутренность ваша освобождена от греха, беззакония, духа восстания и духа противления Господу. Вы знаете, это не искусственное веселье. Это не веселье наигранное. Это не веселье, которое создали музыкой. Это не веселье, которое создали какими-то окружающими эффектами. Это веселье свободного сердца. Вы знаете, мне приходилось испытывать подобное чувство. Когда после сложного семестра, когда ты знаешь, сколько ты должен каждому профессору, Ты одному профессору должен сдать 30 страниц, другому профессору должен выучить 100 слов написать, третьему профессору ты должен две проповеди сказать, четвертому профессору. И вы знаете, когда вот эта неделя финальных экзаменов, так называемая, вот когда она прошла, это незабываемое чувство. Это лучшее время учебы. И те, кто учился, знают это. Вы знаете, это подобная радость, о которой Давид говорит здесь. Это когда вы почувствуете свободу. Когда вы почувствуете, что вы никому больше не должны. Что с вас больше никто не спросит. Что все то, что было в прошлом, все это покрыто, все это прощено. Вы свободны. Именно для этого существует Евхаристия. Хлебопреломление по-гречески называется Евхаристия. Это слово произошло от греческого слова «харис». Это слово означает «радость». Это значит, мы каждый раз, когда вспоминаем страдания и смерть Господа нашего Иисуса Христа, мы радуемся, радуемся свободе, радуемся прощению. Для того, чтобы эта радость стала вашей сегодня, пожалуйста, исповедайте свой грех перед Ним.
2: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
3: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.

В эфире библейское интернет-радио BBN. Господь сделался для нас и ради нас человеком, претерпел заушение, оплевание, крест, и этими страданиями, какие Он, бесстрадный по Божеству, претерпел, учит нас и говорит каждому, мне и тебе, если хочешь ты, человек, обрести жизнь вечную и быть вместе со мною, смирись и ты ради меня, как я смирился ради тебя, и, отложив гордое и дьявольское свое мудрование, прими удары полонитом, оплевание и заушение, и не стыдись претерпеть все это до смерти. Решение за нами. Не опоздай, мой друг».

В эфире BBN, библейское вещание на интернете, на русском языке, круглые сутки. Несколько полезных советов. Хочешь получить — проси настойчиво. Хочешь найти — ищи усердно. Войти желаешь — стучи смело. Хочешь, чтобы к тебе относились хорошо — относись и ты к другим хорошо. Хочешь иметь жизнь вечную — стремись к ней узким путем. «Я есть путь и истина и жизнь», — сказал Иисус Христос. «На каком пути стоят твои ноги? Молюсь я тебе, чтобы на Божьем пути». Оставайся на нашей волне, волне библейского вещания в интернете.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Псалом 58, 17.

0: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели библейских повествований! Вы не заметили, что чем дольше вы слушаете библейские истории, тем лучше понимаете Бога, Его заповеди? А заметили ли вы, что чем лучше вы понимаете Бога, тем легче вам быть послушными, добрыми, щедрыми? Так всегда, во все века действует Слово Божье, Библия. Поэтому нужно каждый день чтению или слушанию Слова Божьего уделять время. Я рад, что мы снова вместе и слушаем самое главное в нашей жизни – Слово Божье. Напомню, что виночерпий царя Неемия решил помочь своему народу. И несмотря на то, что он был царским слугой, он осмелился попросить царя о помощи. Бог благословляет Неемию через царя. Стены Иерусалима. Библия, книга Неемии со 2 по 4 главы. Когда Неемия прибыл в Иерусалим, он несколько дней терпеливо выжидал и приглядывался к тому, что происходит вокруг. И вот однажды ночью, когда все спали, он сел на своего осла и отправился осматривать город. Вместе с несколькими друзьями он обошел Иерусалим снаружи, замечая те места, где стена была наиболее повреждена. В некоторых местах было столько мусора и лежали такие большие груды камней, что осел не мог пробраться через них. Таким образом, Неемия выяснил, что ему предстоит сделать. На следующий день он стал призывать иудейских предводителей начать строительство. Он рассказал им, как Господь ответил на его молитвы. Своим рассказом он вдохнул в них новые силы. Неемия собрал всех добровольцев и разделил их на отряды. Каждому отряду он выделил для работы участок стены. Иногда вместе работала целая семья, иногда люди, жившие на одной улице. Золотых дел мастера трудились над одним участком стены, а священники – над другим. Но как только строительство пошло полным ходом, враги иудеев, самаряне, пришли посмотреть и поиздеваться над ними. «Что делают эти жалкие иудеи?» – насмешливо говорил их предводитель. «Эту стену сможет разрушить даже лисица!» Но люди продолжали работать. Они твердо решили, невзирая ни на что, завершить свое дело. Когда стены были наполовину построены, самаряне обеспокоились. Они не хотели, чтобы Иерусалим вновь стал могущественным и хорошо защищенным городом. И потому они решили напасть на строителей и разогнать их. Неемия узнал об этом и разделил людей на две группы. Одну группу он вооружил, чтобы они стояли на страже, пока другая группа работала. «Не бойтесь», — сказал им Неемия, — «наш Бог будет сражаться за нас». Он также обязал всех носить оружие. И каждый строитель в одной руке держал свой инструмент, а в другой – копье или меч. Неемия поставил также трубача, чтобы тот трубил, если вдруг появится враг. Теперь даже те, кто работал на отдаленных участках стены, мог услышать сигнал тревоги, оставить работу и приготовиться к бою. Люди работали яростно и усердно, с раннего утра и до той поры, когда на ночном небе загорались звезды. Неемия иногда и вовсе не ложился спать. Иудеи твердо решили работать, пока стены и все ворота не будут восстановлены, и Иерусалим не будет надежно защищен от врагов. Если Бог за нас, кто против нас? В этой истории мы это сразу увидели. Бог давал мудрость Неемии организовывать народ для строительства города. Если мы с Богом, и нам угрожает опасность, будь уверен, что Бог даст тебе защиту. До следующей встречи, дорогие друзья, когда снова наступит время слушать Слово Божье.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День сотый. Притчи, 24 глава, 27 стих. «Соверши дела твои вне дома и окончи их на поле твоем, а потом устраивай и дом твой». Это очень хороший и нужный совет. Если у вас есть поле, на котором растут разные овощи, может быть, это поле засеяно пшеницей, его обязательно надо вовремя обработать. Даже если это не поле, а огород рядом с домом, надо позаботиться о том, чтобы выполоть сорняки, взрыхлить почву, вовремя полить. И еще много-много забот потребует от вас земля, на которой вы хотите получить хороший урожай и обеспечить зимой всю семью пищей. А когда ваше поле приведено в порядок, когда собран урожай и земля отдыхает до новых посевов, наступает самое время для работ по дому и даже для отдыха. С поля. Весна в этом году была очень теплой. В солнечные деньки так и тянуло на берег речки. И хотя вода еще не совсем прогрелась, некоторые смельчаки уже открыли сезон купания. А в этот день было особенно жарко. Но нам так и не удалось искупаться. Мы всей семьей отправились на поле, надо было сажать картошку. Солнышко пригревало все сильнее и сильнее. Весенний ветерок освежал своим дыханием, и работа спорилась. Хорошо, когда работаешь не один. Дело движется быстрее, и вроде бы не так устаешь. Но все равно мы устали, проработав почти весь день под жарким солнцем. К тому времени, как работа была закончена, на небо начала наползать большая темная туча. Мы очень торопились, чтобы не попасть под дождь. Быстро собрав лопаты и мешки, сели на велосипеды и помчались, что было сил, домой. А когда мы приехали домой, уставшие и запылившиеся от работы, то купаться захотелось еще больше. И несмотря на то, что туча уже давно закрыла собой солнце и все небо, мы с удовольствием нырнули в воду. И тут полил дождь. Где-то сверкала молния, громыхал гром, а дождь сплошной стеной поливал землю и нас, купающихся в речке. Вода казалась теплой-теплой. Или она так нагрелась, или же мы нагрелись за целый день работы на солнце. Но купаться в такой воде после сделанной работы было очень приятно. Бог дает силу земле произрастить плод. Самое главное дело, которое нам предстоит сделать после окончания посевов, это помолиться Богу и попросить Его благословения. И пока продолжается лето, усердно трудиться на своем огороде или в поле, а потом будет время и для отдыха. И не забудьте, что для благодарности Богу за все Его благословения тоже должно быть время. И да будет благословение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам, в деле рук наших споспешествуй. 89-й Псалом, 17-й стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите! Раз!

0: Белочка! Ку-ку! Ой, то есть хрю-хрю я хотел сказать. Ой, вчера перед сном наслушался кукушку. Она куковала непрерывно. Ой, надоело мне ужасно. А где-то в соседнем ельнике кукушки гнездо вьют. И теперь у меня через вот это все ку-ку и пропускается. Белочка!
1: Привет, кабанчик.
0: Привет, рыженькая. А чего это ты сидишь-то, посиживаешь? Ты что, разве забыла, что нам клуб исследователей скоро начинать?
1: Да нет, кабанчик, я помню все. Просто сижу, размышляю. Все никак не могу понять, как это Адам с Евой могли не поверить Богу, но поверить дьяволу. Просто в голове не укладывается.
0: А, это ты про то, что они съели плод с дерева познания добра и зла? Интересно, а что это они раньше-то не замечали, что он на вид аппетитно выглядит? Ну, это я про плод говорю.
2: Кабанчик!
0: Да что, что, ничего, я ничего, я только просто хотел разговор поддержать.
1: Дорогие мальчики и девочки, поторопитесь, присесть поудобнее. Клуб исследователей из цикла «Смотрите, радуга» вот-вот начнет свое заседание.
0: Кто наш враг? Друзья, когда Бог творил мир, Он все сотворил прекрасно. И первые люди были очень счастливы. Но теперь не все так прекрасно.

0: откуда появился сатана?
1: Мы знаем из Библии, что сатана когда-то был красивым ангелом, и имя у него было Люцифер.
2: Люцифер был самым мудрым, самым красивым и самым сильным из всех сотворенных Богом ангелов. Возможно, он был выше всех ангелов. Наверное, когда-то Люцифер любил Бога и повиновался ему. Но он подумал, что он самый красивый, самый мудрый, самый сильный и самый великий. Поэтому Люцифер решил, что он должен быть Богом, и восстал против своего Творца и сказал в своем сердце: «Взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой».
0: А когда Люцифер согрешил, в его сердце произошли огромные изменения. Вот прежде Люцифер любил Бога и хотел ему повиноваться, а теперь он стал любить себя и поэтому не желал повиноваться Богу. А после восстания против Бога Люцифер стал сатаной. Сатана был первым ангелом, который восстал против Бога, но многие другие ангелы последовали за ним. И эти ангелы названы падшими или демонами. Ангелы, которые сохранили верность Богу, названы святыми ангелами. Сатана и падшие ангелы были свергнуты с небес. Но они создали свое царство, чтобы вести войну с Богом. И с тех пор существуют два царства Вселенной. Царство сатаны и царство Бога.
2: Сатана хотел, чтобы Адам и Ева перестали повиноваться Богу, потому что он ненавидел Бога. Но как сатана мог убедить Адама и Еву не любить своего Творца? Только ложью он мог достигнуть своей цели. Обмануть – это значит ввести в заблуждение, сказав неправду. И сатана поступил так же. Путем обмана и хитрости он искушает людей грешить и не повиноваться Богу. Он сделал это и в Эдемском саду.
0: Сатана явился к Еве в виде змея, и он ей прошипел: «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» А Ева ему ответила: «Бог сказал нам не есть плодов с дерева познания добра и зла, а если мы это сделаем, то умрем». А потом сатана сказал Еве неправду: «Нет, вы не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги».
2: Еве не следовало верить сатане, но она поверила. Она взяла плод и ела его. Она также дала плод и мужу своему, и он тоже его ел. Адам не должен был этого делать, ведь он знал, что Бог запретил есть этот плод. А он все-таки нарушил запрет Бога. И после этого грех вошел в сердце Адама и Евы. Они стали грешниками. Когда Бог заговорил с ними вечером, Адам и Ева скрылись от лица Господа Бога. Они боялись Его, потому что знали, что поступили неправильно.
0: Грех ужасен. Адам и Ева должны были покинуть Эдемский сад, потому что они согрешили. Они больше не могли жить с Богом. Но Бог продолжал любить их, и Он им пообещал, что пошлет Спасителя. В следующем уроке, друзья, вы узнаете об обещанном Спасителе.
2: Это был очень печальный день. Ведь Адам и Ева должны были оставить прекрасный Эдемский сад. Адам и Ева были несчастны. Бог был печален.

0: сатана радовался. Он радовался, потому что Адам и Ева нарушили волю Божью. После грехопадения в Эдемском саду сатана постоянно обманывает людей. Он обманывает их, говоря, что Библия – это не истинное Слово Божье. Он убеждает их, что они никогда не будут наказаны за свои грехи. Сатана обманывает людей, уверяя, что Иисус Христос не является единственным Спасителем. Хотя Иисус сказал, что нет другого пути для спасения. Послание Иоанна в 14 главе в 6 стихе записаны слова Иисуса Христа. Так Он сказал о Себе: «Я путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня».
1: В следующих двух передачах, ребята, вы узнаете, как Господь Иисус победил сатану. Потому что Христу принадлежит вся власть и на небе, и на земле. И знаете что? Вам не нужно бояться сатаны, если Иисус Христос ваш Спаситель. А в Библии говорится: «Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире».

0: Дорогие ребята, жаль, что время нашей передачи подошло к концу. Пишите нам о своем желании стать членами клуба исследователей. Тогда мы вам вышлем вопросы к дискуссии.
1: Белочка, было так интересно!
0: Свои письма отправляйте по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите «Радуга». Клуб исследователей. Автор передачи Мартынова Ольга. До свидания.
1: Белочка! Ку-ку! Ой, то есть хрю-хрю. Ой, все. Я вообще забыл, что я хотел сказать. Ну, кукушка, погоди.

Дорогой друг, кем является для тебя Иисус Христос? Если мы признаем Иисуса Христа за Сына Божия, за Бога, явившегося во плоти, за истинного Бога и за истинного человека, то мы не можем не сознавать всей значительности факта, что Господь наш постоянно ссылается на Писание. Будучи Богом, Он Сам диктовал людям этот закон. Как человек Он его хранил, им жил, признавал высший Его авторитет во всех отношениях. Как обстоят дела со Словом Божьим в твоей жизни? Пусть Господь Сам проверит твое сердце. Если еще мы не придаем огромного значения Слову Божию, то сегодня день, когда мы можем начать это делать. В эфире BBN.

0: Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.
1: Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Быть мужчиной и отцом – это ответственное и серьезное положение. Но каждого отца подстерегает различные искушения. И сегодня мы поговорим, что это за искушения и как им противостоять.

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Работая над своим характером». Название сегодняшней беседы – «Основные искушения, с которыми сталкивается отец». Сегодня мы продолжим разговор об отцах. В прошлый раз пастор Петр Мицкевич дал наставление отцам, показывая то, к чему он должен стремиться. В этот раз мы поговорим о том, чего необходимо остерегаться. Тема нашего разговора – искушения и соблазны, с которыми сталкивается каждый отец. Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин. В течение нескольких месяцев мы изучаем способы работы над своим характером. Итак, слово пастору Петру.

Мир вам, дорогие друзья! Не секрет, что современный мир скрывает много опасностей для мужчины. Да именно опасностей, потому что он полон искушений, которые поджидают везде, даже на экранах компьютеров. Жестокость, агрессия, насилие, скандалы, клевета. И все это вследствие того, что человек поддается искушениям. Наше общество уже привыкло к новой идее отцовства, когда он находится на расстоянии, отсутствует в жизни семьи. Образ современного отца отдален от семьи, он не вовлечен в жизнь своих домашних. И только задумайтесь, мужчина, утомленный многочасовым рабочим днем в офисе, ежедневно делающий одно и то же, это легкая добыча для соблазнов. Современным отцам редко удается противостоять искушениям, поджидающим их на каждом углу. Но если отец посвятит свое сердце тому, что верно и истинно, то эти искушения уже не будут так страшны ему. А для этого необходимо вернуться к Священному Писанию. Многие задают вопросы. А где настоящие отцы? Воспитывать мужчин нужно и в семье, и в церкви. К сожалению, наше общество не способствует развитию духовной и моральной чистоты, праведности. И нам всем нужно бодрствовать. Мужчина – это воин, поэтому мы должны говорить об обороне взгляда, мысли и сердца. В первой главе послания Иакова мы можем узнать о тех трудностях, с которыми время от времени сталкиваются большинство мужчин и отцов. А для того, чтобы пройти через эти испытания, необходимо иметь мудрость и не просто знания, но Божью мудрость. Ведь отец может столкнуться с сомнениями, мучительной болью стесненных обстоятельств или благословением, а может быть с проклятием богатства, а также с необходимостью контролировать свой гнев. В первой главе послания Иакова мы видим трансформацию искушения в грех. В искушении никто не говорит: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, и увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Чистое непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Сегодня я очень хочу привлечь внимание всех мужчин, а особенно тех, кто является отцом. Даже если у вас нет детей, все равно внимательно послушайте то, что мы сегодня будем изучать. Хотя то, о чем я планирую говорить, также касается и женщин, матерей, дочерей, ну а также молодых парней, сыновей и внуков. Но моя цель сегодня – это донести что-то очень важное до отцов. Готовясь к этой передаче, я поставил перед собой 4 цели. Первое. Воодушевить вас, а не привести в уныние. Хотя мне, как пастору, порой, наверное, легче упрекнуть и отчитать, чем поддержать отцов. С матерями все проще. Несложно найти возвышенные слова поддержки для матерей. А с отцами ситуация обстоит не так просто. И первое, что приходит на ум, это какие-то недочеты и замечания. Поэтому сегодня ставлю перед собой цель поддержать, вдохновить, воодушевить вас, мужчины, чтобы, услышав сегодняшнюю программу, вы стали сильнее, более просвещенными в определенных областях и воодушевленными к новым свершениям. Мне очень хочется воодушевить вас, а не привести в уныние. Моя задача – не обличить, но наставить и научить. Вторая моя цель сегодня – это встать рядом с вами, а не стоять перед вами. Я непременно буду говорить о борьбе и страданиях в жизни мужчин. И не думайте, что то, о чем я буду говорить, относится только к вам и не имеет никакого отношения ко мне. Напротив, я тоже сталкивался и сталкиваюсь с такими же проблемами, искушениями и испытаниями, как и все остальные. Поэтому я смогу говорить о них как человек, переживший это. И я стою сегодня не перед вами, а рядом с вами, дорогие мужчины. И третье. Я хочу
призвать вас не бояться выделяться из толпы и идти против течения. Я понимаю, что очень просто быть таким же, как все. Но вы и не заметите, как опустите планку своего стандарта отца или идеального мужчины. И я надеюсь, что мы сможем сделать наоборот. Поднять уровень отца до того, какой он должен быть. Какой должен быть настоящий мужчина. И моя четвертая цель – показать 6 возможных искушений. И ни одно из них не выделяется, не является явным. Вы не увидите плакатов «Будь осторожен, впереди искушение». Или если ты пойдешь по этой дороге, то упадешь. Нет. Искушения завуалированы. И есть 6 областей, в которых мы можем попасть в капкан. И часто искушения идут из добрых источников, но доведены до критической точки и тем самым становятся плохими. Хочу признаться, что-то происходит внутри меня, когда я задумываюсь, что у меня на плечах сидят дети, и оттуда они смотрят будущее. Мои дети останутся после меня, когда я отойду в вечность. Я стану воспоминанием, а они станут настоящим. И понимание этого заставляет меня бороться увереннее, прикладывать больше усилий и не сдаваться ни под каким давлением жизни. Мой духовный наставник рассказал мне историю из своей жизни. Он и его жена и дети отдыхали на озере. И один из малышей сидел у него на плечах. Отец решил зайти в воду, охладиться. Вода была прохладная, а день жаркий. И он вошел в воду с ребенком на плечах и сразу же заметил, что дно необычайно мягкое, зыбкое. Ну, вы знаете, мужчины любят рисковать и поступают иначе, чем женщины. И осознавая, что идти на глубину может быть опасно, он все равно пошел дальше, так как решил, что ребенку наверняка понравится, если его ножки будут немножко в воде. И таким образом он пошел дальше. Вода уже доходила до его шеи и как раз немножко касалась ног ребенка. Малышу это невероятно нравилось, и он с радостью бил ногами по воде, поднимая брызги. Но тогда отец решил зайти еще немного глубже, чтобы ребенку было еще веселее. Тем более он понимал, что даже если его голова будет полностью под водой, ребенку она дойдет только до пояса. И он сделал еще один шаг. И, как оказалось, в пустоту. Под ногами больше не было дна. Он не мог поплыть, потому что тогда бы упал ребенок, который был еще совсем маленький. Отец со всей силы пытался двигаться в сторону берега, но не мог нащупать дно. А наоборот, замечал, что оказывается все дальше и дальше от берега. Вода уже попадает ему в нос, но он пытается держаться. Ребенок неимоверно счастлив, брызгается, шлепая по воде ножками. Но что еще сильнее усложняет ситуацию? Силы были уже на исходе. Но отец понимал, что если он уйдет под воду, то вместе с ним там окажется и маленький ребенок. И он не мог допустить даже этой мысли. Он собрал все свои оставшиеся силы, вытянул ноги. И насколько это было возможно, и каким-то чудом нащупал какой-то корень, возвышающийся над дном. И этого было достаточно, чтобы оттолкнуться и вернуться на то место, где он мог встать. Когда он вернулся на берег, то упал на песок, осознавая, что он был очень близок к трагедии. Эта история помогает нам провести несколько аналогий. Первое. Искушения такие же малозаметные, как резкие обрывы в озере. Они спрятаны под водой, скользкие и непредсказуемые. Вот в чем их основная опасность. Второе. Они призывают нас идти дальше и дальше, глубже и глубже. Мы даже играем с искушениями, представляем, как мы можем повеселиться с ними. Если пойдем еще глубже, в воды соблазна. Но пройдет немного времени, как они заберут у нас все силы, и нам будет очень сложно остаться в безопасности. И чем дольше мы будем играть в опасной зоне, тем страшнее могут быть последствия, и тем выше вероятность, что мы утонем. А еще трагичность в том, что вы не единственный, кто пострадает.
последствия затронут многих. И в истории мы видели, что в опасности был ребенок. И так происходит всегда. Если мы поддаемся искушениям, то вместе с нами страдает наша семья, и жена, и дети. Помня обо всем этом, давайте еще раз откроем Библию на первой главе послания Иакова. И я хочу прочитать несколько текстов и обратить особое внимание отцов на эти стихи. Конечно же, они касаются каждого. Но я хотел бы в первую очередь обратиться к отцам. Вы заметили, что Иаков неоднократно пишет: «Человек, брат, братья». И во втором стихе Иаков обращается: «Братья мои». И в шестнадцатом тоже. Это для нас, мужчины. И в промежутке между этими стихами мы найдем шесть искушений, с которыми сталкивается каждый мужчина, каждый отец. Прочитаем с 5 стиха и дальше до 16 стиха 1 главы послания Иакова. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Да хвалится брат униженный высотою своей, а богатый — унижением своим, потому что он пройдет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее, и так увядает и богатый в путях своих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говорит: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех. А сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. В первой части прочитанного отрывка мы видим то, что актуально для каждого. Все мы, отцы, нуждаемся в мудрости. И согласно пятому стиху, мы можем просить мудрости у Бога. Также все мы были в таких обстоятельствах, когда нас поглощали сомнения. И шестой стих говорит, что в таком случае мы подобны морской волне, поднимающейся и опускающейся. Иаков говорит, что у таких людей двоящиеся мысли, и рано или поздно все мы были вовлечены в происходящее или отстранены. Холодны или горячи, сильны или слабы. Мы были людьми сильной веры или наоборот, теми, кому веры не хватало. Кажется, мы верим в Бога, ходим в церковь, молимся, но Господь не всегда отвечает так, как мы хотим. И мужчины делают вывод: – мы плохие верующие. Господь нас не слышит. Настоящий мужчина должен ответить на вопрос веры. Есть ли Бог? И какие его отношения с Ним? И это самое главное. И, конечно же, все мы понимаем униженного брата, о котором написано в 9 стихе. Ведь каждый из нас был в подобных ситуациях, когда в кошельке оставалось совсем немного денег. Пусть неимущий брат гордится, когда Бог его возвышает, а вот богач смиряется. Не все мы, а возможно даже немногие, описаны в 10 стихе. Это богатые, чье богатство не будет длиться вечно. Может быть, Господь дал вам достаток или даже роскошь, тогда вы поставите себя на место того, кто описан в этом стихе. Я хочу сказать вам, что все мы иногда бываем в ситуациях, описанных в этой главе. Мы не находимся в этих обстоятельствах все время или сразу во всех одновременно. Но рано или поздно каждая из описанных ситуаций становится для нас актуальной. Но вот то, что описано далее, это обстоятельства, в которых мы находимся постоянно. И это актуально для каждого мужчины, для каждого отца. Во-первых, 12 стих. Все мы подвержены испытаниям.
И я уверен, что каждый из вас, если задумается, сможет сказать и назвать, через какое испытание в жизни вы сейчас проходите. Я никогда не встречал человека, который бы сказал, что в его жизни никогда не бывает искушений. Второе, стихи с 13 по 15, говорят о том, что все мы бываем искушаемы. И это происходит не изредка, а каждый день в нашей жизни мы сталкиваемся с соблазнами, эти неуловимые топи, на которые мы вступаем. Как мягкое дно берега приглашает нас пройти глубже, так искушения привлекают и завлекают нас все дальше. Сегодня я хочу поговорить не о периодах сомнений или отсутствия мудрости, а о моментах богатства или бедности. Сегодня, в первую очередь, я обращаю наше внимание на то, что сопровождает нас на протяжении всей жизни. Это искушение и испытание. Я хочу выделить 6 основных искушений, с которыми сталкивается каждый мужчина. Запомните их или даже запишите. И когда поймете, что сейчас вы подвержены этим искушениям, обратитесь тогда к Богу с молитвой и просьбой придать вам сил. Первое искушение находится в области материального. Материальный достаток – это искушение. Нет ничего плохого в том, чтобы жить в достатке. Наше искушение состоит в том, чтобы заменить свое присутствие в семье на то, что вы приносите в семью. Есть соблазн предоставить ребенку игрушки вместо своего времени, пренебрегать семейными общениями, оправдывая это тем, что мне легче купить что-то своим домашним, чем провести время с женой и детьми. Я повторюсь, что нет ничего плохого в желании обеспечить свою семью всем необходимым. И более того, об этом написано в Библии. Мы можем прочитать об этом в первом послании к Тимофею, в 5 главе, 8 стих. Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Все написано весьма ясно. Это Божье повеление – заботиться о своей семье, давать им все необходимое. И очень хорошо, если у вас есть желание принести еду на семейный обеденный стол, дать одежду своим детям, купить комфортное жилье, где бы ваша семья чувствовала себя в безопасности. Но главное – это не уйти в крайности. Подарки, вещи, материальное не должно стать заменой личного участия отца в жизни семьи. Автор книги «Искушения, с которыми сталкивается отец», пишет об этом соблазне так. Послушайте. Деньги могут стать навязчивой идеей. Никакое другое понятие не имеет такие глубокие корни в нашей эмоциональной сфере, как финансы. Ничто другое в современном мире не является более предлагаемым, принимаемым и разрекламируемым. Мы можем страдать от переедания. Сейчас доступна самая разнообразная еда, но общество и средства массовой информации помогают нам бороться с этим соблазном. Мы часто слышим о проблемах со здоровьем, которые могут появиться из-за излишнего переедания. То же самое и с алкоголем. Алкогольные напитки широко рекламируются и выглядят весьма привлекательными. Но и здесь есть некое давление со стороны общества, осуждающего алкоголизм. И всем известно о вреде для здоровья, который вызывает алкоголь. Каждый в курсе, как опасно водить машину в нетрезвом виде, какие страшные последствия это может оказать и на водителя, и на тех, кто попадется у него на пути. Но нет программы на телевидении, нет общественного мнения, которое бы помогало нам контролировать наш потребительский материализм. Никто не говорит о вреде страсти к деньгам. Мужчины, особенно те, кто хорошо зарабатывает, перед вами постоянное, вязкое, топкое искушение полностью поддаться идее зарабатывать еще больше. Ваш работодатель будет обещать вам, что чем больше времени вы проводите на работе, тем лучшую жизнь вы обеспечите своей семье. Иисус учил, что жизнь человека не заключается только в том,
чем он обладает. Он указывал на разницу между жизнью человека и его собственностью. И наши дети в первую очередь нуждаются в нас самих, а не в наших подарках. Семья взращивается и воспитывается не тем, что зарабатывает отец. Никогда не видел, чтобы семья была счастлива только из-за того, что папа приносит подарки. Нет, лучший подарок – это ты. А сейчас, отцы, услышьте меня. Нет ничего, что могло бы заменить наше присутствие и участие в жизни семьи. Простые игры в мяч, совместные ужины, выполнение домашней работы вместе с дочерью, игры на полу с маленьким ребенком, отпуск, проведенный всей семьей, прогулки, держась за руки, или просто, когда всей семьей вместе смеетесь над забавной шуткой. Вот в чем нуждаются ваши близкие люди. И нет ничего, что могло бы заменить все это. Детям быстро надоедают новые игрушки, но они никогда не забудут вашего присутствия в их жизни. Поэтому не попадитесь в топ-ловушку лжи, предлагаемую современным миром. Если вы уже готовы утонуть в материальном, если вы думаете, что чем больше вы работаете, тем больше сможете купить сладостей своим детям, и они от этого будут счастливее. Остановитесь, одумайтесь. Это ли сделало вашего отца таким важным для вас? Ну, безусловно, нет. Вы наверняка вспоминаете, как он учил вас кататься на велосипеде. Он показывал, как вбить гвоздь в стену. Отец нежно клал руку на ваше плечо, когда слезы катились на учебник по алгебре. И, может быть, он понимал в написанном не больше, чем вы, но было очевидно, что он переживает за вас и хочет помочь. Вот что приходит на ум, когда мы думаем об отцах, а не машинке или слабости. Пусть Господь поможет нам противостоять искушениям материализма, чтобы мы были людьми верующими, мужами, которые могут противостоять искушениям современного мира. Мужчина – это воин. Он должен помнить, что нужно охранять, оборонять взгляд, мысль и сердце. Нам нужно задавать вопросы после просмотра фильма или после проведенного времени у компьютера. Что было сделано? Или чему можно научиться? Нет ли зависимости? А если она есть, или есть тайный грех, то нужно исповедоваться и начать следовать за Господом, следовать за Христом. Это не только радость и мир, но и постоянное участие в духовной битве. Поэтому, дорогой слушатель, если вы отец, то склоните свою голову, попросите Бога помочь вам победить те искушения, о которых мы говорили сегодня, и не утонуть в мире, в озере соблазна. А если вы еще никогда не принимали Иисуса Христа как своего личного Спасителя, то почему бы не сделать это именно сейчас? Посвятите свою жизнь Господу. Это самое главное решение, которое вы можете принять. И ваша семья будет любить вас еще сильнее. Да помилует вас Господь.

Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Основные искушения, с которыми сталкивается отец» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию и работать над своим характером. Сегодняшняя беседа является частью серии бесед под названием «Работая над своим характером». Изучайте Священное Писание вместе с нами. Мы постараемся каждый раз находить полезные уроки, как развивать силу и величие своего характера. Сегодня мы говорили об опасностях мира, полного искушений, которые поджидают отцов на каждом углу. Они незаметны, завуалированы, но они обязательно встретятся всем. Важно быть настороже, быть готовыми противостоять соблазнам. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. Иисус Христос пришел на землю для нашего спасения. Это добрая и радостная весть. Хотелось бы, чтобы в каждом городе, в каждом доме и в каждой семье могли услышать эту весть об Иисусе Христе. В последующих передачах мы продолжим изучать способы работы над характером. Вы услышите беседы под названием «Как запомнить истину? Обучение в школе выживания». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Если у вас возникают вопросы, напишите нам и расскажите о своих радостях или переживаниях. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Основные искушения, с которыми сталкивается отец» в следующей передаче «Свет жизни».

Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

молитвенной и финансовой поддержки. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

Бог проявляет свою силу в рождении, жизни, смерти и воскресении распятого и умершего на кресте Иисуса Христа, тайне, проповедь которой составляет само благовествование всемогущества Божия. Сегодня эта проповедь звучит для вас. Принять или отвергнуть – решение за вами. Радиовещание BBN от имени Христова просит: примиритесь с Богом.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 24 сентября. Сегодняшнее место из Писания записано в Деянии апостолов в 16 главе в 7 стихе. Там есть такие слова: «Дошедшие до Мессии предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их». Какой странный запрет! Эти люди шли в Вифинию с христианской миссией, когда Дух Святой закрыл перед ними двери. Мне приходилось переживать подобное, и на моем пути вставали преграды, хотя дело, которым я занимался, казалось мне полезным и нужным. Противодействие бывало столь велико, что заставляло отступить, или болезнь принуждала удалиться в пустынное место. В такие моменты самым трудным было оставить работу незаконченной, ведь я верил, что эта работа была работой Духа Святого. Приходилось напоминать себе, что служение Святого Духа не всегда выражается бурной деятельностью, но часто смиренным ожиданием. В Христовом Царстве времена кипучей работы сменяются временами кажущегося бездействия. Я понял, что уединенная жизнь очень полезна для человека и часто приносит больший урожай, чем жизнь, изобилующая зерном и вином. Я научился быть благодарным Святому Духу за то, что так и не посетил многие дорогие моему сердцу Вифинии. Итак, Божественный Дух, я желаю быть водимым Тобой, хотя даже в моей жизни и будут случаться разочарования и крушение надежд. Сегодня дверь для жизни и служения Господу открыта передо мной, а завтра она может закрыться как раз в ту минуту, когда я буду готов войти через нее. Научи меня видеть другую дверь в то время. Помоги мне в этом запрете видеть новые возможности для служения Тебе. Вдохнови меня пониманием, что человек может исполнять свой долг и в бездействии, работать, оставаясь недвижимым, служить Господу смиренным ожиданием. И вспоминая силу тихого веяния, я не буду роптать на то, что Святой Дух так часто не допускал меня идти вперед. В служении вечному учению апостол Духом был водим. Ходил он по его внушению, дышал и вдохновлялся им. Какое славное хождение, в нем прямота и чистота, в нем невозможно уклонение или шаг неверный от Христа. Дай только знать твой голос чудный, твоим внушением лишь внимать, чтоб здесь, идя стезей трудной, я мог с тобой торжествовать. Счастлив душою тот безмерно, кто Духом Божиим водим, походкой бодрую и верной пройдет он путь свой невредим. Он с Духом Божьим безопасно проникнет в логовище львов, пройдет вдоль пропасти ужасной, как по стезе цветных ковров. О Дух предвечный, отдаюся во власть Тебе, веди меня, с Тобой в пути не убоюся ни бездн, ни смерти, ни огня. От своевольного скитания меня всевольный сохрани, и все неверные влияния от плоти слабой устрани.

Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевления. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Псалом 58, 17.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 14. Молодежь в церкви. С первых дней покаяния Николай активно вошел в жизнь церкви и церковной молодежи. Тогда поместная церковь в Сибири насчитывала в своих рядах 150-170 членов. Среди них молодежи было человек 15. Несмотря на то, что молодые люди еще не все были членами церкви, они были едины, как дружная семья. Николай помогал организовывать разнообразные молодежные вечера, встречи молодежи с христианами старшего поколения. Помогали больным, оказывая физическую помощь по дому, по хозяйству, в огородах, и посещали соседние малые группы верующих. Те годы для христиан были трудными. Если во время войны под давлением союзников, от которых ожидали открытия второго фронта, советские власти разрешили открывать молитвенные дома и собираться в них, верующих даже выпустили из тюрем, то после войны на верующих начались новые гонения. Верующих притесняли в школах, притесняли на производстве, представляя им только грязные и тяжелые работы, не принимали в институты и техникумы, общины не регистрировали, собрания незарегистрированных общин разгоняли, штрафовали руководителей собраний и хозяина дома, где эти собрания проводили. О верующих говорили и писали плохо, сочиняли всякие небылицы и грязные истории и печатали это в газетах. Верующих родителей лишали родительских прав и отнимали у них детей. Одним словом, христиан-баптистов считали отбросами общества. Более того, их открыто называли врагами народа, мешающими строить коммунизм, и боролись с ними как только могли. Всеми методами и всеми средствами. Но несмотря на жестокое отношение мира к верующим, христианская молодежь жила активной жизнью, при всей занятости. Кроме своей общины посещала маленькие группы христиан в радиусе 40 километров. Сначала ездили в товарных вагонах. Затем, когда многие стали работать и приобрели велосипеды, на велосипедах, а потом и на маленьких мотоциклах. Обычное посещение совершали в воскресенье вечером после своего собрания. Ездить было трудно. Последствия таких поездок были иногда смешными, а иногда и плачевными. Обычно группа молодежи собиралась на станции и узнавала, какой товарный поезд и когда отправляется в нужную сторону. Найдя поезд, молодые люди собирались в пустые товарные вагоны, а при закрытых вагонах – в тамбуры и отправлялись в путь. Иногда до нужной станции доезжали благополучно, и когда поезд, еще не доходя до станции, замедлял ход, прыгали с вагонов на песок насыпи. Но бывало и по-другому. При подходе к станции поезду давали зеленый свет, товарняк набирал ход и без остановки проносился через станцию. И вот тогда, уже за станцией, мальчишкам и девчонкам приходилось прыгать с поезда на полном ходу. Не все прыгали удачно. Некоторые, приземляясь, ударялись о камни, натыкались на стоящие вдоль железнодорожного пути столбики, ранили руки, ноги, нередко лица, падая на большой скорости на землю. Еще хуже быть облитым мазутом. Это иногда делали люди, сопровождавшие товарняк. Их место было в тамбуре последнего вагона. Они следили, чтобы не загорались буксы у колес вагонов и не возник пожар в поезде. На остановках они подливали мазут в буксы тех колес, которые при движении нагревались и дымились. и потому их большие масленки всегда были полны мазута. Так вот, такие сопровождающие замечали, в тамбур какого вагона села молодежь, брали масленку в руки, залазили на крышу вагона, по крышам доходили до нужного им вагона и сверху поливали этим мазутом людей. При движении поезда ветер забрасывал струи мазута далеко внутрь, а сверху, то с одной стороны, то с другой, все брызгали и брызгали этим черным противным мазутом. Тогда доставалось всем. Головы, руки, рубашки, платья — все было в черных пятнах и брызгах. И вот такими, черными и грязными, в ранах и синяках, в порванной одежде, приходили ребята на собрание верующих. Но веселое настроение, безобидные шутки и ободряющие слова слышались из уст мальчиков и девочек. Николай помнит еще и сегодня подобную поездку на станцию Ключи. Помнит ту песню, с которой они шли тогда навстречу. «В утро юности прекрасной, жизни радостный рассвет, мы спешим на призыв властный исполнять Христа завет. Для труда на Божьей ниве мы готовы все отдать, о, не будем же ленивы, пока день не будем спать». Однажды группа верующей молодежи после вечернего собрания поехала посетить верующих на станции Табуны за 25 километров. Туда доехали быстро и благополучно. Изба, где проходило собрание, была полна народа, так как там ждали гостей, то есть молодежь из Кулунды. Собрание с участием гостей, пением, стихами, проповедью прошло благословенно, даже двое покаялось. В конце служения зашли еще представители власти с милиционером, но мешать не стали. Дали возможность закончить служение, гостям даже разрешили попить чаю на дорогу. Когда же гости стали прощаться с хозяевами дома, милиционер предупредил их, чтобы они больше сюда не приезжали, пригрозив посадить их на следующий раз на 15 суток. «А сейчас мы вас отвезем», — предложил он, — «только не вздумайте бунтовать». «Но у нас есть свои велосипеды», — сказал Николай, — «и мы доберемся домой сами». «Нет, мы народ гостеприимный, и мы вас проводим с почетом. А велосипеды ваши конфискованы, и вы все теперь безлошадные». Ничего еще не подозревая, молодежь вышла из избы. Во дворе стояли еще милиционеры и грузовая крытая машина хлебовозка, куда блюстители порядка посадили молодежь. Сюда же сели два милиционера, снаружи закрыли дверцу на замок и поехали. Ехали долго, окон в будке не было и невозможно было определить, в каком направлении движется машина. На вопросы молодых людей, сопровождавшие, только улыбались и отвечали, что они сами не знают, куда их везут. «А кто же знает, куда нас везут?» – допытывались некоторые ребята. «Дядя, который сидит шофером в кабине», — отвечали милиционеры. «А кто он?» «О, он великий человек!» И сопровождающие рассмеялись. Друзья не стали паниковать, но, уручив свои пути Господу, начали петь. Первую песню спели: «Лучшие дни нашей жизни, свежие силы весны молодой, мы посвятим Иисусу в дар для Него дорогой. Что может быть нам приятней, как Иисусу служить, жизни простор необъятный, сердце Христу подарить?» Пропели весь псалом, а концовку пропели дважды: «Пусть нас постигнут гонения, смерть за Христа не страшна, с радостным пением хваления мы одолеем врага». После этих слов один из милиционеров спросил: «А кто такие ваши враги? Это мы?» Наши братья были рады, что начался разговор, и стали охотно объяснять, кто у христиан враги. Завязалась беседа. Потом сопровождающие сами попросили нашу молодежь еще спеть. И снова полилась песня: «В утро юности прекрасной, жизни радостный рассвет, мы спешим на призыв властный исполнять Христа завет». Вдруг один из милиционеров спросил: «Вы что, Все вы немцы? А почему вы так решили? Среди нас есть и немцы, и русские. Но это же вера не русская, а немецкая. Опять начались разъяснения со стороны молодежи, что баптисты есть во всех странах, так как христианство – это привилегия всех наций. После чего спели еще один псалом на эту тему. «Ни храм, ни золотое здание, но круг отобранных друзей, Христова церковь есть собрание крестом искупленных людей, собрание душ из всех народов, со всей земли и всяких царств, из тюрем, из-под царских сводов, из всех общин и всяких паств». Другой из стражей порядка сказал: «Я украинец, а украинцы любят петь. А вы можете спеть по-украински?» «Сможем», — обрадовались наши и запели. «Ты знаешь, Боже, мое бажання, молитву чуешь ты мою, ты знаешь серця мого страждання, коли я гіркі сльози лью. І хто спитає, і хто потішить, коли сумна душа моя?» І так пропели весь псалом. Заказавши українську пісню, полез в карман, достав платок і став утирати лицо. Видно було, що ця пісня коснулась його серця.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Библия, Слово Божье, сообщает, что есть две вечности. Для детей дьявола – вечность с дьяволом или вечная погибель в аду. Для детей Божьих – вечность с Богом или, как она названа в Библии, вечная жизнь на небесах. Куда попадет душа человека после физической смерти тела, зависит от того, какое решение человек примет при жизни. Решили ли вы этот наиважнейший на сегодня вопрос? С нашей домашней странички в интернете зайдите на рубрику «Как попасть на небо» и изберите путь к настоящей жизни в Боге.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности нашего Господа Иисуса Христа. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Сегодня мы приступаем к занятиям на тему «Христос в пророчествах Ветхого Завета». Мы найдем, что целый ряд отрывков из Ветхого Завета говорит о нем, потому что все Писание от Бытия до Откровения пронизано этой темой. Библия ясно показывает, что Христос, Его личность и Его дело составляют главную идею Писания. И в Ветхом Завете содержится предсказание и пророчество, освещающее различные аспекты этой темы. Мы находим там пророчество о Его рождении, о Его личности, служении и жизни, о Его смерти, воскресении и о Его будущем царстве славы. Когда воскресший Христос беседовал с двумя учениками по дороге в Эммаус, Луки 24, Он, по словам автора Евангелия, начав от Моисея из всех пророков, изъяснил им сказанное о Нем во всем Писании, Луки 24:27. И вполне вероятно, что Христос объяснил им, пока они шли, многие пророчества, упомянутые нами, как то о Его рождении, служении, Его смерти, воскресении и будущей славе. Христос как Мессия. Возможно, наиболее важными из всех пророчеств о Христе, содержащиеся в Ветхом Завете, являются многочисленные пророчества о Христе как Мессии Израиля и о мессианской родословной линии, ведущей ко Христу. Вот что пишет по этому поводу доктор Валворд из Далласской теологической семинарии. «Надежда Израиля зиждется на пришествии личности того, кому суждено

Из первой книги Царств 2:35. «И поставлю себе священника верного. Он будет поступать по сердцу моему и по душе моей. И дом его сделаю твердым, и он будет ходить пред помазанником моим во все дни». Ближайшее исполнение этого пророчества мы видим в Самуиле. Мы знаем из описания жизни и дел Самуила, что он был верным человеком Божьим и что он любил Господа. Но это пророчество уходит дальше Самуила, в будущее, где его окончательное исполнение сбудется во Христе, помазаннике Божьем, царе царей и вечном первосвященнике. Священство Самуила имело свое начало и свой конец. Священство же Христа, как говорится в приведенном пророчестве, никогда не кончится. Существуют пророчества, значение которых ясно и прямолинейно, и не остается никаких сомнений по поводу того, к кому они относятся. К примеру, Исаия 7:14 без всякого сомнения говорит о Мессии. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». В другом отрывке дается пояснение, что имя Эммануил означает «Бог с нами». Это пророчество очень ясно указывает на рождение Христа. Мы знаем, это на основании исполнения его при описании рождения Христа в Новом Завете. Именно так пришел Христос в наш мир. Родословие Мессии. В Ветхом Завете дается очень конкретная родословная линия, из которой должен прийти Мессия или Спаситель. Эта родословная начинается от Адама и Евы и продолжается через весь Ветхий Завет. В книге Бытие 3:15 предсказывается, что Мессия будет семенем жены. Это родословная линия Сифа, сына Адама. Бытие 4:25. Потому что с рождением сына у Сифа люди начали призывать имя Господа. Эта родословная линия продолжается через Ноя, Бытие 6:9, человека, нашедшего милость в глазах Бога, человека, которому Господь приказал построить ковчег. В этом ковчеге спаслась семья Ноя от потопа, посланного как Божий суд на человечество. Ной и его семья были единственными человеческими существами, сохранившимися на поверхности земли после всемирного потопа. Позднее мессианская родословная линия прослеживается через Авраама и его потомков, Бытие 12:3. Авраам был человеком, которого Бог призвал для образования нового народа, Израиля, его избранного народа. Далее, эта линия следует через целую серию таких же библейских персонажей, как Исаак, Иаков, Иуда, сын Иакова, Бытие 19:10. За ними следует Вуаз, Иесей и Давид, царь Израиля. И, наконец, родословие, представленное в Евангелии от Матфея и Луки, добавляют недостающие звенья в царской родословной линии от Давида до Христа. Эта возможность проследить царскую родословную линию Мессии в Ветхом Завете говорит о верховной воле и цели Бога в исполнении его вечного плана спасения человечества. Ибо величайший Божий враг сатана, не покладая рук, работает, стараясь разложить и поработить человеческую расу. Он начал с того, что обманул Адама и Еву. Под его влиянием они в

0: впали в грех и оказали неповиновение Богу. После этого сатана возбудил Каина убить его праведного брата Авеля. Этим убийством сатана надеялся предотвратить исполнение Божьего плана спасения во Христе. Но Бог обещал Адаму, что он пошлет своего сына как спасителя для грешного человека. Бытие 3.15. И он восстановил Адаму новое семя на место Авеля, Сифа, сына Адамова. Бытие 4.15. Человечество продолжало погрязать все глубже и глубже в грех до времени Ноя. Бог увидел, что Ноя был человек праведный, справедливый и боящийся Господа. Чтобы очистить землю от испорченного человеческого рода, Бог послал всемирный потоп. Но он спас от вод потопа Ноя и его семью в ковчеге. Таким образом, Господь очистил и сохранил семя, от которого должен был произойти Мессия. Бытие 6.9. Однако потомки Ноя не исполнили Божьего приказа: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Бытие 9.1. Они выстроили башню высотою до небес и великий город, чтобы жить в нем. На всей земле был один язык. Бог не мог позволить, чтобы возмущение против Него и Его воли продолжало расти и распространяться по всей земле. Поэтому Он смешал им язык и рассеял их всех по поверхности земли. И снова Бог принялся за восстановление праведного семени, призвав Авраама. Бытие 12.3. Бог взял еврея Авраама из Месопотамии, где люди не знали Бога, но Авраам проявил готовность следовать Божьим приказам и стал другом Бога. Бог заключил завет с этим человеком. Этот завет распространялся и на его потомков. Это был вечный завет, исполнение которого должно было наступить с приходом Мессии и установлением его царства. Бог сказал Аврааму: «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Бытие 12.3. Апостол Павел пишет в своих посланиях, что семя Авраама, упомянутое Богом, означает самого Господа Иисуса Христа, в котором благословится весь мир.
1: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности нашего Господа Иисуса Христа, конечно же, поможет каждому в личном хождении пред Богом, если мы будем подражать Ему, как в свое время подражал Иисусу апостол Павел. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в нашем эфире.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Мы окружены Божьей любовью и заключены в ней. От Него получаем мы пищу и питье, одежду и жилище. Его свет нам светит и показывает путь, добро и зло, пользу и вред. Его огонь согревает нас и варит нам пищу. Его воздухом сохраняется наша жизнь. По Его повелению служит нам скот. Какой стала бы наша жизнь, если бы хоть некоторые из своих благ отнял у нас Бог? Чем помогли бы наши глаза, если бы Он отнял свой свет? Блуждали бы мы, как слепые. Разве дала бы нам земля плоды, если бы Бог не послал на нее дождя? Псалом 84:13 говорит: «И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой». И минуты не может жить человек без воздуха. Все эти и прочие бесчисленные, явные Божьи благословения Он посылает нам от одной любви Своей. И эту любовь Он выразил в Господе Иисусе Христе, Который пострадал за нас, умер и воскрес для нашего оправдания. Слава Ему за это! Оставайтесь с нами!

0: Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от Библейского радио BBN, который записан в 4 псалме в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих благой вести на эту неделю от Библейского радио BBN.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио «Бибен» передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Братья и сестры, сердечно приветствую вас. Господь дарует нам новую возможность сладостного общения, и мне хотелось бы эти минуты нашего общения перед участием в хлебопреломлении посвятить размышлению на тему «О крови Христовой». Библию с полным правом можно назвать книгой, которая говорит о крови. Неверующие иногда так нам и говорят. Ваша Библия – это книга, пропитанная кровью. Посмотрите, говорят они, сколько в ней крови с самого начала. Убийства и затем даже убийства, санкционированные вроде бы самим Богом. Почему, спрашиваем мы, и спрашивают они нас, это так? Почему Библия столько много уделяет внимания крови, той жидкости, которая сегодня, ну, уж никак не популярна среди людей? Многие психологически ее не переносят, многие считают, что говорить о крови не совсем пристойно. Да потому что Библия рассматривает кровь не с человеческой, а с божественной точки зрения. Это в нашем понимании, это лишь та жидкость, которая, поддерживая нашу жизнь, течет в наших жилах, но сама по себе, в общем-то, ничего особенного не означает. В Божьем понимании мы находим, и это библейское определение, Библия говорит, что в крови находится душа, то есть жизнь каждого живого существа. Когда мы исследуем места Священного Писания, которые говорят о крови, мы находим тот глубинный смысл, который вкладывает Бог в это понятие. Творец крови и также творец этого глубинного смысла. Я прочту из послания к евреям, 9 главы, стих 22. Послание к евреям, 9 глава, 22 стих. «Без пролития крови не бывает прощения». Без пролития крови не бывает прощения. Итак, Господь придает крови огромнейшее значение. В крови находится жизнь. В чем же или какая кровь дает нам жизнь? Конечно же, это кровь Иисуса Христа. Библия говорит, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. И вот с самого начала Священного Писания мы видим это огромное умножение убийства. Поднимает руку брат на брата. Каин убивает Авеля. И треть населения земли, представьте себе, мы думаем, что один человек убил другого, но их не так много было тогда. Уничтожена треть населения земли. Проходит некоторое время, и уже Ламех, воспевая орудие, которое подарил ему сын его Тувал-Каин, говорит о том, что он всемеро отомстит. И говорит о том, что еще больше эти реки крови разольются по земле. Не проходит и нескольких сотен лет, как Господу приходится вмешаться. И он говорит о том, что наведет потоп водный. И вы помните, этот потоп водный разрушил всю ту цивилизацию, которая была тогда на земле. Но привел ли он к каким-то по-настоящему положительным последствиям? Действительно ли этот потоп смог очистить землю от тех рек крови? К сожалению, они только увеличились. Пролитие крови на земле только умножилось после потопа. Бог повелел приносить жертвы, жертвы кровные, которые покрывали бы грехи людей. Не зря мы говорим о том, что жертвы Ветхого Завета могли лишь на время покрыть эти грехи. Представьте себе, если у нас в столовой стоит стол, скажем, стол деревянный, и на нем какое-нибудь совсем неказистое, некрасивое черное пятно. Мы его пытались отмыть, но, к сожалению, оно не отмывается. Что нам сделать? Мы пытаемся его прикрыть. Мы, может быть, стелим какую-нибудь непрозрачную белую скатерть на него или что-нибудь еще, что сможет скрыть это пятно от наших гостей и посетителей нашего дома. Вот примерно то же происходило и в Ветхом Завете. Господь повелевал покрывать эти грехи, однако и Он, и те люди, которые приносили эти жертвы, должны были понимать, что кровь волов и козлов не может покрыть навсегда эти грехи, не ведет к настоящему их прощению. Нужна была совершенная жертва. Мы видим, что весь Ветхий Завет посвящен ожиданию этой жертвы, ожиданию того, кто действительно своею кровью сможет стать вселенским искупителем. Потоки крови разливались не только по земле, когда происходили убийства в языческих ритуалах, но там, в Иерусалимском храме, также при принесении жертв, когда мы читаем Ветхий Завет, в особенности во время праздников разливались потоки крови. И люди приходили и ложили руки свои на голову этой жертвы и осознавали свой грех и каялись в нем, но все эти потоки крови так или иначе были лишь временным удовлетворением. Они не могли раз и навсегда решить проблему греха. Всего этого, оказывается, было недостаточно. И когда мы понимаем, что тысячи лет прошли до тех пор, пока каждый муж Божий не осознавал, что мне нужен Искупитель, даже Иов, который практически не видел в себе никакого изъяна и особого порока, даже тот праведник Ветхого Завета, которого мы можем ставить сегодня себе в пример, говорил: «А я знаю, что мой Искупитель жив». Он даже осознавал, что ему необходим Искупитель. Только тогда, когда мы пытаемся все это понять и осознать, мы можем краешком нашего ума понять, какова же была настоящая и истинная радость у Иоанна Крестителя. Когда перед ним предстал этот муж, казалось бы, ничем не отличающийся от всех остальных, Иисус Христос, его родственник вроде бы. Мы знаем, что Христос был не просто человеком, но и Бога-человеком. Но посмотрите возглас Иоанна Крестителя, когда тот видит Иисуса Христа, возглас, дарованный ему по откровению от Духа Святого, дарованный ему по откровению свыше, это был возглас: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Это не просто фраза. Иоанн Креститель осознает, что именно в этой личности находится тот вожделенный Искупитель, которого столько много веков ожидал народ Израиля. Да что там народ Израиля, весь мир. Итак, лишь кровь Иисуса Христа способна очистить нас от всякого греха. Трудно было бы даже себе представить какое-то другое средство. Помню, в детском лагере мы спрашивали каждого ребенка как-то несколько лет назад, проводя детский лагерь еще на Украине, дети были из неверующих семей, вот мы задавали им вопрос: как ты думаешь, если ты бы съел кусочек, ну скажем, мыла, тебе нужно очистить твое сердечко, ты видишь, что у тебя есть проблема со грехом. У тебя постоянно то нечистые мысли, то плохие поступки, непослушание. Детки это понимали и признавали. И вот мы говорили: хорошо, тебе нужно очищение сердца. Если бы ты съел кусочек мыла, как ты думаешь, тебе бы это помогло или нет? И вот дети, которые не знакомы были совершенно с проповедью об Иисусе Христе, с тем, что мы слышим почти постоянно в наших собраниях, почти все отвечали: конечно же, нет. А для них это было смешно. Это настолько очевидно, что нет никакого физического средства, которое бы нам здесь помогло. Нам нужна кровь Иисуса Христа. Но вы знаете, на этом роль крови Иисуса Христа, ее чудодейственная роль, не заканчивается. Она не только очищает нас от всякого греха, но Писание говорит, что эта кровь способна дарить нам жизнь. Христос отдал свою кровь для того, чтобы мы получили жизнь. Я читаю вновь-таки из послания к евреям 12 главы, стихи 22, с 22 по 24. Послание к евреям 12 глава, с 22 стиха. «Но вы приступили», и дальше я немножко пропускаю, «к чему там перечисление идет. В частности, там написано, что вы приступили к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Кровь кропления, конечно же, это вновь-таки кровь Христова, и здесь делается аллюзия на то кропление, которое происходило ежегодно на крышке Ковчега Завета, когда кровь жертвенного животного падала каплями своими туда, для того, чтобы искупить грех первосвященника и всего народа израильского. И вот говорится здесь, что эта кровь, оказывается, имеет чудодейственное свойство. Эта кровь говорит. Это не образное выражение. Здесь подразумевается нечто, что мы должны осознать, что происходит сугубо в духовной реальности. Дело в том, что, я повторюсь еще раз, это только в нашем понимании. Кровь является тем биологическим веществом, которое протекает в жилах каждого живого организма. Но оказывается, в Божьем понимании это не просто вещь. Это та вещь, которая имеет свойство говорить, и голос которой тот, кто имеет духовное ухо, может услышать. Мы читаем о том в Библии, в частности, в книге «Бытие», что кровь, когда была пролита Каином, кровь его собственного родного брата, вот эта кровь Авелева вопияла с земли. Этот голос может быть не слышен для нас, но он прекрасно слышен для Бога. Это место находится в 4 главе книги «Бытия». Там в 10 и в 11 стихе сказано: «И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей». Вот интересно, Господь слышит этот звук, а мы нет. Как же это понять? Вы знаете, можно это проиллюстрировать следующим образом. Есть множество животных, которые видят намного больше цветов, чем мы. Наш спектр видимого света ограничен определенными частотами. Вновь-таки по замыслу Творца. Ну, скажем, нам не дано видеть ультрафиолет, который доступен многим животным. И я уж не говорю о множестве других волн, как в высоких частотах, так и в низких частотах этого спектра. Если бы нам дано было все это видеть и слышать, ученые говорят о том, что мы тогда не смогли бы сдержаться от того напирающего шума и разнообразия. То есть Господь специально уделил только щелочку видимого и слышимого спектра для того, чтобы мы воспринимали. И вот в таком же ракурсе Господь слышит голос этой крови, но нам не дано этого слышать. Мы не можем этого воспринять. Мы должны основываться на том, что записано в Слове Божьем, и доверяться этому Слову. Если кровь Авеля в свое время вопияла с земли о чем? Не только ведь об убийстве, она вопияла об отмщении. Она вопияла о том, о чем Господь позже скажет в принципе, который Он установит, как один из основополагающих принципов взаимоотношений на земле. Он скажет, что если кто прольет кровь, помните, это в Ноевом Завете, в Завете, который был заключен с Ноем после того, как тот вышел из ковчега. Если кто прольет кровь живого существа, то да будет кровь его пролита, кровь за кровь. И дальше в Моисеевом законе еще больше этот принцип утвердился. Он до сих пор, кстати, не отменен Господом. Итак, если кровь убиенного вопиет об отмщении, то кровь Иисуса Христа, о чем вопиет она? Ведь Он говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Соответственно, она не вопиет об отмщении, но о чем-то совершенно противоположном. Он умер невинным, и Он умер, свидетельствуя о том, сознательно говоря о том, что смерть Его является искупительной жертвой для всех людей. Таким образом, Его кровь вопиет о жизни. Если Каин был наказан позже и всю свою жизнь проходил с этим страшным клеймом или печатью, которую Господь на него навлек, то Христос принимает смерть за нас. И вот Иисус Христос во время Своего земного служения, предвидя эту страшную казнь, которую Ему необходимо будет претерпеть, в 6 главе Евангелия от Иоанна говорит такие слова, которые, как вы помните, не совсем адекватно были восприняты Его слушателями. Я прочту Иоанна 6 глава 54 стих. «Ядущий, то есть тот, кто будет есть мою плоть, и пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную». Вы помните, насколько это породило различные кривотолки в народе. О чем это он говорит? И многие тогда отошли от него. И он, повернувшись к своим ближайшим ученикам, спросил, а не хотят ли и они оставить его? Настолько слова эти были странными. О чем говорит Христос? Тогда некоторые думали, что может быть о каннибализме. Сегодня мы сразу же обращаем наше внимание на вечерю. Но смысл этих слов не только в вечере, потому что вечеря – это часть христианской жизни. Это одно из установлений Христовых. Но тогда, когда Христос говорил эти слова, ведь еще не умер Он, не наступила смерть Его. Ведь еще ученики не знали, что будет установлена вечеря. Христос подразумевает жить жизнью Иисуса Христа. Означает не просто вступить в близкие взаимоотношения с Ним, но настолько близкие, чтобы Его плоть стала нашей плотью, чтобы Его кровь потекла, так сказать, в наших жилах. Помните, у Рюдьярда Киплинга в его произведении «О Маугли» там говорится о том, как Маугли, вот этого мальчика, которого учат в дикой природе, различные звери, как поступать в джунглях, и вот они говорят, куда бы ты ни пошел, помни вот эту фразу, чтобы тебя кто-то не растерзал и не съел, чтобы ты чувствовал себя в безопасности, говори всем зверям, мы с тобой одной крови, и тогда все тебя поймут, и в общем-то так оно и было». И вы знаете, в этой детской сказке есть глубинный смысл для нас, для христиан. Потому что если задуматься, то мы имеем самое непосредственное кровное родство, нет-нет, не с нашими плотскими братьями и сестрами, не с нашими родителями и даже не с нашими детьми, самое близкое, кровное и ценное родство, которое мы имеем, это то родство, которое куплено нам кровью Иисуса Христа. Кажется, что кровные родственники самые близкие, но наши кровные родственники по Писанию – это и есть все братья и сестры, искупленные кровью Христовой. И сегодня, когда мы будем принимать участие в вечере Господней, будем об этом помнить. Ведь написано, что невозможно принимать участие, не размышляя о теле Господнем, о теле Христовом. А тело Христово – это ведь и мы с вами сегодня. Тело Христово – это все члены Церкви Христовой, если только они истинно уверовали и находятся в настоящем общении друг с другом. И вот Христос висит на кресте, и вы помните, каким образом был прободен Его Бог, и оттуда истекла кровь и вода. Тогда, когда истекла эта кровь, вот тогда и открылся этот источник спасения и источник жизни. Для Христа это была смерть, для нас это является вечной жизнью. Кровь Иисуса Христа освобождает нас от всякого греха, она дарует нам жизнь, но она также, говорит Писание, избавляет нас от власти сатаны. Писание говорит о том, что целью прихода Иисуса Христа было разрушить дела дьявола. Вы знаете, дьявол содрогался от гнева и ярости тогда, когда Христос ходил и показывал, что Он является Мессией. Бесы трепетали перед Ним. Он показывал свою божественную силу, когда его исцеляющая рука касалась хромых, немых и прокаженных. Но тогда, когда Христос повис на кресте, дьявол ликовал. Он еще не разгадал того глубинного замысла, который имел Иисус Христос. Но именно там, на Голгофе, Христос нанес окончательный поражающий удар князю царства тьмы. Именно там дьявол был повержен. Именно там, тогда, когда дьявол ликовал, тогда, когда небо закрылось и покрыло тьмой всю землю, когда плакал Отец Небесный, тогда Иисус Христос совершал за нас дело победы. И в первом послании Петра апостол Петр пишет в первой главе, в 18 и 19 стихе. Он пишет: «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от Отцом, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца». Здесь говорится о драгоценности. И мы знаем, что это бесценно, потому что тогда, когда нас спросили бы, а сколько это в долларах, такой вопрос показался бы настолько нелепым и неуместным. Конечно же, цены здесь никакой нет в нашем земном разумении. Нам не представить этой цены, мы поэтому никогда и не сможем всей нашей жизнью отблагодарить Господа вполне, сколько бы мы ни служили для Него. И поэтому служить стоит. И поэтому никогда не стоит останавливаться и говорить: «Господь, а Ты ведь мне что-то еще должен». Нет, нет, все наоборот, это мы никогда не выйдем из этого страшного долга. Раньше пребывали мы в власти сатаны, мы были в суетной жизни, как пишет здесь Петр, но были искуплены, был заплачен выкуп. Искупление означает уплата выкупа. И вот здесь начинаются вопросы. Люди спрашивают, а кому Христос заплатил выкуп? Может быть, имеется в виду, что Христос уплатил этот выкуп сатане? И сатана, как полагают некоторые тогда, отдал как будто бы нас из этого царства мрака и тьмы, удовлетворившись этой жертвою. Я думаю, что эта мысль звучит весьма кощунственно не только для меня, но и для многих из вас, братья и сестры. Конечно же, нет. В данном случае имеется в виду, что Христос искупил нас, предоставив свой выкуп единому праведному судье. Никто не обязан отчитываться перед сатаной, никто не обязан ему что-то давать в выкуп или взамен, но нет. Перед божественным судьею, справедливость которого должна была быть удовлетворена, которым является великий и всесильный всемогущий Бог, Христос предоставил свою жертву. Тогда, когда Он сказал: «Мне необходимо пойти к Отцу Моему», помните, когда Марию встретил, «Я еще не восходил к Нему», вот тогда, по-видимому, Он и имел в виду: «Мне нужно вознестись, чтобы представить свою жертву на суд божественной справедливости». Чтобы Бог раз и навсегда сделал этот вердикт. Не прикасайся ко мне, не стоит этого делать, потому что люди по всему миру ждут этого искупления, потому что есть те, кто находится еще там, в преисподних местах земли, которые ждут, когда я возвещу им это искупление, которое я только что совершил. Дорогие друзья, тогда, когда гнев, сомнения одолевают нас, когда грех приходит в нашу жизнь, когда дьявол пытается искусить и обмануть нас, заверив нас, что якобы у нас уже нет никакого прощения, когда он пытается обольстить нас, говоря нам, что мы похулили Духа Святого, совершив непростительный грех и так далее, знайте, дорогие братья и сестры, что никто не может подвергать сомнению того, что Христос уже сделал за нас на кресте своей кровью. Тогда, когда произнес он эти знаменательные слова «совершилось», что означает также «оплачено сполна» в греческом языке, он на всех платежках нашего греха, на всех наших огромных неоплаченных счетах раз и навсегда поставил эту печать. Это, конечно, не дает нам права грешить теперь налево и направо, но это дает нам право сегодня, всякий раз, когда мы находимся во власти греха, когда мы вновь попадаем в зону его действия и поражения, мы знаем, как пишет апостол Иоанн, что у нас есть ходатай пред Отцом и что у нас есть умилостивление. Это жертва Иисуса Христа. Помните, Иоанн пишет: «Я пишу вам, дети, чтобы вы не грешили». И казалось бы, ну кто же может так жить? Иоанн понимает, что это очень редко бывает. Он понимает, что это идеальная ситуация, а ведь он пишет Слово Божье, и Богу невозможно не повиноваться. Нужно ему отдать 100% себя. И дальше Иоанн продолжает: «Но если бы даже у вас такое произошло, если бы даже кто и согрешил, никаких посредников людей, Никому не идите, идите только к Иисусу Христу. У нас есть единый посредник между Богом и человеком, Иисус Христос, праведник. Нам трудно иногда понять это верой. Тогда, когда мы каемся в своем грехе, мы иногда встаем и не чувствуем, что Господь нас простил. Но и не в этом дело. Потому что чувства не являются главным индикатором Божьего прощения. Но обетования, которые есть у нас в Слове Божьем, должны быть тем определяющим фактором. Писание говорит об этом однозначно. Друзья, еще для нашего размышления о крови я хотел бы прочесть, мы уже читали с вами из первого послания Петра о том, что это драгоценная кровь Иисуса Христа. Но мне хотелось бы остановиться на том вопросе, почему это так? В чем же драгоценность крови Иисуса Христа? Почему она особая? В чем заключается эта ее непостижимая тайна? Если, как мы уже сказали, до этого кровь миллионов принесенных в жертву животных не смогла сделать того, что сделала кровь Иисуса Христа, то на каком основании тогда кровь Христа изменяет нашу жизнь? Почему она особенная? Предлагаю, друзья, следующее, может быть, не вполне исчерпывающее объяснение, но которое хоть немного прольет на это свет. Мы знаем, что мы получаем нашу кровь от родителей. Наша кровь, текущая в наших жилах, вполне естественно, по Божьему установлению определяется наследственностью. Но у Христа, мы помним, была совершенно иная предыстория. Имел ли Он земных предков? Да, действительно. Но основную свою земную жизнь, человеческую природу Он получает от Матери Своей, от Марии, потому что у Него есть Небесный Отец. Этот Небесный Отец и является всемогущим Богом. Мы читаем тогда, когда говорится о повествовании о рождении Христа, Марии описан этот процесс таким образом: «Дух Святой сойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя». Это место свидетельствует о непорочном зачатии Иисуса Христа. И вот это получается, что Христос не унаследует таким образом крови своего отца, земного отца, отчима, скажем так, Иосифа. Он не унаследует кровь своих предков по мужской линии. Он назван единородным от отца. Мы знаем даже из медицины сегодня о том, что мать очень часто может носить ребенка, кровь которого совершенно отличается от ее собственной. Иногда, кстати, это приводит к серьезным медицинским проблемам. И вот кровь Иисуса Христа не была кровью человеческой. Она не была запятнана грехом. Эта кровь была особенной потому, что ее вполне с полным правом можно назвать кровью божественной. Вы скажете, а оправдано ли Писанием такое утверждение? Давайте посмотрим. Помните, когда в Евангелии от Луки в 3 главе приводится родословие Иисуса Христа, и до самого Адама перечисляются все его предки, говорится о том, что все были сынами других людей. Помните, тот родил того, тот был сыном того, а Адам назван сыном кого? Адам, написано, есть Божий. Мы знаем, что далее, когда Адам потерял этот Божий образ, то написано, что они с Евой родили сыновей и дочерей по образу своему. И вот Иисус Христос называется в Писании последним Адамом. На Иисусе Христе лежит та же печать, что была некогда положена на первого человека. Он обладает теми же свойствами и качествами, и даже больше. Об этом говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 15 главе. В 45 стихе он говорит, так и написано: «Первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий». Итак, Иисусу Христу даны привилегии, которые были у Адама, и даже еще больше. Адам не мог даровать жизнь, живя вечно. Иисус Христос и живет вечно, и может даровать жизнь. Он является духом животворящим. Еще одно место прочтем. И тоже говорит здесь апостол Павел. Он обращается к группе пресвитеров из Эфесской церкви. И в 20 главе Деяний апостолов произносит такие слова. 20 глава, 28 стих. Фразу эту я прочту без контекста, но просто для нашего с вами размышления. И вот он говорит, что церковь Господа и Бога, Деяния 20, 28, заметили, церковь чья? Господа и Бога, которую Он, то есть кто? Господь и Бог приобрел себе, Богу, кровью Своею. Кровью чьею? По контексту кровью Господа и кровью Бога. Кровь Иисуса Христа называется в Писании кровью Божьей. Но мы скажем, как же так? Ведь Бог есть Дух, а Христос был человеком. Не будем забывать, что тот Дух воплотился во Христе. Написано, Слово стало плотью. И Он, Иисус Христос, на 100% обладал божественную природою. Итак, кровь одного человека могла покрыть или пролиться за грехи другого человека, но кровь Иисуса Христа, будучи кровью Божьей, а соответственно всемогущей и всеобъемлющей, не имеет ограничений в своем действии. И поэтому в крови Иисуса Христа заключается жизнь для всего мира. Помните, как мы поем этот псалом? «Жизнь мира распинают». Говорится об этом свойстве Иисуса Христа – даровать жизнь. Об этом же говорит и апостол Иоанн в своем первом послании. В второй главе он говорит во втором стихе, 1 Иоанна 2:2. «Он, то есть Иисус Христос, есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Кровь Иисуса Христа не ограничивается искуплением грехов верующих. Грехи неверующих также искуплены. Кто-нибудь скажет, что ты говоришь, брат? Ведь эти люди не имеют прощения грехов. Да, они его не имеют, потому что они не пришли и не получили его. Но Христова кровь вмещает всех. Там, где стоял крест Иисуса Христа, хватит места всем. Место у креста еще есть. И тогда, когда эти люди, не принявшие решения в пользу Иисуса Христа в своей жизни, предстанут на суд Божий, Господь покажет им книги. Будут открыты книги, написано. И многие из них увидят, что здесь, на этих белых чистых страницах, могло бы быть их имя. Их имя не будет найдено записанным в книгу жизни. Но в плане Божьем написано, что Господь хочет, чтобы все люди пришли, чтобы никто не отпал. Представим себе, что нам пришел какой-нибудь чек с огромнейшей суммой, и кто-то из нас поверил, что действительно нам выдана такая сумма, где-то кто-то нам ее подарил, передал и так далее, пожертвовал, может быть. И мы пошли, обналичили этот чек или занесли его себе на депозитный счет, и можем использовать эту сумму. А другие сказали, такого не может быть. И отложили этот чек. А может быть, выбросили его в мусорное ведро. Так и с искуплением Христа. Сегодня бесплатно оно даровано всем. Но некоторые люди, или вернее большинство в этом мире говорят, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я не могу в это поверить. Не могу поверить, что в этом больном, холодном мире может существовать этот уголок тепла. Итак, в заключении, дорогие друзья, я прочту из книги Откровения, 12 глава, 11 стих. Там написано о святых, которые, Откровение 12:11, цитирую, они победили.

0: Христа, жертву не кровную, жертву намного более ценную и более сложную. Легче было убить животное там, в Ветхом Завете, чем принести себя сегодня в Новом Завете в жертву живую, святую и благоугодную Богу. Смерти достичь легко, и даже умереть за Господа в какой-то мере легче, потому что это происходит быстро, очень часто болезненно, но иногда и безболезненно. А вот жить для Господа, каждый момент оценивая в свете вечности, оценивая каждую минуту на основании того, живу ли я сейчас для себя или для Христа, для служения других, не возлюбив души своей даже до смерти. Вот чему нам необходимо учиться. Пусть Господь поможет нам в этом и достойном участии в этом святом таинстве. Аминь.
1: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы искренне рады послужить вам этой передачей и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы покаяния. И имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

В эфире BBN. Все мы в нашей жизни стремимся к усовершенствованию. И это принцип Божий. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», сказано в Евангелии. Это не значит то, что Христос велит человеку быть таким же совершенным, как Бог, а значит то, что всякий человек должен делать усилия сознания, чтобы приближаться к совершенству, и что в этом приближении жизнь человека, жизнь моя и твоя, дорогой друг. И если ты еще не с Господом сейчас, тебе нужно всего мгновение, чтобы обратиться за помощью к Нему. Не упусти его.

Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Псалом 58, 17.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Апостол Павел в узах. Сидит он за решетками римской тюрьмы и пишет свое последнее послание, адресуя его своему молодому сотруднику Тимофею. Какие чудные благословения мог старец Павел вспомнить, сидя в своей темничной келье, начиная со дня своей встречи с воскресшим Христом по дороге в Дамаск. Сколько радости и побед, и скорбей было пережито в течение этих многих лет верного служения этим преданным воинам Христовым. И когда он вспоминал о постигших его страданиях и гонениях, то он мог сказать, что от всех их избавил его Господь. «А теперь, — говорит он в своем последнем послании, — я становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Да, после такого доблестного жизненного труда его теперь ожидает мученическая смерть». И вот в полном сознании этого он все же пишет своему сотруднику, который сравнительно недавно начал свое служение, и говорит ему: «Не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога. Но Павел, отец мой, наставник, неужели ты лучшего не можешь мне обещать, чем узы, страдания и мученическую смерть? Павел, если благовестие Христово к этому приводит, то какая польза мне следовать таким путем? Я этого страшусь, мне такая жизнь не по сердцу. Притом, какую пользу могут привести страдания, ссылки, тюрьмы и смерть? Могут ли они прославить Бога и принести благоприятные результаты для Царства Божия?» Кажется, что такое недоумение было бы совершенно нормальным. И действительно, рассуждая по-человечески, раз жизнь так коротка, то почему ее не беречь и не избегать лишних страданий и преждевременной смерти? Но, возлюбленные, тут мы сопоставлены со словами того, который сказал: «Я есмь истина». И он говорит: «Сберегши душу, то есть жизнь свою, потеряет ее, а потерявши душу свою ради меня, сбережет ее». А при другом случае Христос сказал: «Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубить ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранить ее в жизнь вечную». Это, дорогие мои, в принципе и есть свидетельство Господа нашего Иисуса Христа. В Кесарии Филипповой Христос свое свидетельство выразил ясно и конкретно, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту. Но заметьте, что Христос этим не кончил, он еще что-то сказал. Он добавил эти чудные слова: «И в третий день воскреснуть». Это и есть, дорогие мои, свидетельство Иисуса Христа, что путем страдания и смерти, путем креста, только возможна жизнь и слава Божья. В человеческом понятии это абсурд. Человек видит смерть, он видит страдания и говорит: «Какой толк из всего этого? Может ли это дать какие-нибудь положительные результаты?» Видите, мы смотрим нашими глазами, а не Божьими, а человек, он близорук, он не видит дальше того, чего он понимает. Когда Христос заявил это свое свидетельство, что он должен страдать и умереть, то факт, что он также сказал, что воскреснет, по-видимому, никакого впечатления не оставило на учеников. Они просто не слышали, видно, то, что он сказал, что он воскреснет. Они до того были удручены, услышав о его страданиях, что не дослушали, чем должны кончиться его страдания, а именно самой величайшей победой, самым чудным проявлением силы Божьей, его воскресением. Свидетельство Иисуса Христа всегда было и всегда будет для человека камнем преткновения. не без значения тот факт, что исцеление слепого, которого Иисус коснулся дважды, вы помните этот случай, происходит как раз перед заявлением Петра, что Иисус Христос – Сын Бога Живого. Об этом мы читаем во второй главе Евангелия от Марка. Тут сказано, что Иисус, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли он что. Он, взглянув, сказал, «Вижу проходящих людей, как деревья». Видите, вот такое зрение бывает у человека, когда дело касается духовных истин. Правда, он может быть религиозным, имел определенный опыт с Господом и отделился от мира, притом оставил старый образ жизни, но чего-то у него не хватает, нет у него ясности. До того мутное его зрение, что в духовных вещах у него полная путаница. Ему нужно бы судить духовно, а он этому не способен. Нет ясности, нет в зрении его резкости. Да, Господь взял его за руку, вывел его из селения, прикоснулся к нему, и все же он должен был признаться, что когда он смотрит на проходящих людей, то они кажутся ему подобно деревьям. Но заметьте, что как только он признался в ограниченности своего зрения, Господь опять возлагает на него руки и велит ему взглянуть. И сказано, он исцелел и стал видеть все ясно. И вот сразу после этого случая Иисус идет вместе со своими учениками в селение Кесарии Филипповой и спрашивает учеников, за кого почитают его люди. И они ответили, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за одного из пророков. И обращаясь к ученикам, он говорит им, а вы за кого почитаете меня? И Петр, как нам известно, по откровению ответил, ты Христос, Сын Бога Живого. Можно сказать, что это было первое божественное прикосновение к глазам Петра. Он до этого был полностью слеп. Теперь он видит. Но прошу обратить внимание на то, что когда Христос начал говорить о своих страданиях и смерти, и воскресении, то для Петра это все было тускло. Эта часть откровения была для него в тумане. Он тут, можно сказать, подобно слепому видит проходящих людей, как деревья. И реагирует Петр совершенно нормально, по-человечески. Вы заметили, я сказал «нормально», как подобает человеку, но не как духовному, а как плотскому. Когда Христос ему открыл, что ему, то есть Христу, Сыну Божьему, нужно много пострадать и, наконец, быть распяту, то Петр по духовной близорукости своей говорит, да не будет этого с тобою. И Христос обязан был воспретить ему и этому своему ученику, который только что по откровению сказал, ты Христос, Сын Бога Живого, он должен был сказать, отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Помните, как подошел к двум ученикам, идущим в Эммаус, удрученным тем, что Иисуса распяли, сам Иисус Христос? Они не узнали, что это был воскресший Иисус, который шел с ними. Да, они надеялись было, что Он есть Тот, который должен избавить Израиля. Видите, у них было частичное зрение, но не полное. Они читали Писание, но понимали в них только то, что видели их близорукие глаза. И Христос говорит им, «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?» На эту часть его свидетельства они не обратили внимания. Они просто не хотели его знать. На что нам мертвый Мессия? Как может он избавить наш народ, если он будет предан на смерть? Они видели проходящих людей, как деревья. Их зрение не было в порядке. И сказано, что Христос начал от Моисея, то есть от самого начала Ветхого Завета, и из всех пророков изъяснять им сказанное о нем во всем Писании. Иначе говоря, он засвидетельствовал им о себе. И свидетельство его было не только то, что он Мессия, избавитель народа своего, и что он Сын Божий, но и о том, что он должен был умереть, чтобы спасти народ свой и воскреснуть, чтобы дать им новую жизнь, и чтобы они были там, где он. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Свидетельство Иисуса Христа состоит в том, что никаким иным путем, как только страданием и смертью, войдет Он в славу Свою. Слава возможна не иначе, как через крест. «Кто мне служит, — говорит Христос, — мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой». Это и есть свидетельство Иисуса Христа. Правда, оно обязательно поведет тебя путем креста, страдания и преследования, но оно этим не кончается. Оно приведет тебя к воскресению, к славе Христовой. Поэтому Павел как бы говорит: «Не унывай, Тимофей, если и придется тебе страдать с благовестием Христовым, Бог тебе даст силу нести этот крест, но знай, что ожидает тебя великая награда. Будь дальнозорким. Эта великая награда будет твоей, и пусть ты получишь ее не раньше, чем войдешь в небесные обители. Но, о, какая будет там радость услышать того, который сам был мертв и все жив, когда он скажет тебе: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Вы заметили, что это единственный путь, свидетельство Иисуса Христа, которое приводит к жизни, приносящей плод и кончающей радостью, и притом великой радостью. Помните, как псалмопевец Давид выразил эту истину? «Сеющие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». Это и есть свидетельство Иисуса Христа. А теперь возвратимся к тем двум ученикам, идущим в Эммаус. После того, как Иисус изъяснил им сказанное о Нем во всем Писании, включая и о Своих страданиях, то сказано, что они удержали Его, говоря: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». Они этим признали, что им нужно второе прикосновение Господне, чтобы они видели ясно. «О, чудный наш Господь! Он вошел в их дом и остался с ними. И теперь слушайте внимательно. И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им». И дальше сказано: «Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его». Вы поняли? До этого они Его не узнали. Да, сердце их горело, когда Он говорил с ними на дороге и когда Он изъяснил им Писание, но Он был для них как движущееся дерево. Они видели и не видели. Они видели движение, ощущали жизнь, сердце их горело, но все время Он был скрыт от них. Но когда Он взял хлеб, благословил, преломил и подал им, тогда открылись у них глаза». Глаза их прозрели во время преломления. Возможно, что это напомнило им вечерю, когда в горнице до своего распятия Христос преломлял хлеб с ними, и вдруг они прозрели. А ведь это Он, только Он так преломляет. Это Его блаженные, святые, сильные руки. Господи, а ведь это Ты. Да, возможно, что в этот момент, видя Его, преломляющим хлеб, глаза их открылись. И мне кажется, что глаза их открылись именно во время акта преломления. И это по той причине, что преломление говорит о ломимом теле Его, о Его голгофской смерти. Возлюбленный, только у голгофского креста можем мы получить наше зрение. Как правильно понял эту истину автор песни, которую мы так часто поем. Слушайте припев: близ Христа, я душой оживел, близ Христа навек от тьмы прозрел, близ Него спасение свет увидал, и ныне навек я счастлив стал». А начинается эта песня так: «Я не стыжусь возвещать умершего Христа, Его веление защищать и мощь Его креста». Да, Тимофей, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога. О, дал бы Господь нам ясность видеть, чем является свидетельство Иисуса Христа во всей Его полноте. Тогда воистину мы сможем сказать вместе с апостолом Павлом: «Я не стыжусь благовествования Христова, ибо оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему». Сила нашего спасения в слове о кресте. Там, на кресте, Христос полностью совершил наше спасение. Когда мы уверовали в это слово о кресте, то в этот самый момент мы стали детьми Божьими. Но, возлюбленные, этим не кончается наша новая жизнь. Это только начало. Эта новая жизнь должна прославить своего Спасителя. Как сделает она это? Силой того же креста. Они победили его, то есть дьявола, кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души свои даже до смерти. Возлюбленные, свидетельство Христово должно быть нашим свидетельством. Павел не говорит Тимофею «не стыдись свидетельствовать о Христе», хотя он мог бы и это сказать, и он был бы прав. Но он говорит больше. Он говорит «не стыдись свидетельства Иисуса Христа». А это обхватывает всю жизнь, а не только то, что мы говорим. Можно свидетельствовать о Христе и в то же время отрицать Его свидетельство. Свидетельство Иисуса Христа должно стать нашим образом жизни. Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Так ответил Христос, когда к Нему привели эллинов, которые хотели увидеть Иисуса. Их не удовлетворяла их греческая философия. Душа их была пуста, и поэтому они идут ко Христу, думая, что ответ на их вопрос даст им Христос. Но Христос, приводя пример пшеничного зерна, говорит Андрею Филиппу, «Я не могу им ничего дать, я не могу их спасти, пока я сам, как зерно, падшее в землю, не умру. Только моею смертью я могу их спасти». Сказав это, он теперь применяет этот принцип к своим ученикам и говорит, «Если вы хотите приносить плод, то и вам придется идти этим же путем. Любящий душу свою погубить ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранить ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой». Возлюбленные друзья, чтобы насытить голодающие души и чтобы прославлен был наш Господь, отдадим себя целиком в пронзенные руки нашего Спасителя. И как Он некогда взял 5 хлебов и 2 рыбки, благословил, преломил и раздал, так Он поступит и с нами. Но наша отдача должна быть безоговорочной. Остальное Он сам совершит. Только после преломления может произойти умножение, не иначе. Да поможет нам Господь довериться Ему всецело. А если ты еще не спасен, то знай, что за тебя тело Христово уже было ломимо. Кровь свою Он уже пролил ради твоего искупления. Тебе нужно только принять Его чудный и неизреченный дар спасения. Сделай это. Протяни руку веры и прими Его сейчас. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Луки, 12 глава, с 27 по 30 стихи. «Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том». Это говорит сам Господь. Это слова Иисуса Христа. Доверимся Ему и будем надеяться, что Он благословит нас во всем. В эфире BBN.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению Евангелия от Матфея. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, мы приступили к изучению Святого Евангелия Господа нашего Иисуса Христа. Об историческом аспекте говорилось в предыдущих беседах. Три первых книги Нового Завета, Евангелие от Матфея, Марка и Луки, принято называть синоптиками, потому что в них, богодухновенном повествовании, содержится много общего им о жизни и служении Господа Иисуса Христа. Они указывают на те же события и поучения. Много сходства они имеют между собою, хотя и делается ударение на том или ином событии более одним евангелистом, нежели другим. Дух Святой руководил авторами даже и тогда, когда, например, евангелист Марк опустил описание рождения Господа Иисуса. Это по той причине, это было раньше сказано, что он представил его как слугу. Марк сразу же начинает описывать служение Иисуса Христа на земле, когда он проповедовал и творил чудеса. Евангелисты же Матфей и Лука касаются истории воплощения и рождения Христа Спасителя, довольно подробно, указывая на его положение как царя Израиля и сына человеческого. Обратите внимание на царственную роль Господа Иисуса, согласно Евангелию от Матфея. Первое. Возвещение Иосифу ангелам о пришествии Иисуса Спасителя, чтобы он не боялся принять Марию, зарученную с ним в ее положении, что она чиста морально, и Дух Святой был орудием Божьим. Евангелие от Матфея, 1 глава, с 19 по 20 стих. Почему Иосиф оказался в планах Всевышнего в этом случае? Не потому ли, что он был потомок царя Давида? Ему Бог поручил возрастить телесно великого сына Давидова. О благовещании же говорится в Евангелии от Луки. Потом следует прибытие мудрецов с востока. Они спрашивают в Иерусалиме: где родившийся царь иудейский? Матфея 2 глава. Почему об этом сказано только в Евангелии от Матфея? Потому что Господь Иисус пришел к Своим, к Израилю, как царь их, хотя они не приняли Его. О результате прибытия мудрецов иудеи, о бегстве Иосифа и Марии в Египет по повелению Божию с младенцем Иисусом, также упоминается в Евангелии от Матфея, потому что Иисус пришел на землю как царь Израиля. Он был из рода Давидова. Когда мы глубже вникаем в Евангелие от Луки, то замечаем, что его автор, врач, по вдохновению от Духа Святого, описывает события, которые не упомянуты Матфеем. Подробности о рождении Иисуса Христа. Первое. О предтече Иоанне Крестителе. Евангелие от Луки, 1 глава, с 5 по 25 стих. Второе. Благовещание. Возвещение ангелом Деве Марии о пришествии Мессии. Это волнующее радостью сердца верующих происшествие. Евангелие от Луки, 1 глава, с 26 по 38 стих, и другие места. Встреча Марии с Елизаветой. Величание, произнесенное Марией Господа Бога, воистину великое событие. Третье. Исторические моменты. Исполнение пророчества в отношении Вифлеема, где родился Господь Иисус. Перепись жителей Иудеи по повелению Кесаря. Странствование туда Иосифа и Марии, несмотря на ее положение. Сын человеческий должен был родиться в Вифлееме. Дальнейшие события в служении Господа Иисуса снова сливаются воедино с другими евангелистами. Например, синоптики говорят, все три, о благословении детей Господа Иисусом. Матфея 19 глава, 13 стих, Марка 10 глава с 13 по 16 стих, Евангелие от Луки, 18 глава, с 15 по 17 стих. Матфей передает, что Иисус благословил детей. Марк уточняет, что Он взял их на руки свои и благословил. Все три евангелиста утверждают, что ученики не допускали или препятствовали приносящим

0: и о чуде Господа Иисуса Христа апостол Матвей. Она шла за ним и громко кричала: «Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Но Иисус не отвечал ей ни слова. А она, подошедши, кланялась ему. Об этом не сказано в Евангелии от Марка. Духу Святому было угодно сделать ударение на том, что Господь Иисус – царь из дома Давидова. А в Евангелии от Марка он слуга, божественный слуга. Будучи язычницей, женщина хананеенка не входила в права получить благословение Израиля. Теперь мы, не евреи, имеем доступ к благодати Божией во Христе Иисусе. Ее смирение, слова и псы, маленькие в оригинале, едят крохи, падающие со стола, и вера ее тронула преграду. Господь исцелил ее бесноватую дочь. Апостол Павел с ликованием души возвещает в послании к Ефесянам 2 главе 12 стихе, что диспенсация или период времени Израиля окончился со смертью Господа Иисуса Христа на кресте во искупление всего мира. Преграда между евреями и неевреями разрушена, она пала. Слушайте эти слова апостола. «Вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою». Какую великую перемену совершила Голгофа для нас, язычников, во взаимоотношении нашим живым Богом. Однако мы видим, что любовь Господа Иисуса и до Его мук на кресте проявилась благодатной деятельности. Он услышал ее материнскую молитву, вопль смиренного сердца хананеенки и исцелил ее дочь. Еще раз напоминаем, что апостол Матвей в своем повествовании подчеркивает в особой мере царственное положение Господа Иисуса Христа. Марк делает ударение на его служение людям. Лука открывает его как прекрасного Сына Человеческого. Евангелие свидетельствует евреям о Христе, Мессии и Спасителе их, а нам дарует жизнь и радость служения Ему. Он воистину явился во плоти на земле, как великий сын Давидов, Мессия и Царь Израиля. Но еще вполне не узнан и не принят этим народом. Грядут, однако, дни, когда остаток Израиля воззрит на него во время великой скорби и возрыдает в покаянии. Израиль примет Иисуса Христа как своего Мессию и Царя. Его крестная смерть, воскресение, вознесение, сошествие Святого Духа, второе пришествие во славе входят в план Божий спасения не только Израиля, но и всего мира. Мы должны быть весьма благодарны Богу, что для нас уже нет препятствия для принятия Господа Иисуса Христа в сердца наши, для новой жизни нашей в Нем. Разве только недоверие или отвержение Его человеком может стать причиной опасного отчуждения от Бога, Творца и Спасителя мира. Дорогой слушатели, Евангелие возвещает, что Иисус Христос есть путь, истина и жизнь. Аминь.
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «Бибиан». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич.

Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в Евангелии от Матфея. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Это Евангелие в основном было написано для евреев, но истины, которые оставлены нам в этой книге, конечно же, актуальны для каждого. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bibinradio.org. Будьте с Богом!

В эфире библейское вещание ББН. Вы вместе с нами славите Господа. И мы поощряем вас к этому. Те песни, которые звучат у нас в эфире, они нуждаются еще в одном исполнителе. Это вас. Поэтому пойте вместе с нами для славы нашего Творца. Стих из 2 послания Коринфянам, с 4 главы. «Наш внутренний человек со дня на день обновляется». Апостол Павел постоянно обновлялся, потому что постоянно общался с Иисусом Христом. Он хотел все лучше и лучше узнавать Христа, и не в теории, а в жизни. Как? Читая, обновляя свой ум, принимая все испытания как часть того блага, которое Бог постоянно творил в его жизни, и твердо веруя во Христа. Как обстоит дело с нами? Обновляемся ли мы в Господе? Читаем ли мы Священное Писание каждый день? В этом библейское вещание помогает вам. Каждый день у нас на наших волнах есть чтение Священных Писаний, и вы можете за целый год вместе с нами прочитать всю Библию. Поэтому будьте внимательны к тому, чего Господь требует от вас. А Он требует обновления. Будьте с нами.

0: каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.
1: Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
0: Книга пророка Михея, глава 3. «И сказал я, слушайте главы Иакова и князья дома Израилева, не вам ли должно знать правду? А вы ненавидите доброе и любите злое, сдираете с них кожу их и плоть с костей их. Едите плоть народа моего и сдираете с них кожу их, а кости их ломаете и дробите, как бы в порошок, и плоть, как бы в котел. И будут они взывать к Господу, но Он не услышит их и скроет лицо свое от них на то время, что они злодействуют. Так говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение народ мой. Грызут зубами своими и проповедуют мир, а кто ничего не кладет им в рот, против того объявляют войну. Поэтому ночь будет вам вместо видения и тьма вместо предвещаний. Зайдет солнце над пророками, и потемнеет день над ними, и устыдятся прозорливцы, и посрамлены будут гадатели, и закроют уста свои все они, потому что не будет ответа от Бога. А я исполнен силы Духа Господнего, правоты и твердости, чтобы высказать Иакову преступление его и Израилю грех его. Слушайте же это, главы дома Иаковлева и князья дома Израилева, гнушающиеся правосудием и искривляющие все прямое, созидающие Сион кровью и Иерусалим неправдой. Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря, не среди ли нас Господь, не постигнет нас беда. Поэтому за вас Сион распахан будет, как поле, и Иерусалим сделается грудой развалин, и гора дома этого будет лесистым холмом. Глава 4. И будет в последние дни. Гора дома Господнего поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие народы и скажут, придите, и взойдем на гору Господнюю и в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господа из Иерусалима. И будет он судить многие народы и обличит многие племена в отдаленных странах. И перекуют они мечи свои на оралы и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Но каждый будет сидеть под своей виноградной лозой и под своей смоковницей, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это. Ибо все народы ходят, каждый во имя своего Бога, а мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков». В тот день, говорит Господь, соберу хромающие и совокуплю разогнанные и тех, на кого я навел бедствие, и сделаю хромающие остатком и далеко рассеянные сильным народом, и Господь будет царствовать над ними на горе Сион отныне и до века. А ты, башня стада, холм дочери Сиона, к тебе придет и возвратится прежнее владычество, царство к дочерям Иерусалима. Отчего же ты ныне так громко вопишь? Разве нет у тебя царя? Или не стало у тебя советника, что тебя схватили муки, как рождающую? Страдай и мучайся болями, дочь Сиона, как рождающая, ибо ныне ты выйдешь из города и будешь жить в поле, и дойдешь до Вавилона. Там будешь спасена. Там искупит тебя Господь от руки врагов твоих. А теперь собрались против тебя многие народы и говорят, да будет она осквернена. И да наглядится око наше на Сион. Но они не знают мыслей Господних и не разумеют совета Его, что Он собрал их, как снопы на гумно. Встань и молоти, дочь Сиона, ибо я сделаю рог твой железным, и копыта твои сделаю медными, и сокрушишь многие народы, и посвятишь Господу стяжание их и богатство их, владыке всей земли. Глава пятая. Теперь ополчись, дочь полчищ, обложили нас осадой. Тростью будут бить полоните судью Израилева. И ты, Вифлеем Ефрара, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало, от дней вечных. Поэтому Он оставит их до времени, доколе не родит имеющие родить. Тогда возвратятся к сынам Израилевым и оставшиеся братья их. И станет он, и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога своего. И они будут жить безопасно, ибо тогда он будет великим до краев земли. И будет он миром. Когда Ассур придет в нашу землю и вступит в наши чертоги, мы выставим против него 7 пастырей и 8 князей. И будут они пасти землю Ассура мечом и землю Нимврода в самых воротах ее. И он избавит от Ассура, когда тот придет в землю нашу и когда вступит в пределы наши. И будет остаток Иакова среди многих народов, как роса от Господа, как ливень на траве. И он не будет зависеть от человека и полагаться на сынов Адама. И будет остаток Иакова между народами среди многих племен, как лев среди зверей лесных, как скимин среди стада овец, который, когда выступит, то попирает и терзает, и никто не спасет от него. Поднимется рука твоя над врагами твоими, и все неприятели твои будут истреблены. И будет в тот день, говорит Господь, истреблю коней твоих из среды твоей и уничтожу колесницы твои, истреблю города в земле твоей и разрушу все укрепления твои, исторгну чародейство из руки твоей, и гадающих по облакам не будет у тебя, истреблю истуканов твоих и кумиров из среды твоей, и не будешь более поклоняться изделиям рук твоих. Искореню из среды твоей священные рощи твои и разорю города твои, и совершу в гневе и негодовании мщение над народами, которые будут непослушны. Глава шестая. Слушайте, что говорит Господь. Встань, судись перед горами, и холмы, да слышат голос Твой. Слушайте, горы, суд Господен, и вы, твердые основы земли, ибо у Господа суд с народом Своим, и с Израилем Он состязуется. Народ мой, что сделал я тебе и чем отягощал тебя? Отвечай мне. Я вывел тебя из земли египетской и искупил тебя из дома рабства и послал перед тобой Моисея, Аарона и Мариами. Народ мой, вспомни, что замышлял Валак, царь Моавитский, и что отвечал ему Валаам, сын Веора, и что происходило от Ситима до Галгала, чтобы познать тебе праведные действия Господние. С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом Небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или несчетными потоками елея? Разве дам ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей? О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим. Глаз Господа взывает к городу, и мудрость благоговеет пред именем твоим. Слушайте жезл и того, кто поставил его. Не находятся ли и теперь в доме нечестивого сокровища нечестия и уменьшенная мера отвратительная? Могу ли быть чистым с весами неверными и с обманчивыми гирями в суме? Так как богачи его исполнены неправды, и жители его говорят ложь, и язык их есть обман в устах их, то и я неисцелимо поражу тебя опустошением за грехи твои. Ты будешь есть и не будешь сыт. Пустота будет внутри тебя. Будешь хранить, но не убережешь, а что сбережешь, то предам мечу. Будешь сеять, а жать не будешь. Будешь давить оливки, и не будешь умощаться елеем. Выжмешь виноградный сок, а вина пить не будешь». Сохранились у вас обычаи Амврия и все дела дома Ахавова, и вы поступаете по советам их. И предам я тебя опустошению и жителей твоих по смеянию, и вы понесете поругание народа моего. Глава 7. Горе мне, ибо со мной теперь как после сбора летних плодов, как после уборки винограда. Ни одной ягоды для еды, ни спелого плода, которого желает душа моя. Не стало милосердных на земле, нет правдивых между людьми. Все строят ковы, чтобы проливать кровь, каждый ставит брату своему сеть. Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло. Начальник требует подарки, и судья судит за взятки. А вельможи высказывают злые хотения души своей и извращают дело. Лучший из них, как терн, и справедливый, хуже колючей изгороди. День провозвестников твоих, посещение твое наступает. Ныне постигнет их смятение. Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля. От лежащей на лоне твоем стереги двери уст твоих. ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку домашние его. А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего. Бог мой услышит меня. Не радуйся по поводу меня, неприятельница моя. Хотя я упал, но встану. Хотя я во мраке, но Господь свет для меня. Гнев Господен я буду нести, потому что согрешил пред Ним, доколе Он не решит дело моего и не совершит суда надо мной. Тогда Он выведет меня на свет, и я увижу правду Его. И увидит это неприятельница моя, и стыд покроет ее, говорившую мне: «Где Господь Бог твой?» Насмотрится на нее глаза мои, как она будет попираема, подобно грязи на улицах. В день сооружения стен твоих, в этот день отдалится определение. В тот день придут к тебе из Ассирии и городов египетских, и от Египта до реки Евфрат, и от моря до моря, и от горы до горы. А земля-то будет пустыней за вину жителей ее, за плоды деяний их. Паси народ твой жезлом твоим, овец наследия твоего, обитающих уединенно в лесу среди кормила. Да пасутся они на Васане и Галааде, как в дни древние, как в дни исхода твоего из земли египетской. Явлю ему дивные дела. Увидят это народы и устыдятся при всем могуществе своем. Положат руку на уста, уши их сделаются глухими, будут лизать прах, как змея, как черви земные. Выползут они из укреплений своих, устрашатся Господа, Бога нашего, и убоятся тебя. Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия твоего? Не вечно гневается он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. Ты явишь верность Иакову, милость Аврааму, которую с клятвой обещал отцам нашим от дней первых.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Библия нам открывает, что наши души болеют так же, как и тела. Болезнь души хуже рака, хуже паралича. Эта болезнь – та чума, от которой страдает весь мир. Эта болезнь несет разочарование и замешательство в личную жизнь. Имя этой болезни некрасивое, и мы не любим пользоваться этим именем. Мы вообще почти забыли имя этой болезни, но они все чаще теперь говорят даже психиатры, которые из них добросовестные. Имя этой болезни – грех. Иисус Христос родился на нашу землю как врач, который единственный может исцелить эту болезнь. И есть только одно лекарство – Его святая кровь, пролитая за меня и тебя, мой друг. Мы на BBN молимся, чтобы Господь исцелил тебя сегодня. Решение за тобой.

0: эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Сегодня мы вместе будем продолжать наше изучение и исследование Священного Писания Библии. Я надеюсь, ваши Библии уже открыты и открыты на Евангелие от Луки. Мы будем изучать 12 главу Евангелия от Луки. Откроем наши Библии и прочтем из первого стиха этой главы предостережение Иисуса своим ученикам. Написано: «Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, Он начал говорить сперва ученикам Своим: „Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие“». Это было время самого обширного служения Иисуса, дорогие слушатели. Тысячи народа следовали за Ним. И вот здесь Он остерегает Своих учеников беречься закваски фарисейской, то есть учения фарисеев. Фарисеи все внимание обращали на внешность, на обрядность, на религиозность, на внешнее исполнение закона. Иисус поучает Своих учеников следовать духовным указаниям, повиноваться Отцу Небесному, который в тайне, исполнять Его волю, которая открывается не в материальном мире, но в духовном рождении. Мы прочитаем теперь от 2 до 5 стиха этой 12 главы Евангелия Луки, где написано: «Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Поэтому, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзья мои, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать, но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиену. Ей говорю вам, того бойтесь». Они не должны бояться людей, дорогие друзья, которые самое большее могут сделать, так это убить, а дальше их власть не распространяется. Но они должны бояться Бога, в руках которого находится их вечная участь. Человек, боящийся Бога, перестает бояться людей, и лишь человек, не имеющий страха перед людьми, может бесстрашно исповедовать Иисуса Христа людям. Страх никогда не может явить любви Христовой миру. Боящийся не совершен в любви. Иисус говорит Своим последователям, что когда их приведут к начальствам и властям, пусть они не заботятся, что им сказать, потому что Дух Святой научит их, что нужно говорить. Мы читаем далее стихи 13 и 14. «Некто из народа сказал ему: „Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство“. Он же сказал человеку тому: „Кто поставил меня судить или делить вас?“» Иисус, друзья, не пришел разбирать мирские вопросы и решать земные дела. Он пришел для несравненно более важного, чтобы спасти людей от их мирских наклонностей, от их привязанности к временному, земному, и открыть им доступ в царство духовных возможностей. Верующие не должны принадлежать к этому миру, их жительство на небесах. Там их ценности и там их сердце.

О тщетности земных приобретений Иисус рассказал притчу в стихах от 15 до 21, где говорится: «При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою: что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь.

увлечены материализмом, погоней за наживой. Для христианина алчность – это один из тягчайших грехов. Это тайный грех, о котором никто не знает, даже самому человеку трудно иногда распознать его в себе. Алчность есть полная противоположность характеру Христа. Христос пожертвовал всем ради нас. Он отдал самого себя, чтобы в этой отдаче явить вечную божественную любовь. Эгоизм – это суть алчности. Это основная черта характера дьявола. Алчный человек собирает себе сокровища здесь, на земле. У него нет сокровищ на небе. Все, что он делает с земной целью приобретения. Наш Господь называет такого человека безумным. Но вы обратите внимание на этого человека. В глазах всех людей это, можно сказать, неплохой человек. Повинующийся законам граждан, он хороший сосед, он прекрасный семейный человек, он вне всякого подозрения, он даже живет честной, казалось бы, жизнью в хорошей обстановке. Он не злой человек, он не делает преступлений, не замешан в каких-то политических махинациях или интригах и в других подозрительных делах. Он не алкоголик, честный по отношению своей жены. Кажется, что все с этим человеком обстоит благополучно. И все же, друзья дорогие, наш Господь называл его безумным. Почему? Потому что все его помыслы в любостяжании, в алчности. Он жил так, как если бы этой жизнью кончалось все. Он не смотрел по ту сторону смерти, не интересовался своей вечностью, дорогие слушатели. И вот мы читаем теперь 22-23 стихи. «И сказал ученикам своим, посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела во что одеться, душа больше пищи или тело одежды». Мы должны во всем довериться Господу, дорогие друзья, и не возлагать наших надежд на приходящие вещи этого мира. О тщетности наших усилий Иисус говорит в стихах 25 и 26. «Да, и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем?» И потом в стихе 31 мы читаем: «Наипаче ищите Царствие Божье, и это все приложится вам». Друзья дорогие, о важности нашей жизни для Господа Иисуса говорится в стихах от 32 по 36 этой 12 главы Евангелия Луки. «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалище неветшающее, сокровище не оскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы когда придет и постучит, тотчас отворить ему». Так читаем, друзья дорогие, в этой 12 главе, в стихах от 32 по 36. Иисус, дорогие слушатели, говорит, насколько неоценимо важнее вечное перед временным. В ожидании нашего Господа с неба мы должны быть готовы в любую минуту встретить Его.

0: Да. Будьте же и вы готовы, ибо в который час, не думайте, придет Сын Человеческий. Готовы ли вы, дорогие слушатели, встретить вашего Господа? В стихах от 42 по 46 мы имеем одну из величайших притч, которая учит нас быть занятыми служением в ожидании Его прихода. Господь же сказал: «Кто верный и благоразумный домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого Господин его пришед, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем: не скоро придет Господин мой, и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придет Господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными». Друзья дорогие, мы с вами не знаем точного времени, когда Господь придет, чтобы взять церковь свою. Написано, что неизвестно ни часа, ни времени конкретного, но, слушатели, Господь дал нам разные приметы, и они написаны в 24 главе Евангелия Матфея. Блаженны те, которых Господь найдет исполняющими порученное им дело. Цель христианина – не высчитывать дни, когда Господь придет, а быть, друзья, быть всегда готовым встретить Его. Если не Он придет, вы к Нему должны идти. Вы и я в один прекрасный день, мы, слушатели, предстанем пред смертью и перейдем черту этой земной жизни. И мы должны встретиться с Ним, поэтому, друзья, мы должны всегда быть готовыми. Дальше, от стиха 49 до 53, Иисус говорит об огне, о крещении и о разделении. Написано: «Огонь пришел я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся? Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына и сын против отца. Мать против дочери и дочь против матери. Свекровь против невестки своей и невестка против свекрови своей». Друзья дорогие, Иисус пришел низвесть на землю огонь нового учения, огонь Духа Святого, чтобы им сжечь одежду поверхностной религиозности и зажечь сердца людей пламенем божественной любви. Он должен креститься в смерть. И сейчас Он томится Духом по совершению спасения. Он говорит о внутреннем мире в сердцах возрожденных людей и о внешнем разделении между людьми. Новая жизнь вызовет реакцию всего старого, и оно поднимется на борьбу против носителей любви Христовой, ломая даже родственные связи. Любовь Христова поднимет к действию ненависть сатанинских сил, и они яростно обрушатся на последователей Христовых. Неверующий мир восстанет против верующих и отделит их от себя. И это отделение, дорогие друзья, верующих от мира и есть их освящение. Тот больше освящается, кто больше гоним. И оканчивается эта глава наставлением Иисуса Христа, чтобы верующие не заражались ненавистью этого мира, но побеждали ненависть любовью, чтобы искали примирения со своими соперниками. где только это возможно и за всякую цену. Лучше оставаться обиженными, гонимыми, лишь бы мир Божий воцарялся в сердцах людей. Итак, дорогие слушатели, мы желаем вам самого хорошего и до следующей встречи в эфире, надеясь на следующую встречу в это время и на этой же волне за изучением Священного Писания, дорогие друзья. У микрофона с вами был Александр Захария. Я хотел бы оставить вам один вопрос для вашего личного домашнего изучения. Вопрос таков. Кого назвал Господь безумным? Почему же этот человек был так назван? И кого же он представлял в то время? И кого представляет он сегодня? Итак, дорогие слушатели, я прощаюсь с вами. Желаю вам, конечно, самого прекрасного, то есть Божьих благословений.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Бибиан». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Года, как лестницы, ступени. По ним восходим мы все выше, пока в какой-то день осенний окажемся под самой крышей. Там прояснится наша память, и лестница предстанет эта, ступени детства и рассвета, и те, где нам случалось падать. И там у самого конца-то возникнет сильное хотенье пройти опять свои ступени с 15-й или с 20-й. Но это будет невозможно. Друзья, свершайте же восхождение и ревностно, и осторожно, чтобы не страдать от сожаления.

Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Псалом 58, 17.

0: «Библейское вещание BBN» и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: История сердца. Главной героиней нашей сегодняшней истории является Агарь, египетская рабыня, выкупленная для того, чтобы стать служанкой Сары, жены Авраама, о чем написано в Ветхом Завете Священного Писания в книге «Бытие», 16 глава, 21 и 25 главы. Авторы дополнили историю вымышленными персонажами и фактами, чтобы помочь нам понять жизнь главных героев, их чувства, эмоции и обстоятельства, в которых они оказались волею судьбы. Оказавшись в полном одиночестве и впав в отчаяние, Агарь услышала голос Бога. Позвольте заметить, что услышать Бога удается далеко не каждому, а лишь тем, кто всем сердцем доверяет Господу и по вере следует за Ним. Итак, давайте послушаем историю сердца, рассказанную Агарью.
2: «Я египетская рабыня по имени Агарь. Меня продавали дважды. Сначала в 6 лет, а потом в 14. Второй раз меня продали чужестранцам. Они представились как Авраам и Сара, но позже их стали называть Авраамом и Сарой. Их обычаи очень отличались от обычаев моего народа. В их доме не было изваяний Бога, которому они поклонялись, но, несмотря на это, они были уверены в том, что их Бог является единственным истинным Богом во всей Вселенной. Согласно их вере, Он сотворил землю и все живущее на ней. Их Бог управлял Вселенной, и без Него она не могла существовать. Когда я стала их рабыней, мне запретили поклоняться божествам моих предков и следовать их обычаям. Сара требовала от меня беспрекословного подчинения и начинала злиться, когда я не понимала ее речь. Я прекрасно знала, что значит быть рабыней и подчиняться приказам хозяев. Никто никогда не приходил мне на помощь, и с самого раннего детства я научилась выносить побои хозяев и терпеть любые обиды».

0: Агарь, да чего же ты неуклюжая? Ты что, не можешь сделать то, о чем я тебя прошу? Принеси мне хворост для костра. Для костра. Костер. Костер, понимаешь? Я не просила тебя принести мне воду. Когда ты уже наконец выучишь наш язык? Я уже устала на пальцах объяснять тебе все, что от тебя нужно.
1: Да, госпожа, я все понимаю. Вам нужен хворост для костра.
2: Агарь, у тебя все в порядке? Я помогу тебе набрать хвороста на пастбище. Пойдем скорее, у госпожи сегодня плохое настроение. Меня зовут Какра, я тоже служанка Сары. Я давно привыкла к ее характеру, знаю, как нужно себя вести.
1: Я сама могу о себе позаботиться.
2: Пожалуйста, не отказывайся от дружбы со мной. Ведь жить гораздо легче, когда у тебя есть друзья. Я обещаю, что научу тебя понимать настроение нашей хозяйки.
1: И что ты желаешь получить взамен? Может быть, ты хочешь, чтобы я кланялась тебе при встрече?
2: Нет, Агарь, мы примерно одного возраста, должны помогать друг другу. Неужели у тебя никогда не было друзей?
1: Прости, мне нужно немного времени, чтобы привыкнуть. Госпожа бывает такой нетерпеливой.
2: Я помню, как мне было плохо, как я только попала сюда. Поэтому мне бы очень хотелось тебе помочь. Тем более, что я тоже одинока, как ты, и очень скучаю по людям, с которыми жила раньше.
1: А как давно ты сюда попала? Я имею в виду, как давно ты служишь этим людям?
2: Примерно полгода назад. Господин купил меня в качестве помощницы для своей жены. Она стареет, ей нужна помощь. По крайней мере, так он сказал продавцу на рынке. На самом же деле у госпожи железная воля, но ее муж этого не замечает. Он уверен в том, что она очень мягкая и постоянно нуждается в помощи.
1: Если бы он почувствовал тяжесть ее рук так, как их чувствую я, то позволил бы ей вспахивать поля и пасти стада. Нашей хозяйке физических сил явно не занимать.
2: Это точно.

0: посмотри, они пришли с нами познакомиться.
1: Подойди ко мне, у меня есть для тебя подарок.
2: Беги, беги как можно быстрее. Это и Арам, и Омри. Они ужасные люди, ты должна всегда держаться от них подальше, бежим.
0: Ну куда же вы, не убегаете, нам просто нужна ваша компания.
1: Мы просто хотели с вами поболтать.
2: Теперь мы в безопасности. Никогда не оставайся с ними наедине, иначе они причинят тебе много боли и страданий.

0: тот момент я сама не понимала, как сильно нуждалась в поддержке. Какра стала для меня больше, чем другом. Она была моей наставницей и благодетельницей. Я не уверена, что смогла бы выжить на новом месте, не будь ее рядом. Время шло, и вскоре я научилась понимать Сару и причины, из-за которых менялось ее настроение. Рождение ребенка, плач младенца, женщина, кормящая своего малыша. Все это заставляло ее рыдать и часами не выходить из шатра. Иногда в такие моменты она становилась нестерпимо придирчивой. И тогда я тайно желала, чтобы госпожа тихонько сидела в своем шатре и рыдала в подушку. В такие дни нам с Какрой было гораздо проще, так как нам не приходилось терпеть бесконечные упреки и придирки хозяйки. Однажды с моей доброй милой Какрой что-то случилось. Я не могла понять, что на нее нашло. Она лишь увидела, как я держу в руках малюсенького цыпленка и...
1: Привет, малыш! Ты такой малюсенький, пушистый!
0: Я обещаю, что не дам тебя в обиду.
2: Немедленно отпусти этого цыпленка. Сейчас же отпусти его.
0: Да я не собиралась делать ему больно. Мне просто хотелось его погладить. Видишь, везде он ходит за мной. Мне нравится брать его в руки и нежно гладить.
2: Сейчас же отпусти его. Однажды тебя могут заставить собственноручно отрезать ему голову и потушить на ужин. Неужели ты настолько глупа, что сама этого не понимаешь? У тебя никогда не должно быть питомцев среди этих животных. Никогда!
0: Я осторожно поставила цыпленка на землю и ушла. Мне никогда не приходилось видеть Какру такой, но в ту минуту я побоялась спросить ее, почему она повела себя так странно. Уходя, я заметила, что она напряглась, быстро вытерла слезы, отвернулась от курицы, окруженной пушистыми цыплятами. В ту же минуту из шатра вышла Сара. Она выглядела очень странно, и голос ее звучал не так, как обычно.
3: Какра, Агарь, подойдите сюда.
0: Да, госпожа.
4: Да, госпожа.
3: Войдите в шатер. Закройте занавеску. Теперь разденьтесь. Снимайте всю одежду. Встаньте прямо, дайте мне на вас посмотреть. Повернитесь боком. Теперь ко мне спиной. Я должна измерить ширину ваших бедер. Так, одна ладонь, полторы, две ладони. Сейчас я проверю ваши кости и мышцы. Стойте спокойно, не двигайтесь. Откройте рот, дайте мне посмотреть ваши зубы. Одевайтесь, вы можете идти.
2: Что все это значит? У нее плохое настроение или она постепенно теряет рассудок? Я ничего не понимаю.
0: Мне кажется... Она решила, что нам пора начинать плодиться. Она решила разводить нас, как разводят животных.
2: Нет, нет, не может быть. Я никогда не слышала ничего подобного.
0: Вот увидишь, однажды мою сестру заставили раздеться перед работорговцем в Египте. Я слышала, как он говорил о том, что ее можно довольно выгодно продать. 3 дня спустя меня снова позвали в шатер. Сара и Авраам что-то бурно обсуждали. Я старалась не прислушиваться, но стены были настолько тонкими, что я услышала весь их разговор.
5: Сара, Сара, ты уверена в этом? Ты уверена в том, что хочешь этого?
3: Я долго думала об этом. Нужно было давно позволить тебе войти к одной из моих служанок. Моя утроба бесплодна уже много лет. Но я до последнего не хотела верить в то, что не смогу родить тебе наследника. Ты тоже надеялся и поэтому не раз представлял меня людям как свою сестру. По этой же причине ты не женился во второй раз. Ты тоже надеялся на чудо. устала жить иллюзиями. Мне пора посмотреть в лицо реальности и позволить тебе родить наследника при помощи другой женщины. Агарь, моя служанка родит тебе ребенка вместо меня.
5: Но я уже смирился с тем, что моим наследником станет мой слуга Елиезер.
3: Если Агарь родит вместо меня, то ее ребенок станет плотью от плоти твоей, кровью от крови твоей. Как я могу запретить тебе обрести кровного наследника? Пусть Агарь выносит моего ребенка. Через нее я подарю тебе детей.
5: Сара, Сара, было бы нечестно убеждать себя в том, что я не хочу иметь кровного наследника. И если ты на самом деле хочешь этого, то я соглашусь с тобой.

0: Я была уверена, что со мной будет заключен контракт, и это значительно повысит мой статус. Но на самом же деле ничего не изменилось. Мне лишь выделили отдельный шатер, чтобы туда мог приходить Авраам. Мне разрешили жить в этом шатре и воспитывать детей. Если бы первая родилась девочка, то я была бы вынуждена рожать до тех пор, пока на свет не появился бы мальчик, наследник Авраама. Больше ничего не изменилось. Я по-прежнему была служанкой Сары.
1: Помой этот сосуд. Ты что, не видишь, что он грязный?
0: Я не могу. Мой желудок не выдержит этого. Вы не могли бы попросить кого-нибудь другого помыть этот сосуд?
1: Нет. Это входит в твои обязанности. Ты всегда отвечала за мытье сосудов. Ты думаешь, что теперь можешь отлынивать от работы? Нет, милочка, так дело не пойдет. Я не допущу этого. Занимайся своей работой, иначе я буду вынуждена тебя наказать. Эта женщина, она ненавидит меня. Я отдала тебе мою служанку, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Ее поведение, ее взгляды терзают мое сердце.
2: Она твоя служанка. Поступай с ней, как считаешь нужным. Я уже устал от твоих жалоб и больше не могу спокойно выслушивать тебя. Это была твоя идея. Если ты недовольна ей, то сделай что-нибудь. Побей ее, продай, подари кому-нибудь. Сделай что угодно. Только избавь меня от своих жалоб. Не беспокой меня больше разговорами об этой девчонке.

0: Сара приказала побить меня. Ко мне относились точно так же, как к остальным рабам. Но ведь я вынашивала ребенка своего господина. Разве я не заслуживала благосклонного отношения? Неужели они не могли дать мне чуть больше свободы? Не думая о последствиях, я решила сбежать. У меня не было воды и еды, не было теплой одежды и одеяла, чтобы спасаться от холода. Я бежала до тех пор, пока не обессилела и, рыдая, упала на землю. Что со мной будет? Во что превратится моя жизнь? Я обрекла себя на верную погибель. Я понимала, что умру от жажды и голода или окажусь добычей диких зверей, но уж лучше оказаться в лапах зверей, нежели стать добычей людей, подобных Иораму и Омри. Мои рыдания внезапно прервал ангел, посланный Богом. Он сказал мне:
1: «Умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества. Вот ты беременна и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое».
0: Ангел сказал мне, что я должна вернуться к Саре и во всем ей повиноваться. Но теперь я знала, что Бог на моей стороне. Он услышал мой зов и дал мне воду у источника, который я нарекла Бер-Лахай-Рои. Пока я сидела там, размышляя над тем, что со мной только что произошло, ко мне подошла пожилая женщина, повитуха.

0: Агарь, мне было велено прийти к тебе. Я долго не могла тебя найти. У меня есть хлеб, сыр и сушеные финики. Поешь, а потом мы вместе вернемся домой.
1: Когда я расскажу тебе о том, что со мной только что произошло, ты не поверишь. Только что со мной говорил ангел Божий. Он дал мне воду, чтобы я не умерла от жажды. Он сказал, что у меня родится сын, и я назову его Измаил. И
0: я верю, верю, ибо я тоже была послана тебе на помощь. А теперь нам пора возвращаться. Пока ты ешь, позволь мне рассказать тебе о твоей госпоже. Возможно, эта история поможет тебе жить с ней в мире. Даже сейчас она весьма красива. Сухость пустыни не отразилась на ее коже. Ее силуэт по-прежнему подтянут и привлекателен, а седина в волосах лишь оттеняет ее красоту. Именно из-за ее красоты Авраам был вынужден назвать ее сестрой, чтобы сохранить себе жизнь. На самом деле она приходится ему сводной сестрой. Не зная, будут ли с ней обращаться нежно или жестоко, он позволил другим мужчинам овладеть ей. Каждый раз Бог возвращал ее назад, но Авраам продолжал совершать ошибки. Он думал, что больше никогда не увидит свою жену, и, несмотря на это, позволял ей уйти. Сара всегда оставалась покорной женой и называла его своим господином, даже после того, как он с ней так жестоко обошелся. Она оставила свой дом и своих родных, чтобы отправиться за ним в неизвестность. В сердце и Сара, и Авраам понимают, что эти поступки Авраама привели к бесплодию его жены, но они никогда не говорят об этом вслух. Жизнь сделала ее грубой и придирчивой, но, несмотря на это, она продолжает во всем повиноваться своему мужу. Иногда, когда мы узнаем о человеке правду, нам становится проще понять и жить с ним в согласии. Именно поэтому я и рассказала тебе эту историю.
1: Ты должна поверить мне. Я и сама собиралась вернуться. Я познала Бога, который все видит и все слышит. Он видит даже меня, ничтожную рабыню. Я всегда буду служить ему одному. Его посланник сказал мне вернуться домой и покориться Саре. Твоя история мне очень помогла. Я буду повиноваться моему Богу и буду послушной служанкой Сары. Спасибо Господу за то, что Он послал тебя, когда я больше всего нуждалась в помощи и поддержке.

0: Ой!
1: Пришло время. Пошлите за Сарой.
0: Ой.
1: Почти все кончилось. Тебе только нужно потужиться еще один раз. Это мальчик. Наследник. Агарь знала, что у нее родится мальчик. Это дитя дано ей Богом. Он исполнил свое обещание. Благословенно имя Господне.
2: Дайте мне на него посмотреть. Ой, какой он хорошенький.
1: Агарь, твой малыш – само совершенство.
3: У тебя очень красивый сын.
4: Отдайте мне ребенка. Я отнесу его Аврааму. Авраам, подойди, посмотри на своего сына. Чудный малыш, не правда ли? Когда он подрастет, то непременно станет таким же неотразимым, как его отец.
5: Позволь мне взглянуть на сына, которого я так долго ждал. Сегодня я обрел благословение. Бог даровал мне сына и нарек его Измаилом. Мы будем праздновать и приносить Господу жертвы благодарения и хвалы, ибо мой сын достоин этого.
2: Прекрасный сын! Это Божье благословение. Пусть его жизнь будет долгой и счастливой.
5: Унесите младенца в шатер и позаботьтесь о нем.
6: После этого я моментально впала в глубокий блаженный сон. Спустя несколько часов пожилая повитуха и Какра принесли мне плачущего младенца. Он был голоден, и я должна была его покормить. Когда я взяла его на руки, поднесла к груди и почувствовала, как он прильнул ко мне, я поняла, что это мой сын, и он никогда не будет принадлежать Саре. Жизнь шла своим чередом. Измаил рос не по дням, а по часам. Каждый день я говорила ему о том, как сильно его люблю, что ни один человек не сможет лишить меня этой любви. Авраам хорошо относился к сыну. Всем было видно, что он дорожит ребенком, которого я ему родила. Но вскоре к Аврааму пришел ангел Божий и сказал, что у них с Сарой родится сын. Когда я узнала об этом, у меня сжалось сердце. Я тайно надеялась, что пожилая Сара споткнется и упадет, умрет во время родов или родит мертвого ребенка. Я пыталась быть благодарной, потому что на моих глазах происходило самое настоящее чудо. А кто, как не я, должен был верить в реальность Божьих чудес? Возможно, во мне проснулся инстинкт самосохранения. Я чувствовала, что должна охранять себя и своего ребенка. Было очевидно, что благосостояние Измаила находится под угрозой. Мое сердце разрывалось на части.
5: Сара! Сара! Сара, ну почему ты плачешь? Ты должна быть счастлива, Сара. Мы готовимся к празднику в честь Исаака. Скоро тебе предстоит отнять его от груди. Это повод для радости, Сара. Ну что же могло тебя опечалить?
4: Пойди в шатер и опусти занавеску. Сегодня я видела, как Измаил смеется над Исааком. Он постоянно смеется над ним и заставляет других детей делать то же самое. Этот мальчишка — настоящий задира и грубиян. Ты должен лишить его права первородства. Это право принадлежит только нашему сыну. Эта женщина и ее сын должны уйти. Я больше не могу жить рядом с ними. Они не должны приближаться к Исааку.
5: Раньше, когда ты жаловалась на Агарь, мне было все равно, что между вами происходит. Но теперь все изменилось, Сара. Позволь мне напомнить тебе о том, что ребенок, рядом с которым ты не можешь жить, мой сын. Он ничем не хуже нашего Исаака. Он рос на моих глазах. И я люблю его так, как любой здравомыслящий человек любит своего родного сына.
4: Исаак наш сын. Он должен быть единственным сыном, единственным наследником. Пообещай мне, что ты избавишься от этой женщины и ее ребенка.
5: Сара, Сара, я не могу тебе этого обещать. Я помолюсь Господу и дам тебе ответ только тогда, когда услышу его от Всевышнего. Господь Бог, я прихожу к Тебе в смирении и прошу Тебя услышать мой зов. Требования моей жены Сарры сокрушают мое сердце. Измаил, прекрасный сын, Ты дал мне его, и я полюбил его всем сердцем, но и Сара моя жена. Ты совершил для нас чудо, даровав и нам сына в столь преклонном возрасте. Что же мне делать? Как мне следует поступить, Господи? Я услышал Твой голос, Господь, и сделаю так, как Ты повелеваешь.
4: Пока ты одеваешься, я приготовлю тебе завтрак.
5: Нет, останься здесь. Не выходи на улицу, пока я не пошлю за тобой. Держи Исаака при себе. Какра, собери столько еды, сколько Агарь сможет унести. Не забудь наполнить водой бурдюк. Пошли кого-нибудь из слуг за Агарью и Измаилом. Пусть они немедленно придут ко мне.
6: Как рассказала, что вы хотели с нами поговорить?
5: Сара и Исаак не могут жить в мире с тобой и Измаилом. Вам придется уйти. Бог заверил меня в том, что с вами все будет в порядке. И вам ничто не угрожает. Измаил мой сын, и я буду горевать вдали от него. Но я не могу поступить иначе.

0: Я не знала, что мне делать. У меня не было слов от шока, который я испытала в тот момент. Оглянувшись по сторонам, я заметила удивление на лицах всех, кто стоял рядом и наблюдал за происходящим. Не в силах сдержать слезы, Какра отвернулась и убежала прочь. Увидев, что Измаил собирается что-то сказать, я взяла его за руку. Мы молча уходили со стойбища, которое было единственным домом Измаила. Позади оставались те, кого он считал своей семьей. Люди без слов уступали нам дорогу. Все они были удивлены не меньше нас. 3 дня мы бродили по пустыне, не зная, удастся ли нам найти какую-нибудь деревушку. Но даже если бы мы ее нашли, что я должна была делать? Торговать своим телом, чтобы прокормить сына? Начать воровать или стать попрошайкой? Тьма и сомнения наполняли мой разум, когда я понимала, что мой сын постепенно теряет силы и слабеет на глазах. Я положила его в тени кустарников и сказала, что пойду искать воду. Я не могла спокойно наблюдать за тем, как мой ребенок умирает. Он был частью меня, самым лучшим, что когда-либо происходило в моей жизни. Когда я была достаточно далеко, силы покинули меня, и я тоже упала на землю. Мне не оставалось ничего, кроме как взывать к Господу, и Он услышал меня.
1: Агарь, Агарь, не бойся! Разве Бог не обещал тебе, что приумножит семя твоего сына, сделав его отцом народов? Всевышний услышал твой зов и позаботился о тебе и твоем сыне. Посмотри вдаль, там ты увидишь колодец с водой. Наполни бурдюк водой и напои своего сына. Послушай, слышишь, сюда приближается караван. Не бойся идти с ними, ибо Господь Бог послал этих людей тебе на помощь.
0: Измаил, сынок, попей воды. Мы спасены, сынок. Бог позаботился о нас. Он услышал наш зов и пришел к нам на помощь.
2: Мир вам. Меня зовут Яцы, поэта мои люди.
0: Мир вам. Меня зовут Агарь, а это мой сын Измаил. Он сын Авраама, а я была служанкой его жены Сары. Нас прогнали из-за того, что мой сын и сын Сары не смогли поладить. Ангел Божий сказал мне, что вы позаботитесь о нас. Пожалуйста, господин, если вы можете взять меня на работу в качестве служанки, я буду трудиться, не покладая рук.
2: Нет, дочь моя, ты не будешь служанкой. Я сын Мелхиседека, царя Салимского. Мы в долгу перед Авраамом, потому что он помог нам победить Кедорлаомера. Ты и твой сын станете нашими почетными гостями и будете жить с нами всю жизнь. Блажен Бог, Творец Вселенной, ибо мы были избраны для того, чтобы помочь сыну Авраама. Благословенно имя Господа нашего вовек.
0: Благословенно имя Господа отныне и вовек. Эти слова наполнили мое сердце надеждой и обновили мою веру в Бога Вселенной. Господь пришел мне на помощь, когда я отчаянно нуждалась в Его помощи. Несмотря на то, что моя плоть была слаба, Бог оставался сильным. Господь даровал мне долгую жизнь. Я стала свидетельницей рождения 12 сыновей Измаила. В сердце я знала, что мои внуки станут родоначальниками народов. Господь сделал меня счастливой матерью и бабушкой. Я часто вспоминала Авраама, Сару и Исаака. Мне было интересно, что преподнесла им жизнь. Моя жизнь была благословлена Богом. Я всегда благодарила Господа за все, что Он сделал для меня и моей семьи, называя Его моим Богом, ибо Он истинно был и остается.

Благодаря обстоятельствам Агаре было суждено узнать, что Бог Вселенной видит и слышит зов обычных рабов. Его забота о юной египетской рабыне доказывает то, что он готов помочь любому человеку, несмотря на его статус и происхождение. Иногда легко верить в то, что Бог любит весь мир, но трудно верить, что Он любит меня лично. Он любит каждого человека. Бог Агари и Авраама по сей день остается неизменным и может быть вашим Богом, если вы позволите Ему войти в вашу жизнь. Теперь пришло время и нам ответить на призыв Божий. Великий и всемогущий Бог всей Вселенной пришел на помощь Агаре. Он всемогущ и всесилен. Он сотворил наш мир и все живущее в нем. Он сотворил небеса, луну, звезды. Все, что мы видим вокруг, принадлежит Ему и является Его творением. Бог знает все, что происходит в этом мире. Он знает о нас гораздо больше, чем мы знаем о себе. Бог вездесущ. Мы не можем скрыться от Его присутствия. Бог также благ, милостив и благодатен. Он по-разному являет любовь свою людям. Как же мы можем ответить на призыв Господа всей Вселенной? Как мы можем принять Его любовь? Иисус сказал, первое из всех заповедей. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь.

вы можете испытать свободу и удовлетворение в своей душе, если обратитесь к Иисусу Христу как к своему личному Спасителю. Если в настоящее время вы не удовлетворены состоянием своей души, помните, что Иисус может изменить вашу жизнь. Если вы хотите уверовать в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.

эфире библейское вещание «Бибиан». Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.

Дух Святой говорит: «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Желаем вам смиренно-мудрия, то есть смиренной мудрости или мудрого смирения. В эфире библейское вещание «BBN».

Наступил новый всемирный кризис, и он требует вашей реакции. Я Джонни Эриксон Тада. И этот новый всемирный кризис на самом деле не новый, но сейчас он ощущается наиболее остро. Я говорю об инвалидности, ограниченных способностях. Каждый седьмой человек на планете имеет какое-то физическое ограничение, и количество таких людей растет. Самая распространенная инвалидность во всем мире? Не поверите, депрессия и уныние. В развивающихся странах многие дети все еще страдают от бушующего там полиомиелита. Известно также о многих случаях повреждений спинного мозга и врожденных дефектах. Или о таких явлениях, как церебральный паралич. Все это очень сложно. Но если ты живешь в бедной нации, где очень мало необходимых ресурсов, то неудивительно, что депрессия и уныние все больше и больше поглощают людей по всему миру. Я все вспоминаю родителей маленького Хосе, с которым мы познакомились на Гаити, когда проводили евангелизацию в его родном городе. Хосе было всего 6 или 7 лет, когда на него обрушилась кирпичная стена. Когда родители вытащили его из-под завалов, обе его ноги были раздавлены и переломаны. Его папа взял на руки и поспешно понес в больницу возле города Порт-о-Пренс. Но когда они приехали, ему сказали сидеть и ждать. Так они и сделали. Сели и стали ждать. Папа со своим сыном на руках. Они ждали несколько часов. Наконец, уже после захода солнца, доктор смог наложить гипс на ногу Хосе. Но смог сделать это только с одной ногой. Для другой ноги просто не хватило бинтов и гипса. И этот отец в расстроенных чувствах вынужден был нести своего малыша домой, у которого было сломано две ноги, но только одна была в гипсе. Я думаю, вы понимаете, почему по всему миру все больше и больше людей страдают от депрессии. К счастью, наша команда смогла обеспечить Хосе инвалидным креслом со специальными подъемами для ног, которые позволяли удерживать его ноги в выпрямленном и поднятом состоянии. Благодарности его родителей не было предела, особенно когда мы познакомили их с церковью, которая взяла на себя опеку над ними. Мы также подарили им Библию на их родном языке. О, друзья мои, вы не представляете, какая это была радость и облегчение для семьи. Они увидели, что Бог заботится. Он не забывает о нас. Он восполняет наши нужды. Дорогой друг, инвалидность не зависит от национальности, расовой принадлежности, социального класса. Она встречается в жизни каждого седьмого человека в этом мире. По всему миру есть дети, с которыми из-за их ограниченных способностей не хотят дружить и разговаривать. Их как будто не видят, их игнорируют, и они часто не получают необходимую помощь, как, например, Хосе, которому не могли наложить гипс на обе ноги. В Псалме 40 написано: «Блажен, кто помышляет о бедном, нищем». Так давайте будем теми, кто помышляет о слабых, уязвимых и забытых. История Хосе — лишь одна из множества тысяч. Это всемирный кризис, который требует реакции каждого человека лично. Поэтому спасибо вам. Спасибо за то, что вы помышляете и заботитесь о бедных и слабых, каждый так, как может. Либо о тех, кто живет в бедных странах, либо о тех, кто находится рядом с вами, в вашем районе. Блаженны вы, если помышляете о бедных, говорит Библия. Да благословит вас сегодня Господь!

0: Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему. Что означает быть христианином и какова общая цель у всех членов Церкви Божьей? Чтобы найти ответ на этот вопрос, давайте вернемся в самое начало времен. Один из самых интересных стихов Библии записан в книге «Бытие», 1 глава, 26 стих. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». После повествования о том, как Бог сотворил каждую часть вселенной, все звезды, землю, различные растения и все виды животных, населяющих землю, Библия говорит нам: «И сотворил Бог человека по образу своему». По образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. 26 и 27 стихи 1 главы. Что же такого особенного в том факте, что Бог сотворил человека по своему образу? Во-первых, это дает особую значимость человеку и отличает его от всех других живых существ на земле, потому что сказано, что только человек был создан по образу Божьему. Именно поэтому Бог запретил убивать других людей. Написано в той же книге «Бытие» в 9 главе, в 6 стихе: «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию». Во-вторых, образ Божий – это почти то же самое, что и подобие Божие. Эти два выражения используются в книге «Бытие» практически как синонимы. «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Каким образом Адам и Ева были сотворены по образу или подобию Божьему? Частью этого образа являлась их способность отражать Божий праведный характер в своей жизни. Люди были созданы по образу Божьему, поэтому цель нашего создания – быть похожими на Бога, думать как Бог, видеть жизнь, как Бог ее видит, поступать как Бог. Об этом говорится в различных местах Писания. Прежде всего, говорится о нравственном подобии. Мы должны жить по Божьим правилам. Мы были созданы, как говорит послание к Ефесянам в 4 главе, по Богу, в праведности и святости истины. Нам было сказано: «Подражайте Богу и живите в любви» 5 глава книги послания к Ефесянам 1 и 2 стихи. Родителям всегда приятно, когда люди вокруг замечают, что дети похожи на них. Бог хочет, чтобы мы были похожи на Него и несли в себе Его качества, то есть жили в праведности и святости. Наша цель в жизни – жить так, чтобы быть похожими на Бога минуту за минутой, день за днем. Это и есть христианство. Это работа церкви, сведенная к одной основной цели. К сожалению, когда Адам и Ева согрешили, кое-что в святом и праведном образе потускнело и нарушилось. В различной степени все мы продолжаем грешить и отдаляться от Божьей славы, и из-за этого нам не удается проявлять тот образ, для которого мы были созданы. Но, несмотря на грех, все же нашей основной целью в жизни остается являть, насколько это возможно, образ или подобие Божье. Это приводит нас к Иисусу Христу, которого Бог послал, чтобы спасти нас от всех последствий греха и тем самым восстановить в нас изначальный образ, который мы утратили из-за греха. Сказано, что Иисус пришел в образе Бога невидимого, чтобы явить сияние славы и образ ипостаси Его. Послание к Евреям, 1 глава, 3 стих. На примере Иисуса мы учимся, как человек может отражать характер Бога в своей жизни. Так как люди были созданы по образу или подобию Божьему, и так как Иисус показал нам этот образ во плоти, то сказано, что Бог также и нас предопределил быть подобными образу Сына Своего. Послание к Римлянам, 8 глава. Павел говорит, что мы становимся христианами, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его.
Послание к Колоссянам, 3 глава, 10 стих. Иисус пришел для того, чтобы сделать нас такими, какими мы были созданы изначально, носителями Божьего образа, живущими по подобию Божьему. Вот для чего мы с вами были сотворены. Это цель нашей жизни — быть похожими на Христа, а цель Церкви — проповедовать об Иисусе и позволить другим следовать за Ним. Зачем следовать за Иисусом? Затем, что Христос предлагает нам принять самое важное решение о том, как распорядиться своей жизнью и временем на земле. В жизни мы принимаем достаточно много решений, где нам жить или работать, на ком жениться или за кого выходить замуж, но эти решения второстепенны по сравнению с самым главным решением – пойти за Христом, потому что именно оно определяет нашу вечную участь. Иисус предлагает нам стать Его учениками, а ученики всегда стремятся быть похожими на Учителя и подражать Ему. И тогда мы смогли бы стать такими, какими хотел видеть нас Бог, жить с моралью Божьей и быть в общении с Ним отныне и навсегда.

Вот последние слова, которые произнес Иисус, будучи на земле. Они записаны в Евангелии от Матфея в 28 главе, с 18 по 20 стихи. «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се, я с вами во все дни до скончания века». В этих словах Иисус поручает нам рассказать другим о нашем Учителе, который знает секреты вечной жизни и который никогда не оставит нас, если мы останемся верны Его учению. «И если пребудете в Слове Моем», читаем мы слова Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Иоанна в 8 главе, «то вы истинно Мои ученики». Ученик Христа живет согласно наставлениям Иисуса Христа. Ученик понимает, что цель Библии – это не просто дать знания, но изменить его жизнь. Мы знаем, что в школе ученик учится, получая задания от учителя, на практике применяя полученные знания. Иисус Христос также учит нас справляться с различными жизненными ситуациями и проблемами. То есть жизнь – это своего рода тест на нашу духовную зрелость. Если мы будем по-настоящему следовать за Христом, мы всегда окажемся победителями в любой ситуации. В 1 главе, в 12 стихе послания Иакова сказано: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Ученик Христа рассматривает жизненные ситуации как список заданий, которые нам дает Учитель, чтобы научить нас быть похожими на Бога. Некоторые задания легкие, некоторые наоборот. Некоторые приятные и веселые, а другие совсем не доставляют нам радости. В эти задания включены конфликты, разочарования, раздражение, критика, болезни, деньги и то, как я преодолеваю искушения, проблемы и принимаю успехи, свои и чужие. Но главная цель каждой жизненной ситуации – поступить так, как это сделал бы Иисус, и таким образом жить, подобно Богу, и отражать Его образ. Цель каждой ситуации – правильно сформировать наш характер, который был бы подобен характеру Бога. Послание к Римлянам, 5 главе, говорит: «Зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность». Во всех жизненных ситуациях Бог старается развить наш характер и сделать его таким, как его собственный. Господь помогает нам жить согласно Его воле, и Он понимает, что многие задачи для нас непосильны. Именно поэтому Господь дает Своего Святого Духа тем, кто повинуется Ему, пройдя путь через веру и покаяние. Мы же все открытым лицом, читаем мы в 3 главе 2 послания к Коринфянам, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Итак, когда заходит речь о том, быть ли христианином или в какую церковь идти, решение должно быть сведено к одной простой вещи. Главная цель, которая всегда должна преследоваться в нашей христианской жизни и церкви, это просто быть похожими на Иисуса Христа. Иметь образ Бога и быть похожими на Бога – это то, для чего и создал нас Господь.

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.napute.info. Повторяю, napute.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

0: Вы слушаете библейское радио BBN. Наш адрес russian@bbnradio.org. Исаии 32:8. «А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно». Честность – очень ценное человеческое качество. Ничто так не свидетельствует о нашем нравственном и духовном состоянии, как честность. Честный – это искренний, справедливый, добросовестный и безупречный в своих помышлениях, словах и делах человек. Он не желает себе блага и богатства за счет других людей и боится худой молвы. Помните, мы прочитали: «А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно». Давайте проверим наше стояние пред Богом. Честны ли мы во всем? Будьте с нами.
1: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
2: Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
3: Слышал, что вы изменили свое имя. И вы думаете, не грех креститься Иваном, а зваться Петром?
4: Я принимал крещение Николаем, я им и остался. Имя свое я не менял, но труднопроизносимую фамилию по-английски я сократил ради детей, учащихся в школах. По имени нас узнают, кто мы есть. Но этого мало означает. Одного апостола крестили Симоном, а Христос дал ему имя Петр. Библия говорит, что на небесах все верующие получат новые имена. Откровение, 2 глава, стих 17. Соответственно, обновленного характера. В языческих странах уверовавшего Христа часто меняют свои имена. До обращения ко Христу я был не больше как язычник. И если бы изменил имя, думаю, и этим не согрешил бы.
3: Кругом угрожает война. Заготавливают бомбы и ракеты, которые могут взорвать весь мир. А вы все носите со своей Библией. Почему не пишете об угрозе войны?
4: Надо говорить о людях, а не о ракетах и бомбах. Ракеты крыльев не имеют, бомбы сами не падают. Это делают люди, рабы злой воли, не знающие любви Христа. Только Библия проливает истинный свет на положение человека, открывает ему путь спасения. Об этом и писать надо. С Божьей помощью я это делаю сегодня.
3: Если есть Бог, то почему Он не творит чудес? Говорят, там или там совершилось чудо. А когда присмотришься, то оказывается, что никакого чуда не было.
4: Об этом я уже говорил не раз, не два. Вероятно, вы слышали ответ на этот вопрос и раньше, но я попытаюсь ответить еще раз. Возьмем такой пример. Если бы я взял часть земли, воды, воздуха, света, тепло и кое-что еще, и смешал все это, показал вам клубнику или орех, цветок или деревце, то вы бы назвали меня великим чудотворцем, а мои действия чудодейственными. Обо мне писали бы все газеты, не так ли? Но ведь такие же и гораздо большие чудеса совершаются вокруг нас каждое мгновение, и неверующие люди их не замечают. Духовно просвещенный человек видит чудо произрастания каждой травинки, тем более в грандиозных явлениях Вселенной. Ведь все это дело рук Творца. Если вы на это скажете, что здесь действуют законы природы, то это не является решением вопроса, а уклонением от него. Почему? Потому что существование законов, какие бы ни было законов, говорит о законодателе. Существование законов природы само по себе является величайшим чудом. Не может быть закона без законодателя. Как может здравомыслящий человек представить себе закон без законодателя? Я этого не знаю. Если вы скажете, что чудо должно быть исключением из законов природы, то и таких явлений можно встретить сколько угодно. Возьмем, к примеру, самое простое – лед. Это прямое исключение из закона природы. Закон природы говорит, что при повышении температуры все тела расширяются, увеличиваются в объеме. А при понижении температуры сжимаются, становятся в объеме меньше. А со льдом происходит как раз наоборот. Вода при остывании сжимается только до 4 градусов, а дальше превращается в лед, увеличивается в объеме и становится легче воды, плавает на поверхности. Если бы лед по объему был меньше воды, он был бы тяжелее воды. Это привело бы мир к катастрофе. Тогда все реки и океаны промерзли бы до дна, лед тонул бы на дно, и вся земля была бы сплошным Северным полюсом. Бог не творит по желанию неверующих людей, по их капризу или ради любопытства. Когда неверующие иудеи просили Христа показать им знамение с неба, Христос ответил: «Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, а знамение не дается ему». Матфея 16, глава, стих 4. Знамение и чудо не могут спасти верующие, потому что спасение – волевой акт. Человек должен не по принуждению и не посредством чуда довериться Богу, а по своей доброй воле. Беда в том, что если чудо встречается один раз или редко, то атеисты все равно не верят этому. Когда же чудо повторяется часто, то атеисты говорят, что это закон природы, а не чудо. Если вы, друг, принадлежите к этой категории, я от души советую вам пересмотреть свое отношение к Богу и чудесам, творимым им, Богом, каждый день, каждый час.
2: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы». Ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Спасай душу свою, не оглядывайся назад, и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Бытие 19:17. Эти слова ангелы сказали Лоту, его жене и дочерям. Остановиться в данном случае означало погибель. В нашей жизни грех пытается остановить нас, остановить на духовном продвижении в направлении к Богу, в направлении к Церкви, в направлении к Царству Небесному. Вот так грех порой усыпляет человека. Грех — это страшная болезнь, болезнь неизлечимая, смертельная. Она усыпляет совесть, губит тело, душу, и мы читаем, что возмездие за грех — смерть. Римлянам 6:23. Давайте не дадим греху усыпить нас, остановить нас от движения за Богом, от движения к Богу. Помните об этом всегда. Оставайтесь с нами.

Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Псалом 58, 17.

0: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
1: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
2: Принц Моисей.

Прошло время, и число израильтян в Египте увеличилось. Все они были дети сыновей Иакова. Египет был не их страной, ведь их страной был Ханаан, и Бог решил вернуть их в Ханаан. К этому времени фараон, который сделал Иосифа своим наместником, уже давно умер, а новому фараону совсем не нравилось, что так много израильтян живет в его стране. Он боялся, что израильтяне начнут войну против египтян. И фараон придумал жестокий план. Все израильтяне, по приказу фараона, должны были теперь работать на египтян. Они должны были обжигать кирпичи для домов. Очень тяжела была эта работа для израильтян. А египтяне били их всякий раз, когда кто-нибудь из израильтян хотел немножко отдохнуть. Кроме того, фараон приказал своим солдатам: «Если в израильской семье родится мальчик, то его нужно тут же убить. Девочки же пусть живут». Так солдаты фараона и делали. Всех маленьких мальчиков они бросали в реку Нил, а девочек не трогали. Горю израильтян не было конца. Все время молили они Бога помочь им. Бог не оставит народ Израиля. Он даст ему человека, который выведет народ Израиля из Египта. Но должно пройти много времени, прежде чем это произойдет. Этот человек, слуга Божий, должен еще родиться. В одной израильской семье родился мальчик. Отца мальчика звали Амрам, а мать — Яхабет. Кроме только что родившегося младенца, в доме уже было двое взрослых детей: девочка Мириам и мальчик Аарон. Мать Яхабет очень любила своего маленького сына и совсем не хотела, чтобы злые египтяне бросили его в Нил. 3 месяца она прятала ребенка, и египтяне не могли найти его. Но иногда ребенок плакал, и Яхабет очень боялась, что солдаты фараона услышат его плач, найдут ребенка и бросят его в воду. Долго думала Яхабет, что же ей делать, и придумала. Она собрала камыш, который рос на берегу, и сделала из него корзинку с крышкой. У нее получилась прекрасная корзинка, прямо как люлька. Все, даже самые маленькие дырочки корзинки, были очень хорошо закрыты, так чтобы вода не могла попасть внутрь. Затем Яхабет положила в нее сына и понесла его к реке. Вместе со своей дочкой Мириам положили они корзинку на воду между высокими камышами. Теперь только один Бог может позаботиться о моем сыне, подумала Яхабет и пошла домой. Мириам же осталась на берегу реки. Через некоторое время вышла на берег очень нарядно одетая женщина вместе со своими служанками. Мириам сразу узнала эту женщину. Это была дочь фараона. Принцесса пришла купаться, она делала это каждый день. Подойдя к воде, дочь фараона увидела корзинку в камышах и приказала служанкам достать ее. Когда принцесса подняла крышку корзинки, она увидела там ребенка. Он плакал. Принцессе стало очень жаль ребенка. Это, наверное, ребенок израильтян. Они спрятали его здесь, чтобы их ребенка не убили, подумала принцесса. В это время к принцессе подошла Мириам и спросила, не хочет ли принцесса, чтобы она сбегала в деревню и позвала какую-нибудь женщину покормить мальчика. «Да», — ответила принцесса, — «приведи сюда кого-нибудь». Мириам побежала домой, чтобы позвать мать. Тогда Яхабет сама сможет заботиться о сыне. Когда мать и дочь пришли к реке, принцесса сказала Яхабет:
Возьми мальчика к себе домой и хорошо заботься о нем. Я же буду платить тебе за эту работу».

Как обрадовалась Иохабет, услышав это. Теперь она могла сама заботиться о сыне и не бояться солдат фараона. Правда, мальчик не сможет всегда жить у нее. Принцесса хочет забрать его к себе во дворец, когда он вырастет. К счастью, пока ребенок будет дома, Иохабет сможет ему все рассказать о Боге Израиля. И ее сын никогда не забудет о своем Боге, будет любить и почитать его, и будет служить народу Израиля. Прошло время. И как не тяжело было Иохабет, она отвела выросшего сына во дворец. Принцесса назвала мальчика Моисеем, что означает «я вынула его из воды». Моисей многому учился во дворце. Он должен был стать настоящим принцем. И хотя египтяне не служили Богу Израиля, Моисей не забыл своего Бога. Бог сам об этом позаботился, ведь Моисей должен был вывести народ Израиля из Египта. Моисею 40 лет. Он хочет служить Богу Израиля. Он хочет стать настоящим израильтянином, а не принцем в Египте. Моисей очень огорчает, что израильтянам так плохо живется в Египте. Однажды Моисей вышел в город. Он увидел, как тяжело работают израильтяне. Особенно рассердился Моисей на одного египтянина, который все время бил работающих израильтян. Моисей подошел к этому египтянину и, увидев, что никого нет вокруг, убил злого надсмотрщика и закопал его в песок. Затем Моисей вернулся во дворец. Фараон, узнав обо всем, очень рассердился на Моисея и приказал его убить. Моисей не стал ждать, пока слуги фараона его схватят. Он быстро покинул дворец и пошел в другую страну – Мадиан.

В Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Светильник для тела. В одной из стен нашей церкви находится большое круглое окно. Но стекло в нем не простое, а состоит из многочисленных разноцветных кусочков. И когда на улице светит солнце, лучи его наполняют церковь удивительным светом. По стенам и полу гуляют разноцветные зайчики. Все вокруг становится таким необычным и особенно красивым. Что окна в наших домах или церквах, то глаза наши для тела нашего. Иисус однажды сказал: «Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно». Евангелие от Матфея, 6 глава, 22 и 23 стихи. От того, на что мы смотрим, вернее, что мы рассматриваем и как мы это видим, зависит наше внутреннее состояние. Поэтому очень важно, говорит Иисус, чтобы глаз наш был чист. Что это значит? Ну, конечно, очень важно по утрам тщательно умываться. Но, само собой разумеется, Иисус не это имел в виду. Он учит нас, чтобы мы смотрели на других людей с великодушием. То есть, если кто-нибудь что-то неправильно сделал, мы к нему были благосклонны, а не нападали на него. Он хочет, чтобы мы на нищего смотрели не с презрением, а с сочувствием и старались ему помочь. На слабого – не свысока, а с радостью, что можем его защитить и помочь ему. Вот так смотреть на других людей и на весь мир означает иметь око чистое. Что же такое худое око? Слово, которое Иисус тут употребил, а разговаривал он на арамейском языке, можно понимать как «скупой, жадный». То есть худое око на все смотрит с завистью. «Я тоже этого хочу! Почему только другие могут ездить в отпуск за границу?» Или с высокомерием. «Это я придумал! Это мое! Никому не дам!» Иисус учит нас, что важно смотреть на все в этом мире и на людей так, как смотрел Он. А Он смотрел с любовью, жалостью и великодушием. Если мы так будем смотреть на людей, то у нас на сердце будет светло и радостно. Нам будет хорошо и приятно встречаться с людьми, общаться с ними, служить им. И еще одну хочу сказать в заключение. Во времена Иисуса не было телевизора, а то бы Он непременно сказал нам: «Не смотрите ничего грязного, колдовского, связанного с насилием, чтобы ваши сердца не стали темными». Как хорошо, что у нас такой прекрасный Учитель!
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Вы слушаете детскую передачу «Живой родник».
2: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы приглашаем послушать нашу радиопередачу самых маленьких. Если у вас есть маленькие братишки и сестренки, быстренько зовите их сюда и поудобнее усадите, чтобы всем было хорошо слышно. Сегодняшняя радиопостановка для них. Итак, готовы? Жил-был котенок. И был он разноцветный. Серый, белый, черный, рыжий, весь в пятнышках. Кто не посмотрит, каждому весело становится. Очень уж веселая шкурка была у него. Наверное, потому и сам котенок был очень веселый, игручий, прыгучий, озорной. Но однажды, непонятно почему, котенку стало грустно, и даже очень. Вздохнул печально котенок, а его разноцветная веселая шкурка будто потускнела и поблекла. Свернулся котенок в пестрый клубочек и решил уснуть. «Может быть, во сне увижу что-нибудь веселое», — подумал он. Не успел котенок уснуть, как ему уже весело. Тихо, тихонечко котенок открыл глаза и увидел на кончике своего хвоста светлое яркое пятнышко. Светлое пятнышко шевельнулось и перепрыгнуло котенку на нос. Котенку щекотно стало. Он скосил зеленый глаз, чтобы лучше разглядеть пятнышко, и спросил:
3: «Ой, ты кто? Такой веселый и щекотный!»
4: «Я лучик, солнечный лучик. Но чаще меня называют солнечным зайчиком».
3: «Зайчик? Солнечный? Ты узнал, что мне грустно, и нашел меня, да?»
4: «Конечно! Я очень не люблю, когда кто-то грустит».
3: «Ой, как ты светишься! Все ярче и ярче!»
4: «Это от того, что ты уже не грустишь. Тебе со мной хорошо. Прыгай в сад, в прятки поиграем».
2: Солнечный зайчик взлетел на занавеску, заскользил по подоконнику и исчез в саду. Котенок прыгнул за ним. Ах, как замечательно играли котенок и солнечный зайчик! Спрячется пятнистый котенок на дереве, и кажется, что на ветке вырос невиданно пятнистый фрукт. Солнечный зайчик быстро находил котенка, но и сам не мог спрятаться от него. Заберется солнечный зайчик в самый темный и глубокий колокольчик. Засветится колокольчик маленьким голубым фонариком, и котенок сразу находит его. Долго играли котенок и солнечный зайчик, и вот день кончается, вечер наступает. Заметил котенок, что бледнеть стал зайчик, еле уж видно его.
3: «Эй, зайчик, ты что побледнел? Я уже не грустный, я теперь очень веселый».
4: «Я ведь не простой зайчик. Я соткан из солнечных лучей. Солнышко садится, и мне пора спать. До завтра, котенок».
2: И солнечный зайчик исчез. Усталый котенок тоже отправился спать. Засыпая, котенок подумал:
3: «Вот какой теперь у меня друг появился. Настоящий солнечный зайчик. Он вернется завтра, рассеет тьму, и снова станет всем светло и хорошо. Он обязательно вернется».
2: Дорогие ребята, Солнечный зайчик, с которым подружился котенок, светит только днем, потому что он берет свои лучи от солнца. Но кто сотворил солнце и землю, все звезды и луну, всех животных и человека? Все на свете создано Богом, небесным Создателем, Творцом. И сказал Бог: «Да будет свет!» И стал свет. Бог создал свет в самый первый день творения, потому что свет имеет очень важное значение для жизни всех живых существ на Земле. Без света, без тепла, солнечных лучей нет жизни. Сын Божий Иисус Христос назван в Библии светом. Он был свет истины, который просвещает всякого человека. Как-то ранним утром Сын Божий Иисус поднялся на гору Елеонскую и стал учить народ. И сказал им: «Я — свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Для человека, взрослого и ребенка, очень важно иметь в сердце своем свет Христа. Без света Христова нет настоящей жизни, жизни духовной, вечной, и человек ходит как бы во тьме. Вам известно, как трудно ориентироваться в темноте, потому и натыкаемся мы на разные преграды, расставленные дьяволом. Спотыкаемся и падаем. Падаем, то есть грешим, совершаем недобрые дела. Вот почему Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас знанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Господь Иисус Христос желает, чтобы все люди имели свет жизни в сердце, чтобы не ходили во тьме, но последовали за Иисусом Христом. От каждого из вас зависит, чтобы свет воссиял в вашем сердце. Что для этого нужно сделать, спросите вы? В молитве попросить Господа Иисуса Христа войти в вашу жизнь и осветить божественным светом. Если вы не умеете еще молиться, то склоните головы и повторите за мной. Дорогой Господь, теперь я знаю, что Ты — свет для всего мира. Прошу Тебя, прости мне грехи и войди в мою жизнь. Дай мне Твой свет, чтобы я не ходил во тьме греха, не был злым и капризным, слушался взрослых и хорошо учился. Именем Иисуса Христа прошу об этом.

Иисус, спасение наше, мир, свобода, радость, свет. И Его светлей и краше никого на свете нет. Иисус, любовь святая, отчего мы льнем к Нему? На земле и царстве рая нет подобного Ему. Это имя дорогое, солнце милости для всех, наше знамя боевое, побеждающее грех. Это имя жизнь без меры, в светлых милости лучах. Это имя сила веры, побеждающая страх.

Солнышко светит и греет, жизнь в его теплых лучах. Чувствует сердце бодрее, радость сияет в очах. Утром, как мать улыбнется, озолотив небосклон, всюду в полях разольется песней торжественный звон. Шепот ласкающий листьев, трепетный звон ручейка, музыка в воздухе чистом, нежный порыв ветерка. Хочется крикнуть в восторге, чтоб услыхали везде песню о любящем Боге, гимн об Иисусе.

Ну что ж, дорогие ребята, вспомните котенка и его нового друга, солнечного зайчика. И пусть вам будет так же светло, хорошо и весело с Господом. Ведь Иисус Христос – это самый лучший друг и детей, и взрослых. Слава Ему и благодарение! Если у вас появилось желание написать нам, пишите. Мы будем очень рады. Пишите по адресу. Передача «Живой родник». Почтовый ящик 846. Город Брайт, штат Калифорния. Почтовый индекс 956-05. Соединенные Штаты Америки. Ведущая передачи Ирина Чернецкая, а также все ее участники желают вам, ребята, радости и счастья в Господе. До новых встреч!

Друзья, те, кто до сих пор не верит в Христа, как в своего Спасителя, воззовите к Иисусу Христу, доверьтесь Ему, как своему Спасителю, умершему за вас, и попросите у Него прощения грехов. А в Библии сказано так: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими», то есть детьми Божьими. Хотите иметь эту власть? Менее чем за 5 минут вы сможете обратиться к Господу в молитве, и Он простит вам все ваши грехи. В эфире BBN.